мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Скажи мне, что я не знаю, покой пролей в мою душу. Ведь счастье

0: еще выше.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

значит, нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен?

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: радио. Первое в Казани.
1: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Летнее настроение с Бим-Радио.

0: от слушателей.
1: Мы, Казань и Бим Радио, 30 лет счастливы вместе.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим Радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим Радио реально работает. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Как-то вечером мы встретили банду подростков. И если бы я когда-то в школе не занимался бы карате, нас бы и не тронули.
2: Соу-соу.

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Лето на любимой волне. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Удивительно, что редис стал одним из культурных растений, которые выращивались на МКС в рамках изучения генетических особенностей, выращенных в невесомости растений. Редис выбрали из-за его короткого вегетационного периода – около 30-45 дней, а также потому, что у редиса съедобны как корнеплод, так и листья, что делает его очень удобным продуктом питания для выращивания в космосе.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» – ООО «КанАвто», дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене. От 130 тысяч рублей за квартиру. Квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная 2». ООО «Сазостанция Спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. «14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс». В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, после продолжительных и напряженных дней вы вспомните о друзьях. Так держать, вас ждет приятный вечер. Тельцы, пришла пора заняться личной жизнью. Необходимо решить какие-то висящие в воздухе вопросы. Близнецы, звезды советуют вспомнить о главном и не размениваться по мелочам. Шаг влево, шаг вправо способен все разрушить. Раки, этот день будет расписан буквально по минутам. При этом настроение будет приподнятым и почти весенним. Львы, вы определенно обладаете искусством убеждать, и в этот день легко повернете ситуацию в свою пользу. Девы, это подходящее время для поиска надежных сведений. Удачной окажется запланированная поездка по уже знакомому маршруту. Весы, чем скромнее вы будете себя вести, тем увереннее будете смотреть в будущее. Скорпионы, если вы хотите мира в семье, нужно научиться быть более гибким и вспомните о чувстве юмора. Стрельцы, действуйте осторожнее в денежных делах. Это неблагоприятное время, чтобы занимать. Козероги, представители этого знака будут усиленно волноваться и переживать. Не доставайте близких своей излишней тревожностью. Водолей, давний партнер может оказать вам поддержку в затруднительной или деликатной ситуации и сделает это инкогнито и бескорыстно. Рыбы, вам в этот день следует списан буквально по минутам, при этом настроение будет приподнятым и почти весенним. Львы, вы определенно обладаете искусством убеждать, и в этот день легко повернете ситуацию в свою пользу. Девы, это подходящее время для поиска надежных сведений. Удачной окажется запланированная поездка по уже знакомому маршруту. Весы, чем скромнее вы будете себя вести, тем увереннее будете смотреть в будущее. Скорпионы, если вы хотите мира в семье, нужно научиться быть более гибким и вспомните о чувстве юмора. Стрельцы, действуйте осторожнее в денежных делах. Это неблагоприятное время, чтобы занимать. Козероги, представители этого знака будут усиленно волноваться и переживать. Не доставайте близких своей излишней тревожностью. Водолей, давний партнер может оказать вам поддержку в затруднительной или деликатной ситуации и сделает это инкогнито и бескорыстно. Рыбы, вам в этот день следует забыть о капризах. Это

время, чтобы занимать. Козероги, представители этого знака будут усиленно волноваться и переживать. Не доставайте близких своей излишней тревожностью. Водолей, давний партнер, может оказать вам поддержку в затруднительной или деликатной ситуации и сделает это инкогнито и бескорыстно. Рыбы, вам в этот день следует забыть о капризах. Это только усложнит ситуацию в семье. И помните, звезды в небе, им виднее.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В России планируется запустить для молодежи спортивный аналог «Пушкинской карты». Программа ориентирована на подростков 12-18 лет. С ее помощью ребята смогут посещать фитнес-клубы, а значит привыкать к регулярным тренировкам и ЗОЖ. По мнению авторов предложения, инициатива будет полезна и бизнесу. Она поможет нарастить клиентскую базу в спортивной индустрии. В Госдуме обсуждают корректировку ГОСТа для автомобильных номеров. Предлагается расширить возможные форматы. Вместо привычного сочетания из трех букв и трех цифр можно будет использовать либо четыре буквы и две цифры, либо комбинацию из двух букв, двух цифр и еще двух букв. Такая мера позволит нарастить номерной фонд, а также легализовать выдачу красивых номеров, сделать ее прозрачной и официальной. В Роспотребнадзоре отметили пользу свеклы. В ней много ценных веществ, которые благотворно влияют на нервную систему, печень и мозг. Также продукт поддерживает полезную микрофлору кишечника. А нитраты в составе свеклы способны улучшать мозговое кровообращение, а это, в свою очередь, помогает укрепить память и повысить концентрацию внимания. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба. Спонсор шоу «Утромены»
3: – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
4: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей. Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
5: Ну вот я и вернулся, Андрей.
6: Рады мы тебя видеть, обнимаем тебя, просто... встречаем с хлебом с солью.
5: Извинитесь, говорю я. Хотя я, конечно, первым сейчас буду извиняться, потому что, друзья мои, ну вот в пятницу окей, да, ну работа, ну это все понятно. Другой разговор-то в чем? В понедельник вчера, представляете, после выходных приболел. Я тут зато, я в Елабугу просто съездил, а там, оказывается, чуть холоднее, чем здесь.
6: И заболел сразу.
5: И чуть-чуть. Ну так, знаешь, прихватило горло, и вот если бы вы не дали бы мне вот этой возможности выдохнуть, закинуться таблеточками, спрыёчками всякими, горячий чай, в конце концов, с медом, тоже никто не отменял. Ну просто это вкусно, это никак не помогает горлу, просто вкусно.
6: Ну это же надо себя как еще морально поддерживать в этот момент.
5: А вы меня как поддерживаете? А я вчера вот вас слушал, и сердце радовалось, думал, какие у меня коллеги любимые мои там жарят, отжигают, молодцы какие. И очень спокойной душой я болел. Вот, поэтому, но ничего, такое, друзья мои, так и бывает обычно. Да, вот, и, пожалуйста, оркестр Госкино СССР в данный момент играет музыку под названием «Встреча» из кинофильма «Цыган». И как никогда это подходит наша с тобой встреча, Андрей. Потому что я давно не был у барбера, и я реально на Будулая немножко уже похож.
6: Нет, ты медведь.
5: У меня еще барбер теперь 4 тысячи стоит, прикинь. Я вообще, куда цены, куда? Ой, ребята. Хорошо, что мы бесплатные, но очень дорогие вашему сердцу. Самое лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утромэн». Доброе утро, полный газ знакомится. Я немножко опоздал с этим мемом.
6: Полный что там?
5: Газ знакомится. Знаешь, эту штуку?
6: Нет.
5: Газ знакомится. Нет, не слышал? Нет. Ну, там это, в общем, это очень странный парень из соцсетей. Вот, это уже было давно. Это, его я даже не знаю. Он просто, судя по тому, что он делал, он, по-моему, не совсем адекватный образ жизни ведет. Но в целом, как бы...
6: У него просто газ немножко где-то там от этого вытекает.
5: Да, 0,4 вызывайте скорее.
6: Надышался.
5: Газ знакомится, он так вот говорил, и стал популярным. Ну, а мы, что мы? Мы сегодня с вами окунаемся во вторник. Вот, для меня первый рабочий день, друзья мои. И что это означает? Сегодня мы вам приготовили много сюрпризов. Ну, во-первых, сегодня у нас с вами огромное количество игр, потому что мы с Авророй Канц отвечаем на 5. Mm-hmm. Мы вместе с Сочи пытаемся разыграть, собственно, поездку. Ну, не только поездку, там подарки от Сочи и так далее. В общем, выбирайте Сочи. У нас обязательно все это великолепие у нас с вами пройдет. Это тоже абсолютно верно. Сегодня вторник. вторник, но сегодня не будет Маргариты Тихоновой. Она у нас в командировке. В данный момент набирает она всякого рода материал для того, чтобы было нам с вами что обсудить в прямом эфире. Так что вы уж ее, ну, примите такой, какая она есть. В общем, любим ее очень сильно.
6: Это же классно, с поездки она что-то нам привезет интересненькое.
5: Да, это точно,
6: это как
5: конечно.
6: В детстве мама с папой куда-нибудь там уехали, обязательно кто-нибудь что-нибудь привезет.
5: Да, самое главное, чтобы мама, папа, когда уехали, они потом возвращались.
6: Да.
5: Они вот это ушел за хлебом, и 20 лет его нет, что он происходит вообще.
6: Ну, да, сразу Маргарите захотелось написать, позвонить на всякий случай.
5: Вернись, пожалуйста. Счастье от ума сегодня будет с вице-премьером Республики Татарстан с Лейлой Ринатовной Фазлеевой. Очень надеемся, что ее рабочий график позволит нам приехать. Ну, вроде как да.
6: Ожидаем.
5: Ну, а в этом часе утром, а не в конце часа, и в ближайшее время историческая справка, которую вам подготовит мы. Подготовили мы, напротив меня Андрей Дмитриев.
6: И Альберт Кузиахметов.
5: Здравствуйте, люди добрые. Как вы? Блудный сын вернулся, пишет господин Враг. Пацаны не извиняются, пишет Сергей Юрьевич. Доброго денечка, Казань. Димка пишет, Альберт, рад слышать. А как я рад твоим фотографиям, Дим. Какие фотографии? Утренние, казанские, красивые. Казань у нас все-таки великолепно. В общем, друзья мои, всем еще раз доброе утро. Что, начнем, может, Андрей?
6: Да пора бы уже.
5: Все, тогда полный газ знакомиться.
0: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
7: Реклама на Бим-радио.
8: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
9: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
10: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
11: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Спонсор игры «Утромани» ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
5: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
4: Мама, я в эфире!
5: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление.
2: На плантацию ромашек требуется... Не требуется. Требуется... Не требуется. А нет, все-таки требуются хорошие работники.
3: Вот как смешно было, да.
0: Соусы пилявых.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
6: Историческая справка.
7: 11 августа сегодня, дамы и господа. Все, календарь, вот я вижу, пожалуйста, перед моими глазами уже сегодня. Так, смотрите, если у нас 11 уже ближайшее время, то эта неделя, считай, уже у нас будет экваториальная. То есть воскресенье будет ровно середина августа, середина последнего месяца летнего, после чего летний месяц и вообще лето подходит к своему завершению. У нас осталось буквально с вами меньше 3 недель.
8: Это грустно.
7: Ну, это... Почему это грустно? Ну, с одной стороны, конечно. Но с другой стороны, ну что, времена года у нас меняются так или иначе. Мы же знали, что так будет.
8: Ну да, знали.
7: Все равно грустим, да, каждый раз?
8: Конечно.
7: Как это вообще работает, непонятно.
8: Неохота же летушка-то отпускать. Да, родное.
7: Но если любишь, отпусти. Если лето, конечно, любишь. Потому что оно вернется. Очень просто. Чем быстрее закончится лето, тем оно быстрее начнется.
8: Да, логично, с другой стороны.
7: Чем больше суицидников, тем меньше суицидников. Никогда не думал. Никогда не думал.
8: Интересные сравнения какие.
7: Чем больше питбайкеров, тем меньше питбайкеров. Извините, все, стоп. Не смешно, согласен, это очень серьезно. Это дети наши и так далее. Ну зачем-то им покупать питбайки. Ладно, давайте посмотрим, какие праздники у нас сегодня. Это историческая справка. Начнем мы, пожалуй, сразу же со здоровья. Международный день здорового сердца сегодня у нас. Поздравляю. Вообще, давай так, смотри, 5 причин смерти в мире. Их ровно 5. Во-первых, до сих пор еще на 5-м месте. Это осложнение медицинского новорожденных.
8: Угу.
7: Это серьезно. И дальше. Инфекции нижних дыхательных путей на 4-м месте. То есть бронхит и пневмония до сих пор.
8: Ага.
7: 3-е место. Это болезни, обструктивные болезни легких дыхательных путей. Хоббл так называемый.
8: Ага.
7: 2-е место. Инсульт.
8: Знаем такое.
7: А 1-е место. Ишемическая болезнь сердца. Это абсолютный лидер на протяжении последних 20 лет. Потому что мы с вами, ну, во-первых, лишний вес, перенагрузка.
8: Неправильное питание.
7: 100% вообще. Переживание, которое сказывается, в том числе и на сердечном ритме, да, то у тебя постоянно, например, когда ты переживаешь, или когда у тебя какая-то есть, вот есть среди нас люди, которые очень-очень сильно за что-то переживают, у вас адреналин в кровь сразу, у вас вот это вот панические атаки начинаются и так далее. Сердце-то бешено колотится все это время и так далее. Вот, собственно говоря, поэтому надо проверять сердце. Каждый год болезни сердца уносят почти 20 миллионов жизней.
8: Это страшно, конечно.
7: Абсолютно вообще, поэтому, пожалуйста, берегите себя. Проверяйте ЭКГ. Бесплатно. Ваши же поликлиники вам сделают раз в полгода. Просто зашли, один день выделили прям. Ваше здоровье важнее, чем любая работа.
8: Не назовите этот день день сердца.
7: Конечно. Ты назови его, как меня. И так люби, как меня любила.
8: Ну, вот, кстати, как вариант 14 февраля. Может быть, сделать день сердца, да. И прям кардиологию так активно.
7: Пошли вдвоем, так далее.
8: Романтично.
7: Да, романтично. Делать тебе ЭКГ.
8: Следующий праздник. На ЭКГ сердечко тоже нарисуется.
7: О! Я, кстати, даже об этом не подумал. Ведь какая красота. Срочно поликлиники придумайте. На розовой бумаге распечатайте. Я не знаю, ну, чтобы красиво было. День белого гриба сегодня.
8: О, как грустно.
7: Это, конечно, царь грибов. Это король леса. Если честно, я его вообще в обычной жизни, ну, я имею в виду в лесу, я не встречал его ни разу.
8: Не встречал ни
7: вообще,
8: разу?
7: Вообще, я его только в магазине видел. Он почему-то очень дорого стоит вообще. Так что вот это очень-очень такой вкусный вообще. Праздник это неофициальный, очень душевный. Так что, если что, пожалуйста, мощный белый гриб. Боровик его еще по-другому называют. Но международный день фуфу сегодня.
8: Фуфу?
7: Да, фуфу.
8: Это когда собака не слушается, ей фу-фу говорят уже, что ли, что это?
7: Нет, тогда я говорю, фу-фу, шарик! Недавно вот сейчас ролик ходит по соцсетям, видел, когда там по-татарски очень ругается мужик, и там перевод такой, они стадо коней, значит, пасут, и тут собака бежит, и он собаке говорит, от тебя ни одного гав не было, ходишь, бабочек жрешь, иди быстрее, стадо гоняй, что ты тут гонишь? А там прям такой немецкая овчарка, она вообще не приспособлена.
8: Только она немецкая, конечно, она не понимает по-русски-то.
7: Немецкая, во-первых. Во-вторых, она охранница. Это охранник не пастушьей породы. С чего он взял, что... Ну ладно, день фуфу. Напоминаю, блюдо из маниоки, ямса или банана. Напоминает густую кашу по консистенции. И это очень популярно в странах Западной Африки. Даже целый праздник выделили. Ну, короче, это как у нас, условно говоря, чак-чак.
8: Нет, так... фуфу это как у нас фукака.
7: Ну, кстати, вполне возможно. Мне вот интересно, как чак-чак переводится. Чак-чак? Западноафриканско. Потом узнаем как-нибудь. Всемирный день стального барабана сегодня. Это, короче говоря, если вы не в курсе, уникальный музыкальный инструмент изобретен в Тринидаде и Тобаго в 30-х годах. Карибская культура, музыка калипсо, все там, и стальной барабан для этого просто необходим. В Японии сегодня, в других странах, да, в Японии день гор. Сегодня вот конкретно по странам пробежимся. В Армении день национальной идентичности Навасар. В Чаде сегодня день независимости, а в Зимбабве сегодня день сил обороны.
8: Ну как, серьезно?
7: Военные сегодня там тусуются, ага. Ну а у нас в народном календаре, к которому мы сейчас и перейдем, сегодня очень вкусно. Сегодня у нас Калинин день или Калинник. Вот и все, пожалуйста.
8: Значит, а почему сразу очень вкусно? Может, очень быстро, может, это в честь Калины, автомобиля, в смысле?
7: Я вот... Нет, тогда это все очень плохо. Тогда это все очень плохо.
8: Может, тогда... Калинник спорт.
7: Тогда... Ой, это еще и дорого. Читай, что точно читаешь, то просто дорого очень. Да, Калинник. Калинник. Горько-сладкая ягода вообще. Калина в этом плане, конечно, если ее правильно присахарить, это очень интересно получается, да, потому что она такая и сладенькая, и горьковатая какая-то, немножечко туда лимонного сока добавляешь, да, уже слюна пошла у вас? Нет, напишите обязательно. Так вот, в этот день, естественно, собирали, поспевала она, и собирали ее на Руси, и ценили очень сильно калину, ценили как лекарство и как лакомство, значит, очень бережно обращались. Мне кажется, что как в Италии, мы должны были все это, короче, в ведро с дыркой внизу, и топтать надо было калину. Ну, я только калину топтал, вот так вот говорили мне, кстати, в автосервисе, да, не раз. Ладно, ладно.
8: Они же ласково к ней обращались, калочка.
7: Ну, кстати, это очень плохо сейчас было. Так никогда больше не говорил. Ну, в целом, как бы недалеко ушли от правды. Собирали ягоду затемно, пока росла еще не сошла. Считалось, что утренний сок калины отбеливает кожу, придает лицу здоровый румянец. И, конечно же, пироги с медом. Вот наши, вот умеют наши вкусно готовить. Кисель варили и раздавали угощения нищим обязательно, чтобы в доме водился достаток.
8: Ну, как.
7: Вот, пожалуйста. Ну, и на Калинин день еще и был временем, когда начинали опасаться уже ранних заморозков, а вот, по-моему, как раз начинается потихонечку, потому что...
8: Ну, ночью уже свежее и утром.
7: Заморозки эти калинниками уже и называли, они могли погубить еще неубранный урожай, который не успели собрать. Поэтому примечали, если туманы стелятся по низам, холода не страшны, вот если утро ясное и сухое, жди морозов. А сегодня, по-моему, так. Плюс-минус и было. Ну и холодно, конечно. Ну еще хозяйки в этот день до обеда не мыли окна, потому что с грязью можно вымести удачу, говорили они. Так что, девчонки, если планируете мыть окна до обеда, не стоит этим делать. Ну и скотину оберегали особым образом. Коровам, например, повязывали на рога красные ленточки, а в хлебу стелили крапиву, чтобы корова, видимо, не ложилась. Понимаешь, это что за вертухайские дыры.
8: Интересная забота, конечно.
7: Да, действительно. Вот. А считали, что нечистая сила тогда не сможет отобрать молоко по крапиве из-за того, что не сможет пройти. А корова, что, она копытами ходит и плевать.
8: А, ну тоже верно, да, у вот. Нее же этот противокрапивный.
7: Да. Кстати, сегодня примета интересная. Если похолодало, осень придет теплая. А сегодня утром, о, как похолодало.
8: Да.
7: Чувствуете? Так что ждем теплую осень. Ну а пока расскажем, какие же исторические события произошли 11 августа и переместимся в 1378 год. Именно в тот год русское войско впервые разбило золотоордынцев в битве на реке Воже. Командовал тогда Дмитрий Донской. Русские дружины тогда нанесли сокрушительное поражение войску Мурзы Бегича.
8: Такого не знаю.
7: Ну, или Бегенчича, там, да, такие легкие отсылки у нас сегодня будут. Послал его тогда мама. Интересный факт. Дмитрий Донской применил тактику ложного отступления, то есть он начал отступать. Конница ордынская сказала: «Ха! Русские убегают, давайте за ними». Они побежали, значит, за ними. Дмитрий Донской резко останавливает отступление, разворачивает, говорит: «Алга», чем очень сильно удивляет золотоордынцев, кстати. И, значит, с боков фланги замыкаются, и получается окружение. Это, конечно, была сильная история. Но тогда была... в чем вообще смысл? Почему пришел Бегич, Мурза? Почему его послал Мамай? Отказывались наши платить дань? некоторые, и тогда отправляли карательные отряды. К сожалению, при победе даже над Мурзой Медичем, тем не менее, Мамай послал другие войска, которые потом огнем и мечом прошли по землям российским. Вот, была такая история. И вот все это длилось, пока, собственно говоря, иго татаро-монгольское не было скинуто. Но там, я очень много уже об этом мы разговаривали здесь, действительно было, ну, тогда было жестко. То есть у тебя был правитель на местных землях, то есть князья, они еще не объединились. Князья, тот, кто управлял, у него был, соответственно, золотой ярлык. То есть это по факту разрешение. Например, тогда был Мамай, да, вот хан разрешал тебе владеть этими землями, но из тебя спрос за то, чтобы дань вовремя собрал. Иногда за данью приходили, иногда ты дань сам должен был увести. Если у вас смена правительства, то ты должен был отправиться хану, и все, кто представлял, ну, то есть все, кто по очереди шли, там, братья, например, отца не стало, три брата, например, они все втроем туда шли, и хан выбирал, кто из них золотой ярлык будет иметь, кто будет управлять этими землями. В общем, такие вот были тогда времена, вот об этом Иге и идет речь. Но если они отправляли карательные отряды, это, конечно, там у отрядов только одна задача. Это напугать, это показать силу. Ну, ничем хорошим для тех же крестьян или для правителей это, конечно, не заканчивалось.
8: Интересные, конечно, времена были.
7: Надолго, да, застряли, поэтому чуть-чуть побыстрее. 1707 год, Пруссия и Швеция сформировали вечный альянс. Ну, нет ничего вечного. Все это бы закончилось буквально там за несколько лет. Такое иногда бывает, конечно. Вот. Швеция, тем не менее, статус великой державы она потеряла вообще. Ну, там еще короля Карла XII не стало. В общем, в 1718 году расторгли этот вечный союз. 18 лет всего продержался. А вот в 1791 году российский флот под командованием адмирала Федора Ушакова разгромил турецкую эскадру в сражении при Калиакрии. Это было последнее морское сражение русско-турецкой войны. Она шла с 1787 по 1791. А между флотами России и Османской империи там, конечно, ну, вечно была вот это вот, ой, ой, там сражение жесткое.
8: Ну, да, да, да, много такого было.
7: Ну, Ушаков, извините, был мощнейший. В 1926 году компания «Кодак» объявила о начале работ по созданию цветной кинопленки. Напоминаю, что первая двухцветная система Kodak Color была запущена в 1928 году, и потом уже трехслойная пленка Kodak Chrome, она стала эталоном, она появилась уже в 1935 году.
8: Она же сначала Kodak называлась, а потом только Kodak стала.
7: Да, Kodak, она из татаро-монгольского ига, я правильно понимаю? Немножко. Знала бы тогда компания Kodak, что в Казани есть кинопленка? Знала бы тогда компания Kodak, что у нас есть еще и кинопленковские? Но это совсем другая история. Возможно, компания Kodak была бы казанской, кстати, если бы это 90 все было. В 1959 году в Москве открылся международный аэропорт Шереметьево. Это изначально был военный аэродром Шереметьевский, вот, но в итоге вот он стал уже международным. Вот из Москвы в Ленинград был первый рейс, самолет Ту-104, терминал Шереметьево-1, сейчас этот терминал Б, открыли только в 1964 году. А до этого там, ну, как в деревне. Приезжаешь просто из какого-то сарая, выходишь, садишься и летишь. Красота. В 1999 году произошло полное солнечное затмение. Видели его на территории Европы. Тень Луны прошла от Атлантики через огромное количество стран и до Индии там.
8: В 1999 году?
7: Да, да,
8: ой,
7: да.
8: Там все говорили, что это перевернутые шестерки.
7: Конечно. Вот вот. Все умрем. Вот любой. Да, даже не катаклизм причем. Это просто, ну, это стандартно.
8: Потом происходит. В 2012 году это было еще.
7: О, это да. Календарь мая закончился. Это означает, что апокалипсис!
8: А что, когда следующий?
7: Очень интересно. Мы живем, кстати, с 2012 года. А следующий уже и непонятно, конечно, тут пока. Потому что, ну,
8: не запланировали.
7: Стоит ли пояснять, почему? Давайте посмотрим, кто родился в эти дни и кто из великих, кого, к сожалению, с нами уже нет, но, тем не менее, оставили след в истории. Иван Спасский. Это русский врач родился, домашний доктор семьи Александра Пушкина. Именно он стал свидетелем последних дней жизни поэта в 1837 году и даже оставил подробные медицинские записи об этом периоде. Молодец. Так, иначе было сложно. Хорошо. Далее, значит, Элла Некрасова родилась в 26 году, 1900. Это советская киноактриса. Она известна ролями, а включая «Невероятные приключения итальянцев в России» 1974 года, на всякий случай 18+. Карьера насчитывает 20 кинокартин, что очень даже ничего себе. Давай далее, значит, Геннадий Никонов. Это советский российский оружейник. Он создал автомат Ан-94. Абакан. У него была уникальная система там смещенного импульса отдачи. Короче, он там на тросике буквально. У него там есть внутри тросик, короче, который, получается, он обеспечивает кучность стрельбы. То есть отдача в разы меньше, чем у того же АК-74. АК-74 у Абакана была. Вот. А в 1,7 раз скучнее он стреляет, чем АК-74. Почти в два раза.
8: Ну да.
7: Больше, чем полутора. Ну, довольно сильно это отличается. И это помогает. Но у него там система есть тросиковая. Вы можете найти. Я смотрел обзор от американского оружейника, чтобы вы понимали, на это оружие. Потому что он говорит, это уникальный продукт. Таких Абаканов осталось буквально. Мы, говорит, его достали. Вот немножко постреляем. И он показывал, как это работает. И вот это единственный металлический тросик, который есть вот в этой системе. Он, соответственно, и может где-нибудь на полях сражений. Слабое звено. Угу. Поэтому он, собственно, в серию не пошел. Сергей Мавроди вот родился в 55-м году, был такой. Кстати, в моменте его ущерб от его деятельности составлял 3 миллиарда рублей. Ты представь, только в 90-х годах 3 миллиарда рублей.
8: Обалдеть.
7: Да, вот такой вот. КамАЗами же увозил, говорят. КамАЗами буквально. Так, ну и в завершении, значит, кто все еще ныне жив? Анатолий Кашпировский родился. Советский-российский психотерапевт-экстрасенс. И оздоровительный сеанс на телевидении проводил в конце 80-х, короче.
8: Так интересно, и он, и Мавроди в один день родились.
7: Ой, да, это забавно, кстати, согласен. Мэрилин Воссавант, 80 лет, американская писательница. Она обладает самым высоким зарегистрированным IQ, 228 баллов по шкале Стэнфорд-Бина. Бойся 228, если это IQ просьба. Стив Возняк, 76 лет. Это Стивом Джобсом Apple Incorporated он открыл. Оскар Кучери, 52 года, поздравляем. Владимир Пономарев, режиссер анимационного кино. Он Тунбокс основал такую вот студию. И там популярные мультсериалы, короче говоря. «Котики вперед», например. Ты знаешь такие мультики?
8: «Котики вперед»?
7: Да, на всякий случай 18+. Ну и Тор, конечно. Голливудский Тор, австралийский киноактер. 43 года исполняется Крису Хемсворту. Такой накачанный, красивый австралиец, мощнейший. В общем, на этой красивой скандинаво-австралийской ноте мы завершаем историческую справку. Сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. Мы об этом с удовольствием расскажем.
8: Ну и доброе утро вам!
6: Историческая справка.
7: Но это не все. Информация на правах рекламы. Мимрадио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков, безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Это участвовать в конкурсах, это танцевать под любимые хиты, и это ощущать неповторимую энергию 90-х. Эту же энергию вы почувствуете от харизматичного Сергея Белова, он ведущий вечеринки, а за пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилиан». Осторожно! «Максимилиан» с уровнем ностальгии и веселья будет за пределом 14 августа. Подробности и бронстанов на maximilians.ru. 18+. И продиджи, я уверен, тоже будет играть.
8: Как же без него-то?
7: Танцуем.
6: Реклама на Бим-радио.
1: Семейный шопинг стал проще с Mars Avenue. В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите Mars Avenue в ТЦ Паркхаус на Имашева 46, в ТЦ Моки на Кулахметова 28 и в ТЦ Бахетле на Ленинградской 27.
9: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
11: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
12: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Сын

0: Таки, твое греческое настроение.
1: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-7767-850. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
2: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, после продолжительных и напряженных дней вы вспомните о друзьях. Так держать, вас ждет приятный вечер. Тельцы, пришла пора заняться личной жизнью. Необходимо решить какие-то висящие в воздухе вопросы. Близнецы, звезды советуют вспомнить о главном и не размениваться по мелочам. Шаг влево, шаг вправо способен все разрушить. Раки, этот день будет расписан буквально по минутам. При этом настроение будет приподнятым и почти весенним. Львы, вы определенно обладаете искусством убеждать, и в этот день легко повернете ситуацию в свою пользу. Девы, это подходящее время для поиска надежных сведений. Удачной окажется запланированная поездка по уже знакомому маршруту. Весы, чем скромнее вы будете себя вести, тем увереннее будете смотреть в будущее. Скорпионы, если вы хотите мира в семье, нужно научиться быть более гибким и вспомните о чувстве юмора. Стрельцы, действуйте осторожнее в денежных делах. Это неблагоприятное время, чтобы занимать. Козероги, представители этого знака будут усиленно волноваться и переживать. Не доставайте близких своей излишней тревожностью. Водолей, давний партнер может оказать вам поддержку в затруднительной или деликатной ситуации и сделает это инкогнито и бескорыстно. Рыбы, вам в этот день следует забыть о капризах. Это только усложнит ситуацию в семье. И помните, звезды в небе, им виднее.
2: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
7: Самый точный прогноз погоды, а у нас отвечает за это Андрей Дмитриев, на нем вся ответственность. Если вдруг что-то с погодой не так, номер Андрея, адрес Андрея обязательно дам.
8: Андрей, вы бы видели просто, как он на меня посмотрел. Если бы Андрей умел лазером из глаз стрелять, я клянусь, сейчас бы у меня две дырки было в голове.
9: А я почти научился уже стрелять из глаз лазером.
8: Понимаешь, а я говорю две дырки в голове и понимаю, что у меня как минимум получается 5 уши, нос и рот. А слизные каналы? Это уже 7.
9: Ай-яй.
8: А поры на коже? Это уже 1,5 миллиона. Ладно, подождите. Андрей, давайте отойдем от моей анатомии, физиологии. Перейдем все-таки к самому точному прогнозу погоды. Будьте любезны, расскажите, что там. Холодает, что ли, Андрей? Говорите быстрей!
9: А я думал, пористость твою все-таки будем обсуждать.
8: Пористость. Хорошее слово, надо запомнить.
9: Как шоколад такой пористый. Плюс 19 в Казани. Сегодня осадков не ожидается. Ясное солнышко нам сегодня на протяжении всего дня обещают. Ну вот в 11 часов чуть-чуть облачно будет, а потом снова солнышко, соответственно. Максимальная температура воздуха днем сегодня составит плюс 24. Ночью будет прохладненько, плюс 12. Завтра днем уже плюс 25, ночью плюс 14. Но завтра есть вероятность осадков небольшая. Две капельки нам рисуют. В четверг плюс 20, ночью плюс 11. В пятницу вообще плюс 13 обещают.
8: Ну ничего себе.
9: Ну, это такой самый холодный день пока из всех ближайших. Я смотрю, потом там в целом плюс 20, плюс 24, то есть нормально. Главное, вот пятницу, субботу, получается, пережить, там будет прохладненько.
8: Все, понял вас. О, слышите?
9: Да.
8: Это звонок. А звонок для учителя. Это значит, скоро на вопрос будем отвечать.
0: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
2: Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Канц».
8: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц». Вы не поверите, ООО «Аврора К». Все от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите. Интернет-магазин «Аврора Канц» — это широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5. ООО «Аврора К». УГРН 1-21-69-00-27-250. Казань 1-я, Муромская 117. Ну а мы напоминаем, что три раза в шоу «Утромена» будет выходить специальный проект «Ответь на 5» с «Аврора Канц». Это ее первый раунд, соответственно, мы задаем вопрос, вы отвечаете. И сегодня победитель получает набор канцтовар.
7: товаров у нас в первом раунде, как и во втором, как и в третьем. Набор канцтоваров от Аврора Канц. Шикарный набор, мы посмотрели, просто великолепно. Хочу себе точно такой же, но мне запретили. Только подошел к кучке лежащих пакетов, огромных, шикарных, мощных, наполненных. Вот, мне сразу ударили по рукам, и не только по рукам, и менеджер меня отгонял палкой.
9: Ну и правильно делал, конечно, не твои подарки. Ты на вопрос не отвечаешь, ты их только задаешь.
7: Согласен, поэтому мы, во-первых, принимаем ответы только исключительно в Макс, дамы и господа, поэтому приготовьте, пожалуйста, телефончики, приготовьте, пожалуйста, ваши пальчики, потому что Андрей приготовил нам вопрос.
9: Конечно, приготовил. Давайте, какой сегодня по очереди у нас будет победным?
7: Ну, давайте. Ну, предположим, смотрите, сегодня 11, но месяц 08. Вот 11 вычитаем 8, сколько получается?
9: 7.
7: Хорошо, Андрей. Пусть будет 7, окей.
9: Ладно, ладно, я тебя понял.
7: 7 градусов было сегодня в 5 утра у меня на даче. Вот Антон, кстати, пишет. Видишь, сколько совпадений?
9: Все, давайте тогда отталкиваться от температуры на даче Антона.
7: 7 градусов было у Антона, 7 правильно ответит, что сегодня заберет своим детишкам, может, и себе канцтовары. Андрей, вопрос, очень ждем, пожалуйста.
9: Ой, сегодня такой классный вопрос, такой добрый вообще. Значит, внимательно слушайте, вариантов ответов не будет, надо будет сразу прям отправлять ответ непосредственно. Кто я, если прямота моя главная черта? Линию прямую сам нарисовать сумейка пригодится здесь.
7: Пишите, друзья мои, 7 правильный ответ пиши. Андрей, да не там, да, реально, Андрейка, подожди. Yeah. Что людям писать? Вы пишите, мы пошли посчитаем, а потом вам расскажем правильный ответ, вы сами не знаете.
2: Спецпроект «Ответь на 5».

0: Нет, ты видал, там люди реально Андрейка писали. Реально просто. Ну, немножечко они тебе поверили. Видишь, у тебя уровень доверия-то высокий, Андрей.
1: А, сори, а поверили, если бы другое написали, шанс выиграть был бы больше.
0: О, ну сейчас мы узнаем, какой правильный ответ, во-первых, и узнаем победителя, потому что мы узнали, кто ответил на 5 с Аврора Канц.
2: Утромены сделают твое утро.
0: Ну-ка, Андрей, удивите-ка нас, что там, что там.
1: Итак, кто я, если прямота главная моя черта? Линию прямую сам нарисовать сумей-ка, пригодится здесь, конечно же, линейка.
0: Ура! Я знал, во-первых. Ну, Андрейка, кстати, тоже идеально подходит. Вот Альбертка не подходит, Фаридка тоже не подходит, а Андрейка идеально. Андрей, а да. кто правильно ответил, кто победил?
1: Тот человек, которому я шарик прямо сейчас отправляю. Мария сегодня у нас побеждает.
0: Ю-ху! Поздравляем, это вот все аплодируют, кому не достались концерт товара от Аврора Канц. Ну, мы вас поздравляем. А, давайте, пишите нам фио там и так далее. Андрей сейчас всю информацию пришлет. Поздравляем с победой! Так, давайте, наконец-то, посмотрим на какие-либо-то не было новости. Вот я даже вот так вот скажу, если честно. Вот, а теперь давайте посмотрим. Выпускники из Казани установили рекорд по числу 100-бальных результатов на ЕГЭ. 182 выпускника набрали 100 баллов по одному предмету, 26 по двум. А ученица IT-лицея Лейсан Шакирова, и ученик Казанского Суворовского военного училища Роман Сахарных набрали максимум сразу по трем предметам. Медали первой степени получает 782 выпускника, второй степени еще 598. Действительно впечатляющий результат у нас. По-другому их не назовешь. Каждый пятый медалист, сказал мэр города Ильсур Медшин.
1: Гордимся.
0: Мощные, конечно. К сожалению, есть определенные трудности сейчас с поступлениями. Mm-hmm. Потому что не все могут поступить, оказывается. Mm-hmm. Оказывается, там олимпиадники, например, идут вперед. Вообще, нельзя об этом забывать. Вот это конкуренция. Видишь, наконец-то разгадали секреты, как можно, оказывается, написать на 100 баллов ЕГЭ. Хотя вот мы, кто только в 2008 году, вот первый настоящий ЕГЭ, вот у нас был, даже плюс балл у меня был. С 2009 года и плюс балл уже не существовало. Mm-hmm. Вот, с 2008 года, то есть я знаком с ЕГЭ, и вот только-только, смотри, какое количество 100-бальников у нас начало прилетать.
1: Только начали, пришло понимание, как это надо все делать.
0: Да, представляете? И, соответственно, сейчас многие тоже жалуются, что оказывается там, да, понятное дело, что есть определенные еще результаты в этой жизни, которые тебе помогут, вот опять-таки, возвращаясь к олимпиадникам, угу, им сразу дают дорогу, потому что, ну, понятно, профильники мощные могут быть и так далее, будущие там математики, литераторы и тому подобное и так далее.
1: Мне кажется, у олимпиадников как будто бы тоже по логике вещей должны быть высокие баллы или нет?
0: Все точно так же. Да-да, ты абсолютно прав. Просто здесь, даже если многие жаловались о том, что у меня писали люди, там, выпускники, говорят, у меня там по трем, там, по двум предметам по 100 баллов, но меня там обгоняет в рейтинге, например, олимпиадник. Да? Угу. То есть система рейтинговая довольно-таки жестокая. Сегодня, на сегодняшний день, получается, что это дает? То есть тебе надо не только хорошо еще защититься, но зачастую тебе нужно набирать вот эти доп-баллы, например, на олимпиадах, да, потому что университеты настроены больше, видимо, на них. Вообще, конкуренция из-за того, что повышается, теперь надо будет очень внимательно и родителям, и детям вообще на будущее смотреть, что где как.
1: И что в олимпиадах участвовать.
0: Что учитывается, что принимается, в какой вуз ты хочешь, надо, возможно, на доп-курсы туда походить и так далее.
1: Лучше это все начинать со средней группы детского сада уже.
0: Желательно бы, да, но пока вот имеем то, что имеем, конечно. Ну, а если не поступят на бюджет, то всегда есть, конечно, платка, но платка это всегда сложно, дорого. Возможно, даже может быть какие-то кредиты взяты быть. И что делать, если у тебя, например, кредит, ну, взят, а потом, например, что-то с работы случилось или с бизнесом? Куда идти? Что делать с этими долгами?
1: Ну, выходы есть, конечно.
0: У нас есть эти выходы. На правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромены», юристы и финансовые эксперты Халиуллина Регина Рафаэльевна. Долги давят? Юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18. 212-13-18. Первичная консультация бесплатно. Подписывайтесь на канал в «Просто в законе» в «Макс 12+». А у нас впереди «Утромани».
3: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
2: Реклама на Бим-радио.

0: Service Pro.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-7-41, 16+.

0: Мистаки, твое греческое настроение.
1: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
3: Six-Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-00-73-6+.

0: приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самая большая проблема сейчас на Мамадышском тракте. Итак, у нас 3 балла в целом по городу. Нам что пишут? Артур вот пишет. На перекрестке Мамадышский тракт и Большие Клыки. Сильное ДТП. Грузовик снес столб со стороны Царева по Мамадышке в сторону проспекта. До данного перекрестка пробка собирается. Остатки столба частично перекрывают дорогу. Будьте внимательны и аккуратны, пишет он нам. Ну и, соответственно, мы тоже видим, что сразу после ЖК «Весна», получается, доезжая до... Ну, там, да, как раз на Клыки говорили. Ну, вот, собственно говоря, там ДТП, и оно сильно прям сдерживает. Аж на 44 минуты от Интернациональной до Клубной улицы.
4: А там же всего 2 полосы, просто пишут как раз левый ряд и средний ряд.
3: Ну вот, видите, ну, значит, есть и правый ряд, если есть средний. Значит, одна полоса все-таки свободна. Будем думать так. Проспект Победы. От Зорги до Мамлютова 9 минут. Тетовская от Челюскина до Копылова 7 минут. Гвардейская от Макаренко до Кутуя 3 минут. Мосты и дамбы свободны. В целом больше никаких проблем нет, но если карта что-то не показывает... У нас всегда есть слушатели, поэтому, дорогие мои, если мы что-то пропускаем, вы обязательно нам напишите, мы обязательно это озвучим. Ну, а пока поиграем в «Утром Мани», конечно.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утро Мэны могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утро Мани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
3: На правах рекламы информация от спонсора игры «Утромани» ООО «Глаз клиника» офтальмологическая клиника «Омикрон». Внимание всем! В клинике «Омикрон» суперакция на коррекцию зрения всего 12 500 рублей за оба глаза. Да-да! В клинике «Омикрон» до 31 августа коррекция зрения по суперцене 12 500 рублей за оба глаза. Поторопитесь, запишитесь на Зинина 1. Клиника «Омикрон». Акция действует до 31 августа. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. С огромным удовольствием я же хочу вам представить сегодня участников «Утро Мани». Во-первых, это Рифкат Хабибулин. Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Ну и представьте, пожалуйста, кто рядом с вами. Это невероятно красивая принцесса.
5: Это моя дочка Рамина.
3: Рамина, привет, доброе утро.
6: Доброе утро.
3: Добро пожаловать в эфир. Итак, расскажите, пожалуйста, это ваш первый ли раз или уже вы опытные игроки?
5: В студии первый раз, а так каждый день тренируемся.
3: Вы молодцы, конечно. Рамин, отвечаешь на вопросы вот так, когда слушаете с папой?
6: Ну, иногда отвечаем.
3: А иногда нет. Всем в клинике «Омикрон» суперакция на коррекцию зрения всего 12 500 рублей за оба глаза. Да-да, в клинике «Омикрон» до 31 августа коррекция зрения по суперцене 12 500 рублей за оба глаза. Поторопитесь, запишитесь на Зинина 1. Клиника «Омикрон». Акция действует до 31 августа. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. С огромным удовольствием я же хочу вам представить сегодня участников «Утро Мани». Во-первых, это Рифкат Хабибулин. Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Ну и представьте, пожалуйста, кто рядом с вами. Это невероятно красивая принцесса.
5: Это моя дочка Рамина.
3: Рамина, привет, доброе утро.
6: Доброе утро.
3: Добро пожаловать в эфир. Итак, расскажите, пожалуйста, это ваш первый ли раз или уже вы опытные игроки?
5: В студии первый раз, а так каждый день тренируемся.
3: Вы молодцы, конечно. Рамин, отвечаешь на вопросы вот так, когда слушаете с папой?
6: Ну, иногда отвечаем.
3: А иногда... Нет.

0: Доброе утро.
1: Добро пожаловать в эфир. Итак, расскажите, пожалуйста, это ваш первый ли раз или уже вы опытные игроки?
2: В студии первый раз, а так каждый день тренируемся.
1: Вы молодцы, конечно. Рамин, отвечаешь на вопросы вот так, когда слушаете с папой?
0: Ну, иногда отвечаем.
1: А иногда... Нет, соответственно, такое бывает. Поверьте, мы тоже тут иногда такое практикуем. Расскажите, пожалуйста, как принимали решение? Вот вы долго нас слушали вообще до этого?
2: На самом деле, да. Порядка, наверное, 10 лет.
1: Ого!
2: Слушаем, но решился подать заявку после того, как выиграл в конкурсе от «Аврора Канц».
1: Ага.
2: Думал, вот она удача, надо
1: брать ее
2: за хвост.
1: Все да. Верно. Добро пожаловать в таком случае. Кто за вас сегодня болеет?
2: Болеет... Моя жена, мама, прям держит кулачки за нас. Надеюсь, мои коллеги, то есть, когда я сообщил, они прям обрадовались.
1: Всем привет передаем.
2: Всем привет, да.
1: Все срочно прямую трансляцию в ВК. Это и слушатели касается, и супруги, и коллег. Всех-всех-всех приглашаем. Андрей уже ее запустил.
3: Там даже что-нибудь приятное можно написать нашим участникам.
1: Да. Запустил ты что-то? Прямой эфир, Андрей. Ладно, в общем, давайте напомню о правилах. 5 вопросов впереди на разные денежные суммы. У нас есть на 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей, соответственно. 100 рублей сумма несгораемая. После правильного ответа можно забрать заработанные деньги, пока мы не зададим следующий вопрос. Дорогие мои, пожелаю вам удачи. Давайте поиграем, повеселимся, погнали!
4: Утро мании!
1: Какую фразу говорит волк зайцу в конце каждой серии одного известного мультипликационного фильма?
2: Ну, погоди.
1: Ну, заяц!
2: Погоди.
1: Ну, погоди! Да, все верно.
4: Утро мэны, утро манят.
1: Красота какая! Красота вообще! Ну, Андрей, ты любишь, кстати, вот, ну погоди?
3: Естественно, как не любить-то?
1: Я вообще обожаю. Это прекрасно. Это прекрасно, это лучший мультик вообще. Ну и Папанов, и Румянцев. Ой, все, красота. Так, это не все, у нас 500 рублей. Вопрос будет посерьезнее. На самом деле, просто тема посерьезнее. Как в средневековье называли врачей в масках, напоминающих ворона? Такие вот вытянутые. И почему? Ну, если вы вспомните, что это были за маски, такие были опасные времена.
2: Первое, что нам пришло, доктор Чума.
1: Да. Вот так вы ее оставляете ее?
2: Да.
1: Все хорошо. И молодцы, что оставили. Потому что, ну, у меня тут написано «Чумной доктор» или «Врачеватель чумы», но доктор Чума — это как раз то же самое, все верно.
4: Утромены, утроманят.
1: И вот. Кстати, реально, они думали, что вот эта вытянутая маска в форме ворона, она как бы спасает, не дает проникнуть внутрь. Той самой черной, бубонной чуме.
3: Знал бы, в ковид такой ходил бы.
1: Да в какой, да, там в чем придется в ковид ходить, если честно, нет. И прикрывались просто платочками. Давайте посмотрим, что у нас там на 1000 рублей за вопрос. Он вот так звучит. В рекламном ролике папа целует спящую дочку, уходя на работу. А дочка, не открывая глаз, отвечает: «Пока, мама». Ответьте одним словом, что рекламирует этот ролик? На логику вопрос.
3: Какой интересный вопрос.
1: Классный вопрос. Автору вопросов. Доброе утро. Видите, вообще он еще проснулся. Во-вторых, круто. Ну, представьте себе, папа дочку целует, уходя на работу. Дочка говорит, не открывая глаз, говорит: «Пока, мама». И дальше засыпает. Вопрос. Это реклама, соответственно. Почему она спутала папу с мамой? И что, не открывая глаз, естественно, и что можно рекламировать? Дочку он чмокнул перед уходом на работу. Щечка целует ее.
2: Интересно, конечно.
1: Интересно.
2: Я сейчас прокручиваю, когда я дочку целую, что может быть такое.
1: Рамин, когда тебе пап щечку целует, какие у тебя есть ощущения?
0: Ну, любовь, ласка.
1: Так. Может, еще что-то чувствуешь?
2: У меня почему-то вот сейчас мысль пришла про запахи.
1: Так.
2: Могу предположить, что, может быть, это какой-то парфюм или еще что-нибудь. И дочка... Там, мама же любит пользоваться разными. Или крем, например.
1: Так.
2: Что-нибудь вот из косметики такое с этим связано.
1: Логика понятна.
3: То есть есть какой-то запах, который ребенок почувствовал, запах напомнил маму, соответственно.
2: Ну, да.

0: оставляем этот вариант?
1: Других вариантов нет.
0: Мы принимаем этот вариант. Давайте посмотрим, что люди еще написали у нас. Вот, например, господин Враг. Так он подписан, но он предположил, что это духи или нежность губ. Что логично. Ну, как бы. Вот. Крем для лица предполагал Сергей Юрьевич в том числе. И один лишь Рауф написал ответ, который максимально подходит. Очень важный момент. Не открывая глаз.
2: У меня в прямой трансляции Борис вообще прям верно ответил даже.
0: Да. Ну, так естественно, потому что... Вспомните фильм «Большой куш». Там
1: маска для лица, там. Для глаз.
0: На самом деле все сильно проще. Потому что это реклама, соответственно, надо было что-то порекламировать. Ну, если мы берем какой-то парфюм, то, сами понимаете, женский парфюм мужчине наносить, чтобы порадовать дочку. Ну, это, конечно, всегда только за. Мы всегда любим дочерей порадовать, как говорится. Вот. Но здесь она, не открывая глаз, автоматически спутала, потому что когда он ее чмокает в щечку, она... не ощущает одного. Рамин, тебя когда папа целует? А когда он небритый? Колет он тебя? Есть такое?
3: Да, немножечко колет.
0: Немножечко колет, да. И вот здесь реклама как раз-таки и рекламирует о том, что папа настолько гладко выбрит, что дочь на ощупь воспринимает его как маму, соответственно. А речь идет про рекламу бритвы.
4: Утромены. Утроманят.
0: Но, тем не менее, прекрасно отвечали. Вопрос вам достался сегодня очень интересный, хочу вам честно сказать. Вот, нам такое нравится. Задел прекрасен, вы теперь здесь были, дорогу знаете, обязательно приходите. Маму с собой берите.
1: Вообще, раз обязательно.
0: Да, всей семьей вообще приходите, мы только рады, только с удовольствием поотвечаем. Ну, а пока давайте приветы передавать, а потом мы вам вручать будем 100 рублей. Пожалуйста.
1: Хочу передать приветы, в первую очередь, своей любимой жене. Я ее очень люблю, ценю. Хочу передать коллегам, в частности, Тимуру и Боре, которые, уверен, сейчас слушают эфир. Спасибо, что вы рядом, что выручаете. Ну, и всем, кто меня узнал.
0: Это прекрасно вообще. Рамин, хочешь кому-то привет передать?
3: Ну, я тоже передаю своей маме привет.
0: Так.
3: Ну, может, друзьям.
0: Так, может быть, каким-нибудь одноклассникам?
3: Ну, не знаю.
2: Каникулы, не думай, пока сейчас
0: ходишь. Я тебя понял, не переживай. От всей души вот передаю, пожалуйста, сразу, Андрей, передайте, будьте любезны. У нас сразу три подписи, шикарная печать, самая ровная купюра, которую я только нашел в нашей кучке. Мы вас с этой купюрой поздравляем. Сегодня вы заработали 100 рублей, вы 100 рублионеры. Вот, и это вам на память. Приходите обязательно к нам еще, отвечайте на вопросы вместе с нами, и, возможно, выиграете 10 тысяч рублей в следующий раз. Это я говорю и нашим слушателям. Обязательно приходите, мы тут хихикаем и деньги раздаем за правильные ответы. Вам же огромное спасибо.
1: Спасибо вам.
0: Семье привет и до скорых встреч. Пока-пока.
2: Пока.
1: Пока.
4: Утро мани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering. Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
5: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. С 1 сентября в программу курса «Россия. Мои горизонты» включат новые занятия. Школьники познакомятся с экономикой и востребованными профессиями своего региона. На реставрацию и благоустройство Казанского Кремля направят почти 174,5 миллиона рублей. В рамках проекта обновят исторические постройки, проведут модернизацию инженерных сетей и благоустроят территорию. Среди объектов – Благовещенский собор, мечеть Кул-Шариф, Дворцовая церковь, Пушечный двор и другие здания комплекса. А теперь от культурного наследия к культурному древу. Экстренные новости для любящих оторваться. 14 августа Бим-радио объявляет сбор на вечеринку «Расколбас из 90-х» в ресторане «Максимилианс». Здесь вам официально разрешено чудить. Диджей Айон уже готовит ностальгический плейлист. Сбор гостей ровно в 8 вечера. Пора устроить настоящий расколбас. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
6: шоу «Утромены».
7: А я думал, сова.
0: 8:03. Вот мы, друзья мои, довольные, нафоткались, денег дали и сидим теперь, рассказываем вам, что будет в этом часе. В этом часе, еще раз напомню, Маргарита Тихонова в командировке, так что пока у нас рубрики сегодня не будет, так что будем сегодня обсуждать новости в огромном количестве. Хочу еще раз поблагодарить Рауфа, который нам первый написал правильный ответ, кстати, в «Утромане». И вот, соответственно, к нам вернулся его величество, человек, который провожает всех участников «Утромани».
2: А что, Рауф, наверное, не бритый, поэтому просто отгадал, да?
0: Ну, по-любому так вообще. Скажите, пожалуйста, уважаемый, вот мне вопрос, да, такой есть ко всем нашим слушательницам. Ребят, вы вообще как к усатым-бородатым относитесь вообще? У кого есть усат-бородатый мужчина? Вы когда целуетесь вообще, как оно вообще бывает? Что там, сложно, несложно или что? Вы кого предпочли, бородатых или гладко выбритых? У кого какой опыт есть, пишите обязательно.
2: Я сегодня посерединке, я и не гладко выбритый, и не бородатый вообще.
0: Я вот вам буквально расскажу, возможно. Если кто-то думает, что, да, там, я, например, ношу бороду, потому что там это модно и так далее, вообще абсолютно не так. Вообще я бороду носил специально по одной причине. Потому что мне очень быстро растет щетина. То есть я утром бреюсь, у меня уже к вечеру щетина.
2: А я думал, тебя в розыск объявили, ты просто внешность менял.
0: Да, Андрей, у меня же такая внешняя примета. Короче, я к чему это все говорю? К тому, что бороду носить просто мне сильно удобнее, потому что каждый день не надо бриться, и раздражение это каждый день.
2: И теплее, да?
0: Кстати, на удивление, но борода, она никак не ощущается, и она защищает тебя от солнца, без шуток, и зимой она тоже согревает, без шуток тоже. Mm-hmm. То есть это сильно теплее.
2: Давай еще плюсы найдем у бороды какие-нибудь.
0: Давайте, пожалуйста.
2: Это же может быть домом для насекомых каких-нибудь.
0: Вот, а господин Артамонстр очень дом для насекомых. Муравейник такой легкий, да, на лице?
2: Да.
0: У тебя всегда есть доступ к кисленькому. Борода скрывает второй подбородок. Это единственный плюс на тот период. Ну, почему не единственный? Вот шарф не надо, господин Булат пишет.
2: А зачем вообще второй подбородок прятать? Он же у вас есть. Надо показывать все, что есть у вас.
0: У меня уже, ребята, и с бородой второй подбородок проглядывается. Так что
2: это вторая борода.
0: Вы не думаете? Я думаю, там же люди глупые, не видят, что ли его, конечно. Вот. Андрей, отсядь подальше. Странный вопрос интересует Альберта. Почему странно? Я же у девочек спрашиваю. Я не у тебя спрашиваю, Алмаз, не у мужчин спрашиваю. Я у девочек спрашиваю. Девочки, как вам с бородатыми, с усатыми? Нормально, нет? Целуются, имею в виду. Целоваться, имею в виду. Давайте уточним. Все вроде, Андрей.
2: А, ты процеловаться, я же
0: подожди,
2: про другое подумал.
0: Я что-то не понял. Я реально как-то странный вопрос задал. Почему люди так сильно уточняют? Андрей, говорите. Андрей, все ли у меня нормально?
2: Не, нормально, все нормально.
0: Да я уже и в тебе не уверен, черт побери. Пишите.
6: На Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
8: ТТС. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
9: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для
12: детей. Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
13: МТС – лидер технологий. Согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
14: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
15: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц». ООО «Аврора К». все, от стерки до альбома, на «Аврора Камс» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
16: Интернет-магазин «Аврора Камс». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
17: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: 19 августа, 18:30, стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. «Рубин-Спартак». Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
3: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Каталова 2-0+.
4: Раз-раз, раз-два-три. Меня слышно?
5: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
4: Мама, я в эфире!
5: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
3: 0+.
5: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: случай, что невеста позвонила своему бывшему и сказала:
1: «Зая, я такая белая, сбей меня отсюда».
2: Какой-то...
3: А вот этого не надо, не надо.
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 камацемент.ру.
6: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
7: 8 часов 14 минут. Спросил я, девочки, говорю я, дорогие мои родные, расскажите, пожалуйста, вот когда мужчина усатый или бородатый, вообще с ним целоваться, что там, как там? Вот такой был вопрос. Вот, значит, Антон нам написал, говорит, очень плохо, говорит, целоваться, терпеть не могу, бородатая женщина. Ничего себе, ничего себе.
8: А я не ожидал. Я такой, слушаю, такой, а вон оно что-то. Рассмеши меня.
7: Антон, поздравляю, вы просто разнесли Андрея. Кстати, да. Это искренний смех был сейчас, без шуток вообще.
8: Первый раз в жизни.
7: Да, я вас поздравляю, Андрей. Ваш смех бесподобен. Жена говорит, усы щекотают, кстати. Пожалуйста. Ну, реально же немножко они там.
8: Ну, не буду вопросов, у меня там возник вопрос, не буду задавать. Да. Андрей тут тоже нам написал. Девочки, быстрее, я мальчик, и я жду мнения девочек.
7: Да, кстати.
8: Жене колется моя борода, и из-за этого приходится бриться, но без бороды в 30 лет я как подросток. Ну, это же здорово, что ты так молодо выглядишь.
7: Да, это я согласен полностью. Мне что-то написали, Альберт, тебе нельзя много отдыхать. Почему нельзя-то? Подождите. Все нормально. Жена говорит, что я колючка, пишет Руслан. Щетину держу 2-3 миллиметра. Если больше, уже чешется. А, кстати, есть такой маленький секрет, я вам расскажу. Вот когда борода начинает чуть чесаться, да, вот когда вы ее отращиваете, вот чуть-чуть перетерпите, она перестает чесаться и начинает нормально расти вниз. Вот, вот. Ну и, соответственно, день фуфу напоминает господин Враг, что сегодня. Вот, Анна Викторовна, кстати, нам Анна Викторовна написала сообщение впервые за все время. Мы сейчас отправим Джон Траволт, целующего ее, в ответ. Анна Викторовна, добро пожаловать, здравствуйте, спасибо, что написали. Денис пишет, дорогая редакция, ваш постоянный слушатель Денис, он же Денчик, он же Шурпа Лагманович. Вот, значит, ищет господина Врага. Вернись, говорит, к нам, ты хороший собеседник, вообще веселый, добрый человек. И тем самым, говорит, предлагает открыть рубрику «Ищу тебя на Биме». Кого еще хотите найти, напишите обязательно. Вот что это такое? Вот что это было? Заживал?
8: Это добрость включилась.
3: Спасибо, сюрприз.
7: Карина пишет. Не нравится мне. Очень все кольца раздражает мое лицо. Лицо, не ее, заметь.
8: Ну, ее тоже немножко раздражает, как будто это.
7: Ну, есть такое вообще.
8: Сначала лицо, потом уже ее.
7: Доброе утро, мы не ата. Это мы.
8: Ага.
7: Вот, Ксения пишет нам. Не люблю усатых, бородатых, усы идут только моему папе. Спросите у мамы, кстати, как вообще она? Раз папа усы не сбривает, значит, все нормально, страх получается. Вы подумайте об этом. Вот. Господин Враг напишет: да кто меня ищет? Болванк, что ли? Я говорю, да, да, все, вам. Господин Враг нашел, сейчас напишет вам, надеюсь. Вот. Собственно, мы поняли. Мы поняли, значит, усатые.
8: Вспомнили, даже Брежнева усатый был, и мужиков целовался.
7: Брежнев разве был усатый? Брежнев.
8: Ну, у него там брови зато мощные были тоже.
7: Вы со Сталином, наверное, путаете, подождите. Вот Сталин, кстати, вообще никого не целовал. Тот, кто шел к нему целоваться, он сразу говорит, раз стрелять, и все нормально сразу. Я, знаешь, что вспомнил? А ведь реально мода-то была 90-х на усы. Какая невероятная, огромная была же мода. Это вообще было что-то невероятное, конечно. Я прям помню, как все усатые ходили.
8: А мне кажется, сейчас потихонечку опять возвращается. Много усатых стало. Причем усатых без бороды.
7: А сейчас это модно. Ну, молодежь, вы посмотрите, она носит усы. И совсем какой вид. А еще в моду возвращаются тоже из 90-х такие желтоватые очки, такие прямоугольные. У меня вот диджей, я Егору передаю большой привет. Егор Сидоренко, кстати. Кто знает Егора Сидоренко, передайте ему. Вот, что он выглядит как батя из 90-х. Вот, обожаю его. Так вот, реально так и есть. Ему еще усы вот опустить вообще идеально было бы. Вот все ходили усатые.
8: И ковер всегда носить за собой, вот, чтобы на фоне был.
7: Обязательно вообще. Ну, во-первых, я помню, что усы — это, ну, какая-то была офицерская история, да? Вы мне сейчас уточните, уважаемые слушатели, так это или нет. Я помню, с дембеля возвращались тоже усатыми зачастую, а потом носили всю жизнь. Вот у меня дядьки все усатые. Ну, да, я вообще бородатый. Ну, потому что мы со с маминой стороны, мы все выглядим как беженцы сирийские, понимаете?
8: Интересное сравнение.
7: Ну, мы просто мощные. Ну, вот мы все очень волосатые. Вот никуда нам не деться, конечно.
8: Ну, вот Рамиль сразу сообщает о плюсах. Доброе утро, а бороду втихаря можно рот вытереть.
7: Ну, это нет, конечно. Вы подождите, если вы думаете, что за бородой не надо ухаживать, вы сильно ошибаетесь. За бородой надо ухаживать даже больше, чем за волосами. Специальный шампунь, специальный кондиционер, потому что там волосы очень жесткие. Они, знаете, похожи на волосы с... Ладно, пишите, откуда? Я тут немножко 90-х уже, но вспоминал, поэтому предлагаю. Давайте заодно и на вечеринку сейчас билет разыграем, поэтому переходим в игру.
6: Полный расколбас из 90-х от Бим Радио.

0: Значит так, дамы и господа, мы напоминаем, что 14 августа официально разрешено чудить. Будем это делать и будем делать все, за что в 90-х было совсем не стыдно. И конкурсы, и подарки, любимые хиты, безудержные танцы, полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20.00, ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера, харизматичный Сергей Белов, который в 90-х, я думаю, пожил. Серьезно?
1: Ну, конечно.
0: Возможно, оттуда и не выходил. А за пультом ваш любимый диджей Айон, который тоже знает о 90-х не понаслышке. Будьте осторожны, уровень расколбаса будет запредельным. Подробности на maximilians.ru 18+. Ну что ж, Андрей, давайте так. Мы сделаем все как обычно.
1: Да, три билетика разыграем прямо сейчас.
2: Ого!
1: Среди наших слушателей. Для того, чтобы выиграть, надо в наш телеграм +7 92 72 42 102.8 отправить верный вариант ответа.
0: Вы с ума сошли? Куда три? Вы что? Ну я только за, конечно. Просто очень.
1: Ну а что,
0: удивился.
1: К тебе уже прям совсем близко.
0: Ну все тогда, давайте тогда, ладно,
1: сегодня
0: давайте.
1: Уже 11-е, а она 14-го.
0: Все, понял, давайте тогда задавайте вопрос.
1: Как,
0: а какой по счету? Подожди.
1: По счету?
0: Давай, я предлагаю так, смотри. 2026-й.
1: Угу.
0: Да, я считаю, 2-й, 6-й и 20-й. Ладно, нет, подождите, мы устанем считать. Давай пусть будет 8-й, 11-й и 2-й. 2-й, 8-й, 11-й.
1: 2-й, 8-й, 11-й.
0: Да.
1: Прям интересно даже логика. Ну ладно, пусть будет немножко интриги. 2-й, 8-й и 11-й. Приславшие нам правильный ответ наш Макс. +7 92 72 42 102.8. Пойдут на нашу вечериночку.
0: Супер, вообще. Ну, давайте тогда к вопросу.
1: Итак, сегодня у нас в вопросе пойдет речь о старой, такой проверенной временем детской игре. Играть в нее можно одну или двумя командами. Выбирается водящий, который на ухо шепотом говорит одному из игроков слово или фразу.
0: Уже можно Макс писать.
1: А тот старается точно так же передать ее другому игроку. И так по цепочке. Последний игрок говорит слух то, что у него получилось. И итог сравнивают с оригиналом. Варианты ответов накидаем вам на всякий случай. Испорченный телефон — это первый вариант. Второй вариант — сплетники. И третий вариант — цепочка искажений.
0: Все, пишите ваши варианты, ребятоньки. А мы пока с вами послушаем музычку из 90-х. Кстати говоря, реально, Роберт Майлз из песни Children, он как раз вот это сделал. Но новый виток вообще в музыке тогда сделал, представляешь? Dream Dance.
1: Ой.
0: Или, не правильно сказал, Dream Trance. Это больше так называется. В общем, давайте немножко послушаем. А пишите обязательно 2-й, 8-й, 11-й. Удачи вам!

0: На татарский не переводите это. Итак, у нас есть результаты, я знаю, Андрей.
1: Конечно, есть.
0: Все, тогда погнали узнавать, кто победил.
2: Полный расколбас из 90-х от Бим Радио.
0: Ну чё там? Андрей, рассказывайте быстрее, что происходит?
1: Значит, у нас есть три победителя. Что вам сначала, правильный ответ сказать?
0: Да.
1: Или же сразу победить?
0: Прям срочно правильный ответ и сразу же в бой вообще.
1: Ну что, мы про старую, проверенную временем детскую игру спрашивали, в которой кто-то вводящий на ушко тихонечко шепотом говорит какое-то слово или фразу. Дальше по цепочке это все передается, что-то, видимо, меняется по пути. И называется эта игра не сплетники, не цепочка искажений, а испорченный телефон. Конечно же, первый вариант ответа был верным.
0: Of course, мы поздравляем всех, кто правильно ответил, но у нас есть три победителя. Назови просто, как их зовут, и все.
1: Смотри, значит, Мария у нас победила,
0: так.
1: Айслу у нас
0: так.
1: победила, и Марсель у нас тоже победил. Это у нас такой состав победителей. Сейчас им всем шарики отправляем, соответственно.
0: Ну что ж, поздравляем всех участников игры «Полный расколбас», друзья мои. Вы красавцы невероятные. Мы тогда пойдем еще чуть-чуть поболтаем и всех ждем на вечеринке 14 августа уже на этой неделе.
3: Утромены сделают твое утро.
0: Так, нам тут пояснение дали, что раньше в СССР военным бороды было нельзя, длинные волосы нельзя, серьги нельзя, а усы было можно, вот все, собственно, и ходили.
1: А-а-а.
0: Вот у меня как раз один дядя военный, второй как раз 3 года морфлот погружался на атомной подводной лодке.
1: Серьезно так?
0: Да, серьезно, да. Как тут пишут, усики — это проход. Куда? Напишите обязательно. Поругался с бритвой наш слушатель Эльвир, у него шикарный бородок. Вообще на Макса Фадеева похож, если честно. Эльвир, какой ты вообще мощный. Тебе привет от нас большое, конечно. Вот. А, ну и многие здесь написали о том, что да, многие вспомнили про испорченный или глухой телефон. Конечно, естественно.
1: Да.
0: Вот. Всех поздравляем. А, не расстраивайтесь, если вы сразу, возможно, не написали, не угадали, ничего страшного. Вы еще обязательно ответьте, еще времечко будет. Ну и, соответственно, возможность выиграть на вечериночку аж три. Три мы разыгрываем за раз.
1: Да.
0: Это утром, днем и вечером, наверное.
1: Не знаю, даже если честно. В общем, может, это только мы такие щедрые.
0: Не знаю, ребятоньки. В общем, участвуйте, но как минимум утром мы за это отвечаем.
1: Да, вот, кстати, про бороду и усы есть еще одно сообщение от Адели. Я, говорит, ношу усы, чтобы энергетики мы продавали. Вредят здоровье.
0: Ничего себе! Ну да, чуть постарше, чтобы выглядеть. Да, такое иногда бывает, кстати говоря. Ну реально, выглядят люди молодо. Как вот угадаешь, Пава? А тут вон какая история. Видишь, как хорошо. Благо... Усы – отличительная черта полицейских, господин Рамони нам пишет. Это интересно, конечно, говорю. Ну, нет, почему? У меня вот военные все. У меня ни одного нет полицейского в семье.
1: Да?
0: Да.
1: Все равно где-то рядышком форма есть, погоны.
0: Ты тогда сравниваешь?
1: Я, видишь, далекий от этого человек.
0: Ладно, друзья мои, небольшая полезная информация. Если вдруг у вас есть какие-то долги, и чтобы это все не дошло до органов правоохранительных, собственно говоря, небольшая информация на правах рекламы. От спонсора шоу «Утромены» — юристы и финансовые эксперты Халиулина Регина Рафаэлевна. Долги давят. Юрист Регина Халиулина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18. 212-13-18. Первичная консультация бесплатна. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в МАКС 12+. 8:26 в Казани. Скоро вернемся и поболтаем еще с вами.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
5: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто-5».
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
7: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
8: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
9: Папа, еще круг.
10: А я на боулинг.
11: Мам, я в игровые автоматы.
12: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
13: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-00-73 6+.
14: Тики-вики. Веселые каникулы, только с Тики-вики.
15: Тики-вики.
14: Родители и дети, приходите.
15: Тики-вики.
16: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
17: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
18: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
19: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
20: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-Центр. Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Самый точный прогноз погоды только на БИМ-радио. Рассказываю все подробности прямо сейчас.
7: Плюс 20 в Казани на данный момент. Уже сегодня осадков не ожидается. В общем-то, довольно-таки сухой денечек будет. Плюс 24 максимум днем будет. Ночью плюс 12. А вот завтра, возможно, с небушки покапает нам немножко. Плюс 25 днем. Две капельки рисуют. В четверг вообще плюс 20. А в пятницу, о, ужас, там 13.
6: Ага. А тоже простудились, да, вы?
7: Что-что, простите?
6: Тоже простудились, вы говорите?
7: А, нет, просто что-то.
6: А, просто дурачитесь, меня изображаете.
7: Да, чуть-чуть.
6: Такая отвратительная рожа.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
8: Пробка на Мамадышском тракте растянулась на 2,5 километра. Если что, напоминаем о том, что там сейчас большие проблемы. Но нас, она нас через полчаса уже придет, а он вам все расскажет. А какой через полчаса? Через 15 минут уже окажется.
7: Ну, он, скорее всего, там как раз сейчас на Мамадышке, мне кажется, разруливает, как может, старается.
8: Ну, как разруливает? Просто орет на людей. 42 минуты от интернациональной до клубной. Мамадышский тракт. Берегите себя. Кроме этого, еще из интересных таких вот новостей, да, после прохлады ночи ожидается до плюс 27 градусов, возможен туман сегодня. Антициклон сейчас устанавливается, сухая, умеренно жаркая погода, сообщает гидрометцентр Республики Татарстан, там впереди похолодание. Вот, но сегодня вообще очень холодно было ночью, если честно, я прям очень сильно прям замерз.
7: А я же только что примерно это и рассказывался.
8: Да, ну, потому что, да, конечно, еще бы ты по-другому рассказывал, ты самый точный прогноз погоды, Андрей.
7: Ну?
8: Извинитесь. Чего молчите? Извиняйтесь.
7: Погода не будет извиняться же.
8: Да, потому что погода, она пацан, а пацаны не извиняются.
7: Да.
8: Погода пацан, запомните это раз и навсегда, дорогие мои. Так что вот, что еще из интересного? Да, пожалуйста, у первоклассников с сентября по декабрь уроки будут длиться до 35 минут.
7: Mm-hmm.
8: Удобно, удобно, потихонечку надо вливаться.
7: Новое что-то такое, изменение, да, видимо?
8: Я, да, никогда не понимал, почему ты приходишь на учебу, ну ладно, в первом классе, даже в 10, в 11 классе. Ты приходишь на линейку, потом ты идешь сразу, получается, за парт, и вы сразу начинаете, ну, сразу начинаете учиться, сходу.
7: А что, там мультики надо сначала показать?
8: Ну нет, я к тому, что ну вы там вводные дайте какие-нибудь, ну немножко. Ты понимаешь, ну ты же, вот смотри, ты же приходишь на работу, вот, например, после отпуска, а у тебя тут отпуска 3 месяца было.
7: Ну?
8: Ты вообще не привык, и тебе хочется плавно вкатиться. Ну вообще, по идее, было бы хорошо. Ну как,
7: ну,
8: по,
7: да,
8: мне.
7: Согласен.
8: Это я, диванный, понимаешь, диванный министерство образования. Там сегодня, вот, пожалуйста, 2 министра сидим мы с Андреем. Ну хотелось бы потихоньку. Вы же тоже на работу после отпуска приходите. Где-то вы там чаек попили, новостями поделились, все, потихоньку в работу, какие задачи, потихоньку вспоминайте и так далее. Нет, ну, бывает, конечно, но редко, наверное, когда вы приходите, с ноги дверь начальник открывает и говорит, а ну-ка быстро, где вот 800 задач еще, надо было, что там за лето, что прочитал за лето, надо все это рассказать еще, и вот это надо, и здесь надо, а ты что хочешь, уже первая четверть заканчивается, давай еще физра и труды. Вот такого же нет же у нас на работе?
7: Нет, вроде бы.
8: Вот как будто бы хочется, как будто тоже так было бы немножко. Ну, а дети, мне кажется, тоже надо думать с точки зрения, ну, как мы, взрослые. Мы же сами себе-то, сами себя-то мы такие.
7: Бережем.
8: А почему детей не бережем? Вопрос, конечно, хороший. Вот.
7: Надо вообще плавно начинать школу, прям настолько плавно, чтобы вот разгоняться как раз к 11 классу.
8: Ну нет, это если мы начнем разгоняться к 11 классу, боюсь, что там уже никаких 100-бальных ЕГЭ не будет. Ну вот разгоняться там, ну там первый, например, ну хотя бы там первый денечек, два денечка,
7: Ну, 1 сентября, мне кажется, особо не учится. Там вот линейка как раз, может быть, пройти, за партами посидеть, какие-нибудь общие вопросы обсудить.
8: Я, видишь, свою школу вспоминаю. Возможно, что-то я оттуда подчеркну. Может, сейчас чуть-чуть по-другому, но нам слушатели напишут, обязательно расскажут. Нам пишут, спасибо, рубрика «Ищу тебя на Биме» работает. Нашелся наш блудный сын и Четланин в Бим-болталке. Рубрика заработала, вернулся к нам господин Враг, с чем мы его и поздравляем. Вот, с Бим-болталк подписывайтесь обязательно. В Максе ребята общаются, классно проводят время и замечательно. Вот, Адель пишет, у Альберта фильм «Такси» в голове.
7: А почему это?
8: Не знаю, потому что ведь слышишь мелодию, которая играет у нас.
7: То есть вы считаете, что это реально Альберт из своей головы транслирует нам музыку?
8: Да, я и одновременно и говорю, и вот это вот тоже откуда-то издается.
7: А ты когда говоришь, у тебя еще и губы не шевелятся.
8: Вот, а это, извините, это называется чревовещание. Не путать с другим, там чуть по-другому. Ну а совсем скоро мы вернемся, расскажем, что хотят вернуть школы, какие уроки. Это очень неожиданно и здорово. Ну а пока проверим, насколько вы нас любите, потому что сейчас будет песня «Шаде».
9: Утромены сделают твое утро.

0: Утро мэны сделают твое утро.
1: Вот они, самые точные, четкие, они здесь, конечно. Вот они, дослушали.
2: Да. О чем?
1: Ну, вот Шаде пережить это вам не это, если честно. Так, смотрите, обещали вам рассказать новость. 8:42. Что вернут в школы? Говорят, что хотят вернуть уроки вождения и выдавать права выпускникам вместе с аттестатом в нашу школу. Это отлично, потому что это изначально было. В моей школе тоже было, я прям помню, класс вот этот вот.
2: Это как УПК назывался или что-то такое?
1: Я не, вот честно не помню, но двухгодичный курс автодела предлагают вводить с 9 класса. Идею уже поддержали в Совете Федерации. Там считают, что обучение позволило бы повысить дисциплину на дорогах. Ну, то есть, когда ты уже ребенок, даже если ты не получаешь права, но посещаешь, это полезно знать правила, кто по каким правилам как передвигается.
2: Ну, конечно, мы же все являемся участниками дорожного движения.
1: Особенно забавно, да, вот когда люди, например, не представляют, что такое автомобиль, и переходят дорогу, просто идут. Просто идут.
2: Ну, еще и в неположенном месте.
1: Ну ладно, еще так. Иногда просто, вот, ну, то есть, там, не знаю, на велосипедах резко появляется. Потому что многие думают, что автомобиль останавливается вот в мгновении. Что закон физики не работает, я нажимаю на тормоз, и машина просто останавливает в пространстве времени. И резко, как вкопанность, так же не побывает. Тормозной путь там и так далее, и так далее. Мы тоже стараемся соблюдать правила, соответственно, скоростные лимиты. Но тем не менее, иногда, прям когда перед носом какой-то самокат выскакивает. А в Елабуге, кстати, вообще это беда была. Вот я в Елабуге был на выходных, это прям вообще опасно.
2: Где там самокатов очень много?
1: Да там дети на самокатах носятся вообще, на таких здоровых самокатах. Каждый раз поражаюсь, как родители им это покупают, зачем? Видно, что свои, видно, что не вот эти вот.
2: Не шеринговые, да?
1: Да. Поэтому да, конечно, это довольно серьезная история. Ну окей, значит, пишите тоже ваши варианты. Значит, смотрим внимательно. У россиян могут возникнуть проблемы с оплатой в интернете картами Visa и MasterCard. Только что пришла новость. Mm-hmm. Об этом предупредила НСПК. Mm-hmm. Причина – переход системы на российские сертификаты безопасности.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Могут возникнуть. Я только за это радуюсь, что могут возникнуть. Как бы в теории возможно. Будет или не будет, это, конечно, уже другой вопрос.
2: Значит, это как будто у меня уже лично не осталось таких карт. Как будто все мир.
1: Опа. Ну, это, кстати, хорошая фраза сейчас была. Замечательная вообще. Вот. Ну и в России могут ограничить доступ детей к соцсетям и мессенджерам.
2: Mm-hmm.
1: Минцифры предложил ввести понятие детской сим-карты. Ее смысл как раз в том, чтобы ребенок не может получать смс-коды для самовольной регистрации, вход в соцсети, мессенджеры и другие популярные сервисы. Вообще, для детей существует ограничение в... Господи. Как она называется?
2: В соцсетях?
1: На соцсетей, да. Значит...
2: Ну, это сейчас не только у нас, это, в принципе, по миру много где говорят о том, что детям надо бы запретить соцсети.
1: Ну, абсолютно верно, потому что это действительно... я вот как раз ищу информацию. Соцсети ограничения для детей по миру. Потому что... Очень много везде. Про Британию много говорили. Там прямо сейчас, там чуть ли не с 15 или со скольки лет вводятся специальные ограничения и так далее. Вот. Например, в Австралии полный запрет до 16 лет, во Франции до 15 лет, в Малайзии, Индонезии до 16, в Греции до 15. То есть вообще соцсетями пользоваться нельзя.
2: Угу.
1: Вот. В Китае есть такой детский, так называемый, вспомогательный режим, чтобы... Там есть комендантские часы, такие жесткие. Да, например, использование гаджетов ночью, временные лимиты, скроллинг лент, онлайн-игры в течение дня.
2: Угу.
1: То есть они специально это делают для того, чтобы ребенок, спал, во-первых, чувствовал себя хорошо. Казалось бы, да, с одной стороны, ты, ну, ограничиваешь людей, они же должны быть свобода выбора, сколько хочешь скроллишь и так далее. Но когда ты, например, понимаешь в такой момент, что весь скроллинг сети сделан как раз на то, чтобы ты постоянно это делал, ты понимаешь, что это так работает алгоритм.
2: Это уже ловушка.
1: Это надо противодействовать. И они, пожалуйста, противодействуют и так далее. А сейчас уже Евросоюз рассматривает точно такое же. Великобритания еще летом анонсировала планы на введение запрета. То есть к весне 2027 года до 16 лет будет запрет уже в Великобритании.
2: Угу.
1: Видите, это по всему миру сейчас тенденция. Просто у нас любят кричать: вот, опять запреты на все подряд. Ну, не на все подряд. Здесь, конечно, друзья мои, сильно поинтереснее.
2: Нам будет интересно, в каком возрасте вообще у детей появляется интерес к соцсетям?
1: Да с детства.
2: У меня вот 10 ребенка, и мы вообще по барабану.
1: А, ну вот значит, отлично.
2: Мы просто во всех мессенджерах миллионы сообщений, потому что он их не читает.
1: Это значит, вы очень круто его воспитываете, я хочу сказать. Что, видишь, ты его не загнал в эти рамки социальных сетей. Наоборот, ты ему показываешь мир, он гуляет, он видит, он общается.
2: Но ему сложно просто на дисковом телефоне это все делать.
1: Согласен, это тоже, друзья мои, факт. Но у нас впереди будет игра «Слово за слово». Сейчас позовем, не теряйтесь.
3: Шоу «Утро мэны».
4: А я думал, слова.
3: Реклама на Бим-радио.

0: сервис, бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
3: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
4: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинь 127-39-24-7-41, 16+.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
9: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
10: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
11: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
12: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
13: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-77-00-77-6850. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
15: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
16: А вы продаете рекламу?
17: Нет, просто даем послушать.
16: Красивая. 2-930-800.
18: БИМ-радио. Первое в Казани.
19: Мальчики и девочки, игра «Слово за слово» впереди. 2-9-2-102-8. Прямо сейчас один мальчик, одна девочка. Андрей уже на связи у нас.
5: Я готов.
19: Все, тогда трубочка уже в руках практически. Кто первый дозвонится? 2-9-2-102-8. Мальчик, девочка.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр. Имеются противоположные.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ассаламу алейкум, кадрлы радио тыңдаушылар. Здравствуйте, Ананасович, студия Бим Радио.
4: Доброе утро, Ананас.
3: Здравствуйте. Я, если честно, с непривычки устал к вам идти что-то. Конечно, не могу сейчас сходить особо. На Мадлене аж вальжи поселились. Вот все, я вот его каждый сантиметр наслаждаюсь, хожу сейчас. И так, и сяк вообще. А сейчас тележку... Знаешь, как легко катать по асфальту, оказывается?
4: Удобно, да?
3: Конечно, вообще другой разговор это. Ладно, на Мадлене пробок нет, кстати. В Казани вот 3 балла, мечтами затруднения. Мамадышский тракт, там что натворили? От Самосыровского кладбища уже до Клубной улицы 1:30.
4: Ужас какой-то.
3: Улица Мира, Сибирский тракт от Парковой улицы до Халитова 34 минуты. Пермское шоссе от Оренбургского проезда до Оренбургского тракта 15 минут. Мосты и дамбы свободны, кстати. И ДТП у нас, знаешь, еще где есть?
4: Где?
3: Сейчас скажу. Смотрите, вот соединяется Оренбургский тракт до кольца вот танкового, да, Оренбургский тракт соединяется с Пермским шоссе. Вот по Пермскому шоссе двигайтесь. Только выехали. И сразу левый ряд ДТП там. Но это Пермское шоссе влияет, Оренбургский тракт едет. Кстати, там же, недалеко, Баки-Урманще, когда к проспекту Победы прямо подъезжаете, перед перекрестком левый ряд тоже ДТП есть. Оба, что-то вы сегодня многовато, люди. Дорожные работы в Дербышках очень сильные, там затруднения в сторону города. Даже как будто хочется сказать, идти через Мамадышский тракт, однако там тоже, конечно, беда. На этом все, давайте, ПДД соблюдайте, и так ни про что... Непростая дорожная ситуация, обстановка. Я пойду присмотрю за городом, а вы давайте играйте.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
5: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 5». Стеннет «Канавт». Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение, но Стеннет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стеннет Т7 – это лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Стеннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных и универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года, по данным автостат.ру на 3.07.2026 года. Ну а сегодня разыграем сертификат семейный парк активного отдыха. Андрей, знакомьтесь с игроками.
4: Равиль был первым. Доброе утро.
5: Доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Равиль, там у тебя что происходит? Ты под водой, что ли, где-то?
4: Нет, это голуби же.
6: Голуби, голуби, да? Летаем.
5: Голуби летят над нашей зоной. Если у тебя там приемничек работает, убавляй его в ноль, иначе мы там не сможем с тобой поиграть.
6: Включил.
5: Супер, расскажи, как твое утро проходит, что делаешь там?
6: Отлично, еду, ищу место для парковки.
5: Ищу место, о, как жизненно, ты не представляешь. Тебе удачи в этом направлении. Расскажи, пожалуйста, автомобиль есть у тебя?
6: Есть.
5: Вот тебе это
6: есть,
5: очень... Ну, мало ли, вдруг у тебя, не знаю, самокат там. В общем, понятно, тогда тебе пригодится. Сегодня пока знакомимся с соперницей.
4: Там Лиана.
5: Лиан, здравствуйте.
7: Всем доброе утро.
5: Доброе утро. Лиан, как ваше утро проходит? Что делаете?
7: Все замечательно, я на отдыхе, сейчас пойду на пляж.
5: На отдыхе пойдете на пляж. Вы решили всех слушателей разом выбесить, это, конечно, да. Хорошо-то как. Лиан, вы где отдыхаете-то?
7: А в Сочи.
5: Вы уже в Сочи?
7: Да.
5: И вы все равно до нас дозвонились?
7: Ну да, это мое любимое радио, я сама из Казани, поэтому всегда дозваниваюсь.
5: Да, ну, вы что, сейчас люди скажут, что вы покупной, подкупной человек, это подстанова сейчас скажут, а это абсолютная правда. Лиан, добро пожаловать в эфир, это легендарно, это невероятно, из Сочи дозванивается наша любимая, дорогая казаночка. В общем, добро пожаловать всем в игру. Итак, мы сейчас будем перечитать слова целую минуту, кто будет последний, тот и победит. Я предлагаю нам сегодня очень... кстати, Лиан, у вас есть автомобиль?

0: Автомобиль есть. Это, конечно, все замечательно. Да, нормально. Я же предлагаю, ну, что-нибудь такое, да, интересненькое. Да, мы уже много чего поперечисляли. А давайте так. Давайте все, что касается, будем перечислять, дорожного движения. Вообще все. Все, что касается...
1: Знаки там, разметка.
0: Знаки, ПДД, размер. Вот вообще все, что в книге ПДД написано, любое вообще слово, включая даже маневры, все туда можно. Так
1: мне
0: и
1: нравится,
0: поиграем.
1: Да.
0: Итак, напомни, кто первый дозвонился, пожалуйста.
1: Равиль был первый.
0: А, Равиль, точно, Равиль. Давай, с тебя первое слово, и минут начнется.
2: Инспектор.
0: Инспектор.
3: Дорожный знак.
0: Знак, так.
2: Светофор.
0: Супер.
3: Водитель.
0: Да.
2: Разметка.
0: Да. Ладно,
3: пусть. Наверное, пешеход.
0: Да, естественно.
2: Автомобилист.
0: Да.
3: Ну, сам автомобиль.
0: Естественно.
2: Мотоцикл.
0: Да.
3: Дорога, по которой мы ездим.
0: Хорошо.
2: Велосипед.
0: Да.
3: Проезжая часть.
0: Да, проезжая часть.
2: Самокат.
0: Самокат.
3: Обочина.
0: Да, 30 секунд.
2: Деревья.
0: Так.
3: Так, пешеходный переход.
0: Да.
2: Знаки.
1: Были знаки.
0: Были уже, давай еще что-нибудь. Прям знаки называй сами.
2: Эти, конуса, конуса.
0: Конуса.
3: Дорожный переход.
1: Был пешеходный переход.
0: Еще надо.
3: Разделительные полоса.
0: Да, разделить полоса, да.
2: Сплошная.
0: Сплошная.
3: Светофор.
0: Эх, светофор, Ляна, чуть-чуть не успели побежать. Это, конечно.
1: А если бы успели даже со светофором, он был все равно.
0: Да, вот Андрей, спасибо, тоже подскажет. Ля, ну чуть-чуть, вот буквально чуть-чуть не хватило. Ну, тут...
3: Ну,
0: да,
3: ничего страшного.
0: Лян, я даже так скажу, все у вас хватило. Просто сегодня чуть больше удачи было у Равиля. С чем мы о Равиле поздравляем. Лян, давай теперь начнем с вас. Привет передадим.
3: Я хочу передать привет замечательной Республике Татарстан. Всем здоровья, счастья и обязательно мирного неба над головой.
0: Спасибо большое. А вы сейчас нам в море, наверное, пойдете, да?
3: Да-да-да.
0: Будете там купаться, наверное.
3: Ну, буду купаться.
0: Вот вечером, наверное, наденете свой лучший наряд, пойдете куда-нибудь в ресторан, наверное.
3: Ну да.
0: Хорошо вам.
1: Так скромно о своих планах.
0: В общем, мы вам удачи желаем, счастья. И, кстати, спасибо. От всего сердца. Вот, хорошо, спасибо. Отдохните. Вы когда возвращаетесь-то?
3: Через неделю.
0: Еще и через неделю! Все, дозванивайтесь еще, играйте обязательно. Я спасибо. Уверен, мы с вами победим. Все, хорошего дня, хорошего моря. Пока-пока.
3: Пока.
0: Пока. Равиль! Оу. Поздравляем тебя с победой. Сертификат «Семейный парк активного отдыха» твой. Давай приветы.
2: Ой, привет всем. Привет, он Яне, который кайфует. Удачно отдохнуть.
0: Спасибо.
2: Покайфовать, насладиться жизнью.
0: Так, сам что? Кому-нибудь хочешь передать?
2: Да, всем привет, кто узнал, кто не узнал. Любимому радио, любимым ведущим. Наконец-то дозвонился, наконец-то выиграл. Пытайтесь, не унывайте. Пытайтесь, и все у вас получится.
0: Спасибо, Равиль.
2: Главное не сдаваться.
0: Это правда. Оставайся на линии. За эфиром сейчас тебе все обязательно расскажем. Никуда не уходи, а мы продолжаем. У нас еще следующий игра подходит.
4: Слово за слово. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
5: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. С 1 марта банки будут приостанавливать переводы, если на устройстве клиента выявлено вредоносное ПО. Чтобы завершить платеж, потребуется подтвердить операцию. Проверка устройств будет возможна только при наличии согласия клиента. Поэтому всем действующим клиентам нужно будет перезаключить договоры до 1 сентября 2027 года. В Минстрой Татарстана подтвердили планы по развитию двух городских площадок в Казани. У Парка Победы появится новый парк аттракционов, а на месте бывшего Крылая – мечеть. Сейчас идет согласование эскизов мечети, проект развлекательной зоны пока находится в стадии разработки. 11 августа – Международный день здорового сердца. В честь этой даты проходят мероприятия, которые популяризируют сбалансированное питание, физическую активность и отказ от вредных привычек. Медики акцентируют внимание на необходимости регулярных осмотров и отслеживания факторов риска для сердечно-сосудистой системы. С вами были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
4: Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Канц».
0: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц». ООО «Аврора К». Все от стерки до альбома на «Аврора Канц». Купите и любимому ребенку рюкзак счастья подарите. Интернет-магазин «Аврора Канц». Это широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5. ООО «Аврора К». Украина 1-21-69-00-27-10-50. Казань, Первая Муромская, 117. Это второй раунд нашей замечательной игры «Ответь на 5» с «Аврора Канц». Третий раунд будет тоже совсем скоро. Ну а пока Андрей задает вопрос, вы отвечаете в Макс. Поэтому, Андрей, как можно быстрее задавать скорее.
1: Да, пусть троечники у нас выиграют сегодня. Да, третий правильный, соответственно, будет победным. Сколько материала от обычного деревянного карандаша уходит в отходы при заточке? Варианты ответов: почти 1/3, почти половина и почти 2/3.
0: Спасибо большое, отличный вопрос. Пишите ваши ответы, мы вернемся и все вам расскажем, и победителю подскажем, и правильный ответ тоже.
4: Ура! Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Канц».
6: Утромены сделают твое утро.
0: 9:06. На правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромены» и юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна. Долги давят. Юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18, 212-13-18. Первичная консультация бесплатна. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в МАКС 12+.
6: Реклама на БИМ-радио.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
9: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
10: 19 августа, 18:30. Стадион «Акбарс-Арена». Фонбет. Кубок России по футболу. Рубин «Спартак». Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
9: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань. Каталова 2-0+.
11: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «КанАвто5».
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в КанАвто и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
13: Марс.

0: Авеню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
4: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.
6: Андрей, скорее верный ответ нам нужен.
7: Ну, конечно же, почти две трети обычного деревянного карандаша уходит в отходы при заточке. Это третий вариант ответа, и побеждает у нас Марат.
6: Поздравляем, Марат ответил на 5 с Аврора Канц. Еще один раунд игры будет обязательно, а впереди счастье от ума.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Звонок в редакцию.
2: Алло, это редакция газеты «Вечерний спорт»?
3: Да, здравствуйте, что вы хотели?
2: Вы знаете, я прочитал в прошлом вашем выпуске, что на чемпионате мира по футболу английские болельщики в Москве оставят около 35 миллионов фунтов стерлингов.
3: Все правильно, да.
2: А не могли бы вы уточнить, где именно?
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
6: Счастье от ума с Лейлой Фазлеевой.
7: Вице-премьер Республики Татарстан Лейла Ринатовна Фазлиева. Доброе утро!
8: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, уважаемые прекрасные радиослушатели.
7: Невероятно рады вас слышать.
8: Взаимно.
7: Рады вас видеть.
8: Взаимно.
7: Это вообще очень сильно. Скучаем по этой
8: пусть
7: рубрике.
8: Пусть прибавится добра нашими добрыми эфирами о добром и о вечном, о литературе.
7: Это абсолютно верно. Мы сейчас от ума. Сегодня мы с вами стали чуточку умнее, значит, чуточку счастливее. И, как всегда, мы будем разбирать различные. Ну, вот в последнее время из литературы мы на поэзии.
8: Да.
7: Очень прекрасно.
8: Поэзия, ну, дарит, наверное, нам каждому свои эмоции, поэзия. У каждого впечатления свои, абсолютно собственные, после каждого прочитанного стихотворения.
7: Куда же мы без нее? Сегодня у нас, кстати, очень интересная тема. Вот у нас здесь...
8: Ну, мы пошли по стихиям, я так понимаю.
7: Ну, судя по всему, да. Сегодня мы предлагаем вам обсудить такую тему в поэзии, как вода.
8: Ну, да. А все-таки про стихии.
7: Все-таки, да, начнем, пожалуй, с самого края. Я всегда, когда вот мы говорим про воду, это, конечно, вспоминается невероятная картина «Девятый вал».
8: Например. Вспоминается дождь.
7: Да, в том числе огромное количество.
8: Вспоминается красивая река Волга.
7: Да, замечательнейшая.
8: Замечательная
7: просто.
8: Река Кама или Вятка, замечательные реки. Море. Вспоминается еще? Все, что связано с водой.
9: Озеро Байкал вспоминается.
8: Озеро Байкал вспоминается. То есть, видите, у всех свои эмоции, впечатления. Но вода всегда притягивает, вода всегда как будто бы очищает, да? Я не знаю, как у вас, но мне кажется, что каждого, кто с водой связан, ну, какое-то событие там всегда связано с очищением.
7: И кроме того, еще и хочется напомнить, что кроме большой воды, мне еще нравятся очень маленькие вот эти речушки, которые у деревень, у поселков,
8: да,
7: всегда.
8: Да, ну, а горные реки.
7: Это вообще.
8: Это же отдельная история.
7: Это вообще.
8: Которыми богата наша страна, богат наш край. И вот реками, я имею в виду малыми, а если говорить о горных реках, то богат наша страна. Красиво.
7: Немножечко, с вашего позволения тогда, чтобы погрузить нас в эту замечательнейшую тему, предлагаю отрывок из стихотворения «Когда волнуется желтеющее небо» Михаила Лермонтова. Я, с вашего позволения, если никто не против, прочитаю.
8: Только за.
7: Да, тогда начинаем прямо сейчас. «Когда студеный ключ играет по оврагу, не погружая мысль в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он. Тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога».
8: Это... Я...
7: Вы извините.
8: Да, это невероятно красивое стихотворение, и я не знаю, какие эмоции вызывают у слушателей, но по мне, так вот этот студенный ключ, это в том числе не просто вода, а олицетворение мысли человеческой. Вот наши мысли, они вот такие же.
7: Постоянно текут.
8: Они, да, вот они действительно как студеный ключ рождаются.
9: Такие
8: появляются
9: свежие.
8: Да, мы о позитивном же наша рубрика, поэтому пусть будет о добрых, светлых мыслях.
7: И мысли наши чисты.
8: Абсолютно. Вот студенный, прошу прощения, студенный ключ, который чистый, серебристый, вот как здесь видно, и лепечет мне таинственную сагу. То есть как будто бы мы сами с собой разговариваем этой водой. Вот это журчание, перебор воды по камешкам. И расходятся морщины, смиряется души тревога. Как удивительно, Лермонтов умел писать мы уже обсуждали, и надо сказать, что это отрывок из стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива». То есть мы опять видим переход времен года, событий в природе и ассоциации с человеком. Но вот еще одно стихотворение, которое есть у Блока, его используют очень часто в обучении и в качестве разбора на уроках русского языка. Угу. «Есть дикая роща у оврага, зеленый холм. Вокруг ручья живая влага. Журчанием нагоняет лень, цветы и травы покрывают зеленый холм. И никогда сюда лучи не проникают, лишь тихо катится вода». Другое, да, совсем другое звучание. Блок-символист погружает абсолютно точно нас уже опять в атмосферу каких-то мыслей. Я посмотрела, уважаемые друзья, 1898 год, ноябрь.
9: Как раз.
8: Написано это стихотворение.
9: По воспоминаниям. Соскучился, видимо, по...
8: Коллеге, 18 лет.
9: Да.
8: Блоку в этот момент 18
9: именно.
8: Лет.
9: Я каждый раз гению наших поэтов не устаю восторгаться.
8: 18 лет, и ты понимаешь, что такая глубина мысли, размышления о том, вот уединение зеленый холм, куда не проникают никогда лучи, но мы сразу представляем, да, такой грот из листьев, из деревьев, из ветвей, в котором, ну, какой-то, опять, у каждого свои ассоциации, я думаю. Потрясающий блок-символист, потрясающие символы создает. Вот это совсем другая вода, совсем другие. Но мне кажется, опять про мысли.
9: Определенно, потому что, вот, говоря, не зря же у нас есть. Можно всегда смотреть на три вещи, как течет вода, как горит огонь.
8: Как работают,
9: как работают другие люди. Да, абсолютно верно. И здесь, конечно, вот когда ты подходишь к воде, она всегда. Причем, и мне кажется, еще вода очень сильно в этом плане, вот то, какая она, очень сильно влияет на наши мысли. Если это быстрая горная река, она тебя заставляет поражаться, насколько сильна стихия, насколько она быстра, когда у тебя ключ.
8: Вода про мечтателей.
9: 100% вообще.
8: Даже очень активная вода, она тоже про наши мысли, мечтания о каких-то будущих перспективах. Вот вода, уходящая вдаль. Или вода, горизонт бескрайний, когда вода большой.
9: Как у моряков.
8: Да, подъем корабля на волне, когда шторм завораживает абсолютно точно. Я думаю, что нет равнодушных в отношении к воде.
9: Еще вот в
8: Штиль мы все больше любим, я думаю. Предпочитаем.
9: Кроме моряков, которые на яхтах парусных путешествуют, они там...
8: Для них стиль очень. Для них своя вода, да. А вот у каждого своя вода.
9: Кстати, отличная мысль.
8: Да.
9: У каждого своя вода. Как же круто. Тут же хочется сказать, вот по поводу мечтателей полностью согласен, потому что если посмотреть даже на тех же мореплавателей, которые открывали еще тогда только новые земли, они же вообще не знали, что где. Они просто шли бескрайне, там несколько месяцев, видели только водную гладь, но продолжали идти, мечтать и верить.
8: Но вы абсолютно точно сказали, что наша страна богата водными артериями, и вот мы для себя, я думаю, тоже многие открываем, попадая на какие-то маленькие реки, на какие-то ручьи, которые формируют большие реки. И познаем также и себя, и страну. А родники, вот родник, но никто никогда мимо не проходит, да, родника. Даже все хотят испить воды, причем не спрашивая, какая там вода.
9: 100% верно.
10: Но при этом ему сразу есть доверие.
8: Да, почему-то. Да, да, абсолютно точно. То есть любой родник, вода, бьющая из земли, или вода, спускающаяся с гор, вызывает у нас абсолютное доверие.
10: Это что-то естественное.
8: Ну да, то, что связано с первоначалом, наверное, с тем, с чего появилось все на этой земле. Говорят же, что все мы вышли из воды.
9: Это
8: из детства, из воды.
9: Поэтому, вот, возвращаясь к нашей фразе,
8: надо вспомнить детское впечатление от воды. Какая
9: Конечно.
8: Она?
9: И вообще какая...
10: А дети же обожают воду, на самом
8: Но
10: деле.
8: При этом нужно очень правильно вести себя на воде. Опять пользуясь эфиром, и пока еще попытками всех нас погрузиться в воду, в Волге или Камы, или еще какой-либо реке, будьте очень аккуратны, осторожны. Не ныряйте в неположенном месте.
9: Это правда вообще. Я хочу сказать, что, вот, кстати, впервые море я увидел, когда мне было уже 20...
8: Да, я тоже
9: 21 год, наверное, что-то
8: такое. Я видела море.
9: И в этот момент я вот в ребенка превратился, потому что вот это бескрайний простор, а еще это было Японское море, очень неожиданно. Во Владивосток мы по 100-200 поехали, полетели. И вот, и тогда, конечно, это было просто вау, сумасшествие. И вот, возвращаясь к нашей сегодня основной мысли, я предлагаю пожелать нашим слушателям, чтобы они нашли свою воду.
8: Да.
9: И в ней нашли вдохновение и были счастливы вместе с нами в нашей замечательной рубрике «Счастье от ума».
8: Да.
9: Вот. Алло, Ренат, спасибо большое.
8: Спасибо большое. Доброго дня, хорошего настроения. Пусть будет своя вода.
9: У всех. Да, да. Этого пожелаем. Спасибо. Спасибо. До следующей недели. До свидания.
8: До свидания.
6: «Счастье от ума» с Лейлой Фазлеевой.

0: нас игра «Выбираю Сочи», друзья мои. 9:25 минут у нас в Казани. Так что все, кто оставлял заявки, ждите. Возможно, звоночек поступит именно вам. Ну, а мы пойдем выберем кого-нибудь. «Выбирай Сочи» в самое ближайшее время. Ну, а пока небольшой перерыв.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
6: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
7: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
8: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
9: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
10: Запрещено для детей. Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыбачок.
11: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим. Слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
12: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
13: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
11: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
14: Подробности на maximilians.ru. 18+.
15: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
16: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
17: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО «НТПК Супротек».
18: Что делать? Коробка воет. Толчки. Боюсь, ремонт. Ремонт? Дорого. И долго. А вот безразборный ремонт «Супротек» в самый раз. Триботехнические составы «Супротек» для коробки передач.
19: Спрашивайте в компании «Супротек». Телефон в Казани 216-06-61.
20: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
21: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, после продолжительных и напряженных дней вы вспомните о друзьях. Так держать, вас ждет приятный вечер. Тельцы, пришла пора заняться личной жизнью. Необходимо решить какие-то висящие в воздухе вопросы. Близнецы, звезды советуют вспомнить о главном и не размениваться по мелочам. Шаг влево, шаг вправо способен все разрушить. Раки, этот день будет расписан буквально по минутам. При этом настроение будет приподнятым и почти весенним. Львы, вы определенно обладаете искусством убеждать, и в этот день легко повернете ситуацию в свою пользу. Девы, это подходящее время для поиска надежных сведений. Удачной окажется запланированная поездка по уже знакомому маршруту. Весы, чем скромнее вы будете себя вести, тем увереннее будете смотреть в будущее. Скорпионы, если вы хотите мира в семье, нужно научиться быть более гибким и вспомните о чувстве юмора. Стрельцы, действуйте осторожнее в денежных делах. Это неблагоприятное время, чтобы занимать. Козероги, представители этого знака будут усиленно волноваться и переживать. Не доставайте близких своей излишней тревожностью. Водолей, давний партнер может оказать вам поддержку в затруднительной или деликатной ситуации и сделает это инкогнито и бескорыстно. Рыбы, вам в этот день следует забыть о капризах. Это только усложнит ситуацию в семье. И помните, звезды в небе, им виднее.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Андрей! Да-да. Ну, самый точный прогноз погоды с вас.
7: Плюс 21 в Казани на данный момент. Это как будто бы по градусу такие кому-то предлагали, предлагали. И кто-то такой вот 21 градус набрал, такой достаточно.
6: Хорош.
7: Да. И прям даже про осадки тоже сразу сказал. Осадков, чтобы сегодня не ожидалось. Говорит, тоже достаточно все. Вот, все, что раньше было, достаточно.
6: Чего вообще делает этот мужчинский, а? Как он нам рассказывает точный прогноз погоды?
7: Да, ну, скорее всего, будет перебор, потому что плюс 24 обещают нам чуть попозже синоптики сегодня. Говорят, это максимальная температура воздуха, насколько прогреется он, собственно. Завтра чуточку теплее, плюс 25. Но при этом завтра есть вероятность осадков в виде двух капелек. Видимо, чуть-чуть, где-то немножечко будет дождик. А начиная с четверга, похолодание пойдет. Четверг плюс 19. В пятницу уже плюс 13.
6: Это максимум днем и дождь.
7: Да.
6: И так будет пятница, суббота и воскресенье. Но уже к воскресенью чуть-чуть побольше. Это, я так понял, циклон к нам придет, и опять давление нам то, что сделать.
7: Циклоп к нам придет, циклоп.
6: Вот, ты уже посмотрел DC Нолана, ничего себе. Как быстро. 18+, на всякий случай. Ну что ж.
7: Циклоп, он же за колобком катится прям.
6: Ну, я тебе скажу, там и Человек-паук за колобком катится. Вот, а колобок тем временем катится куда-то в неизвестном направлении. В общем, друзья мои, погода, конечно, нестабильна. То ли дело в Сочи. Поэтому прямо сейчас там и Сочи поиграем немножко.
8: У природы нет плохой погоды.
9: Куда едем?
10: В Сочи.
11: Куда едем?
12: В Сочи.
13: Куда едем?
14: Куда едем?
15: В Сочи.
16: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
6: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи, ведь оно того стоит. С 1 по 31 августа принимаю участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участников в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос наш «Куда едем?» отвечай строго «В Сочи!» И сразу же получай гарантированный подарок, конечно же, из Сочи. Ну а если ты ответишь верно и на наш вопрос викторины, ты сразу оказываешься в финале. А вот в финале мы сможем, друзья мои, уже выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов в Сочи. Не пропускайте, играйте. Все подробности на сайте bimradio.ru 18+. Информация на правах рекламы. Сочи — это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов — одно прекрасное место. Твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи. Оно того стоит. И, кстати, как приятно, Андрей, что я, на самом деле, был практически в каждом из видов этого отдыха, ты представляешь? Вот. Ну что ж, я предлагаю дозвониться до участника, который у нас оставил сегодня... как сказать-то, вот оставил что у нас? Заявочку, заявочку оставил.
7: Свою заявочку оставил для того, чтобы побороться за наши подарки. Вы тоже, кстати говоря, еще делайте это.
6: Да, мы дозвонимся прямо сейчас, убираем музычку, все, тишина. Ждем гудочки.
17: Абонент сейчас не может ответить.
6: Ну, естественно, конечно, не может ответить. Все, пожалуйста.
7: Там сейчас еще продолжение было. Абонент не может сейчас ответить, потому что он выбрал не Сочи, а там, я не знаю, что-нибудь другое просто.
6: Давай еще раз попробуем. Вдруг, ну, два раза дадим шанс, два раза.
7: Туда же звонить?
17: Абонент сейчас
6: нет,
17: не может.
6: Ну что ж, нет, так нет. А нет, как говорится, и суда нет. Хорошо, но и мы сейчас же на ходу. Кому-то сейчас тоже повезет.
7: Абонент сейчас не может выиграть подарок. Абонент очень занят.
6: Да, очень занята, я бы даже сказал. Ну, тем не менее. Окей, давайте смотреть, кто у нас еще есть. И есть, конечно же, у нас огромное количество заявок, друзья мои, но место есть. Дозвонимся еще играть нам весь август, так что вы имеете все шансы на то, чтобы поучаствовать и, возможно, даже выиграть и попасть в финал. Но как минимум, друзья мои, вы можете получить гарантированный приз от Сочи. Ну, а мы... О! Все.
7: Гудочки.
6: Тишина. Сейчас будем спрашивать. Алло.
17: Алло, да.
6: Это Алсу?
17: Да.
6: Алсу, куда едем?
17: В Сочи.
6: Ура! Это верный гарантированный приз уже в кармане. Аплодисменты, Алсу! Алсу, где мы вас поймали? Что вы делаете?
17: На работе.
6: Ого, все, тогда ни в коем случае не отвлекаем. Алсу, уже гарантированный приз у вас в кармане. Мы сейчас предлагаем нам с вами дойти до, естественно, финала. И для этого необходимо ответить на вопрос. Готовы?
17: Да, давайте.
6: Все, меня зовут Альберт, напротив меня Андрей. Если что, Андрей, ну давайте задавайте тогда. Алсу,
7: да, и у нас какой сегодня серьезный вопрос. Но будут варианты ответов, так что внимательно слушайте. Ресторан какой известной российской сети расположен в отеле Гранд Каскад?
6: Я знаю!
7: Варианты ответов.
6: Подожди.
7: Вариант первый, значит, Рапорт. Вариант второй, Б, Новиков Групп. И вариант В, третий, Пинский.
6: Вот и думайте теперь.
17: Ой-ой-ой-ой-ой.
6: Вы были хоть раз в Сочи?
17: Нет, ни разу не была.
6: Угу. Ну, Андрей, еще раз варианты, пожалуйста.
7: Еще раз варианты. Так, значит, какой ресторан известной сети расположен в отеле Гранд Каскад? Рапорт.
6: Так.
7: Новиков Групп. И Пинский.
6: Так. Итак, ваш вариант.
17: Так, второй вариант.
6: Андрей, второй вариант, он верный или неверный?
7: Конечно!
6: Yes! Как же она догадалась! Боже мой, никто не понимает! Супер! Да, вы на самом деле вообще удивитесь, но ресторан Новиков Групп буквально вам по всему Сочи, поэтому вы вообще абсолютно правильно ответили. Мы вас поздравляем, вы попадаете в финал, вам гарантированный приз за эфир, мы вам расскажем, что, где и как, а сейчас приветы от вас!
17: Ой, спасибо большое за ваш звонок. Столько много было работы, а сейчас хоть настроение поднялось.
6: Вот видите, а мы для этого и работаем, ага.
17: Да. Большой привет хочу передать всем, кто меня узнал.
6: Так.
17: Моему любимому мужу.
6: Так.
17: Моему сыну и дочке.
6: Ого, это здорово. Мы тоже вас поздравляем. Все, я вас прошу, оставайтесь, пожалуйста, за эфиром на связи. Мы сейчас с вами обязательно поговорим. Трубочку не кладите. Я вас поздравляю еще раз от всей души. Все, за эфиром поболтаем.
17: Ну, спасибо.
6: Спасибо вам. Алсу, красавица невероятная, друзья мои. Ну, а мы напоминаем о том, что «Выбирай Сочи» длится вообще весь август. У Андрея припасено вопросов, там миллион.
7: Конечно, Сочи большой, вопросов много.
6: Ну и обязательно участвуйте, потому что, как вы видите, легко получить гарантированный приз и оказаться в финале, а там и до победы рукой подать. Так что, ребята, мы вас ждем. Выбирайте Сочи.
9: Куда едем?
16: В Сочи.
4: Куда едем?
3: В Сочи.
9: Куда едем?
4: Куда едем?
16: В Сочи.
10: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
8: Утромены сделают твое утро.
6: Вот каждый раз, Андрей, все меняется в этом мире, понимаешь, все меняется. В этом году, напоминаю я всем, продление автоматическое водительского удостоверения завершается. Теперь надо самостоятельно идти и менять это и так далее. Как только срок удостоверения истекает, оно считается недействительным, поэтому заранее оформляйте новый документ, например.
7: А, это вот то, что там продлевали, это то, что у меня до 27-го продлено, это надо в этом году сделать, значит, да?
6: Вот что-то, вот, нет, я думаю, что если у тебя продлено до 27-го, это нормально, но
7: на,
6: уже...
7: На госуслугах у меня пишется, что до 27-го.
6: Вот, ну все, значит, нормально. Но в целом, если у вас в этом году, например, заканчиваются права, то все, продляться они не будут. И отменили эту историю. Поэтому обязательно заранее проверяйте, что, где и как. Ну чтобы у вас никаких проблем не было юридических, на правах рекламы информация о спонсорах шоу «Утромен», юристы и финансовых экспертов Халиуллина Регина Рафаэлевна. Долги давят! Юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18, 212-13-18. Первичная консультация бесплатна. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в Макс 12+.
8: Реклама на Бим-радио.

0: понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяются до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 5».
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
4: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от BIM Radio. Стоять, 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Я еду на колбасу.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio. 2 930 800.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ассаламу алейкум, кадрлы радио Талашлар. Здравствуйте, Анас Ананасович, студия Бим-радио. 3 балла, местами затруднения. Андрей, ну мамадышский тракт, я, конечно, как ни старался, не получается у меня.
5: Ну тут даже сообщение у Нильнас написал: люди, не лезьте на мамадышку, уезжайте по Вознесенскому.
4: Конечно, конечно, все, давайте, не надо. Потому что, во-первых, там, смотрите, да? Где он? Открыл. А вот, Мамадышский тракт от Самосыровского кладбища до Клубной улицы, 55 минут.
5: Очень много это.
4: Это очень много, да. Сибирский тракт от Мира до улицы Журналистов, 10 минут. Марселя Салимжанова от Нурсултана Назарбаева до Хади Такташ, немыслимые 4 минуты.
5: Ой, 4 минуты, это страшно.
4: Там 4 минуты еще Тысовская от Челюскина до Копылова и Пушкина от Чапова до Правобулачной. Мосты и дамбы свободны, дорожные работы из Дербышек, если двигаетесь в сторону Компрессорного, там, начиная с Березовой рощи, начинается, там асфальт убирают, новый стелят. Вообще, вот, мне кажется, до Мадлена сейчас асфальт сделали и хотят, чтобы еще до Мадлена тоже идеальный асфальт был. Ну, чтобы мы на улице Мадлена еще строили себя как-то. Все ущемленно.
5: Для, все для вас, наверное.
4: Конечно,
5: да.
4: Конечно. Это для нас, для людей, для всех абсолютно. У нас же 2 отметки ДТП на Мамадышском тракте. Ну, собственно, до Клубной улицы, когда вы там доезжаете, там авария остается, так и есть. И еще одну сделали. Это улица, сейчас скажу, Интернациональная. Если едете в сторону Натана-Раклина, имейте в виду, там, вот, пожалуйста, средний ряд. Вот, будьте внимательны, осторожны. И давайте это, ПДД соблюдайте-ка, вы тоже, конечно, устроили здесь. В общем, на этом, наверное,
5: тут
4: все.
5: Вот нам товарищ Урак творчество немножко написал стихотворного. Мамадышка, мамадышка, все стоим без передвижка.
4: Отлично. Так, смотрите, нам пишут. Скажите, значит, дуракам на мамадышке не выезжать на перекресток, если затор впереди. Пересечь не могу, тракт пишет. А, это он сейчас назад писал. Я думаю, ситуация не изменилась, так тоже не надо делать. Пробковый увеличиваете же таким образом. Так не надо. Так что все, ладно. Давайте, вам удачи. Завтра вернусь, наверное.
5: Ну, возвращайтесь.
4: Спасибо. Спасибо, пожалуйста. Давайте. Пока. ПДД соблюдайте.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
6: Утромены сделают твое утро.
7: В Татарстане будут судить 2 матерей за покупку мотоциклов своим детям.
5: Mm-hmm.
7: Вот такая вот у нас новостюшечка есть, очень неожиданно прилетевшая.
5: Такая, значит, вот реальность она теперь.
7: Одна из них приобрела 14-летнему сыну мотоцикл, и позже он попал в ДТП с травмами. Другая купила 13-летнему сыну мопед, хотя ему нельзя было садиться за руль по состоянию здоровья. Вот. И теперь их будут судить. Мало того, в республике также заявили, за такие случаи родителям еще и штраф грозит до 80 тысяч или до года лишения свободы.
5: Mm-hmm.
7: Уже вот так вот говорят: пожалуйста, не покупайте такие травмы, не по такие, в смысле, мотоциклы. Не покупайте.
5: Здоровье детей своих, мне кажется, это самое главное.
7: Вот, ну,
5: надо его беречь и не покупать такую ерунду.
7: Ну, вы, да, иначе такое ощущение, что как рассуждение, как с детьми. Знаешь, это когда у тебя первый ребенок, ты за ним там бегаешь, суетишься, ты там ему все. Когда у тебя второй ребенок, ну, да, где-то все не вытерли идеально, где-то что-то.
5: Где-то первый ребенок пускай,
7: да,
5: присмотрит.
7: Вот, понимаешь? И третий ребенок ест из миски у кота, ну, ты это проблемы кота.
5: Отдаешь первому и второму ребенку.
7: Да, уже просто говоришь: эй, иди-ка, проследи за ним. Такое тоже может быть, да. Так что будьте внимательны, друзья мои. Ну, еще раз напомню, что ну что вы, в самом деле? У вас что, много детей, что ли? Дети у нас одни, классные. Зачем вы даете им в руки оружие против самих же себя? Это то же самое, что купить пистолет, взвести курок и направить его ему в висок. Понимаете? Ну, как по мне, это вот так выглядит. Метафорически, конечно.
5: Ну, почти, да.
7: Да. В Казани проверили работу кондиционера в общественном транспорте. Нашли нарушения.
5: Mm-hmm.
7: Кондиционеры слабо работали в троллейбусах, в автобусах. Некоторых перевозчикам поручили оперативно устранить неисправность. месте. Ну, а так, напоминаю, 157 автобусов, 64 троллейбуса и 5 трамваев с кондиционерами сейчас курсируют по Казани.
5: Все, те, на которых не работают, до зимы сделают.
7: Я, знаете, как был поражен, когда, значит, хайгеры вот эти первые, Golden Dragon и хайгеры, первые красные обусы, которые у нас появились в Казани.
5: Отдаешь первому и второму ребенку.
7: Да, уже просто говоришь, эй, иди-ка, проследи за ним. Такое тоже может быть, да. Так что будьте внимательны, друзья мои. Ну, еще раз напомню, что... Ну, что вы, в самом деле? У вас что, много детишек? Дети у нас одни, классные. Зачем вы даете им в руки оружие против самих же себя? Это то же самое, что купить пистолет, взвести курок и направить его ему в висок. Понимаете? Ну, как по мне, это вот так выглядит. Метафорически, конечно.
5: Ну, почти, да.
7: Да. В Казани проверили работу кондиционера в общественном транспорте. Нашли нарушения. Кондиционеры слабо работали в троллейбусах, в автобусах некоторых перевозчиков. Перевозчикам поручили оперативно устранить неисправности. Ну, а так, напоминаю, 157 автобусов, 64 троллейбуса и 5 трамваев с кондиционерами сейчас курсируют по Казани.
5: Все, те, на которых не работают, до зимы сделают.
7: Я, знаете, как был поражен, когда, значит, хайгеры вот эти первые, Golden Dragon и хайгеры, первые красные обусы, которые у нас появились в Казани. И с этих пор там

0: Переводчиков. Переводчикам поручили оперативно устранить неисправности. Ну, а так, напоминаю, 157 автобусов, 64 троллейбуса и 5 трамваев с кондиционерами сейчас курсируют по Казани.
1: Все, те, на которых не работают, до зимы сделают.
0: Я, знаете, как был поражен, когда, значит, хайгеры вот эти первые, Golden Dragon и хайгеры, первые красные обусы, которые у нас появились в Казани. И с этих пор там прошло огромное количество времени. И вот 2019 год, уже хайгеров, по-моему, и не было у нас, уже не осталось. И вот я в Китае оказываюсь, сажусь в хайгер, а там и кондиционер, и удобно. Я такой, ничего себе! У них что, разные комплектации есть, оказывается? Оказывается, есть.
1: Наши зато керамикой покрыты, наверное.
0: Да, литые диски стоят.
1: Что в сервисе, да, в салоне пропихнули?
0: И, брат, надо занизить немножко. А, кстати, мазы, да, вот как они, видел некоторые наши умеют, или не фазы, например, они так приземляются на один бок, чтобы людям было удобно заходить. Такая пневма у них там есть, подвесочка такая классная.
1: Да, не видел такого.
0: Да, они так подъезжают, так основной, так, и у них один бок немножечко так раз, чтобы тебе удобно было, ступенька маленькая, чтобы у тебя была.
1: Здорово, давно не ездил я на автобусах.
0: Да, так что. Мало того, Татарстан вошел в число регионов, где могут запустить пилотные проекты с беспилотными автобусами.
1: Это как интересно, пилотные с беспилотными?
0: Да, все верно. Это для того, чтобы... Ну вот смотри, во-первых, в Москве, в Питере уже ходят трамваи, которые беспилотно автономны. Ну как в метро, можно сказать. Там если все этим управлять аккуратненько, там все нормально. И сейчас вот эти вот беспилотные технологии будут масштабировать на другие виды транспорта. И вот возможно, ну невозможно, уже Татарстан вошел в это число регионов. И там начнется, то есть запустят автобусы. Они будут беспилотные. Я так понимаю, скорее всего, это межгород, наверное, будет какой-то. Ну, просто потому, что по трассе это намного проще сделать такую инфраструктуру, когда у тебя все понятно, ровно, четко. Возможно, по платным дорогам пустят.
1: Возможно.
0: Помнишь, КамАЗ беспилотный пускали? Тоже по платкам. Потому что просто так проще. Ну, едет он, едет в своей там правой полосе, никого не трогает.
1: Ну, да.
0: И все, может быть, с автобусами такая же история. Прикиньте, просто едете, едете, и все.
1: Ну, это, опять же, если даже начнется с каких-то платок, с каких-то загородных дорог, то рано или поздно в город это тоже все придет.
0: Абсолютно верно, конечно. Ну, это, представляешь, во-первых, ему не нужен будет... Это же будущее наше, понимаете? Этому не надо будет... Не знаю, водитель не нужен. Эти автобусы могут быть круглосуточными практически, если это где-то необходимо и так далее. Ну, это вообще замечательная история, так называемая вообще. Так что автобусные перевозки, возможно, скоро выйдут у нас вообще на новый уровень, если честно. Тем более у нас есть КамАЗ, это центр разработки автономных грузовых систем, пожалуйста.
1: Вот.
0: Вот, поэтому потихонечку, вот от Питера до Казани, чего бы нет. Представляете? Он не устает, компьютер. Ему, не знаю, у него внимательность, у него все по камерам, по лидарам все сделает. И все, он просто едет там в своей полосе и так далее, и все спокойненько.
1: Классно же.
0: А еще можно ему вообще выделить отдельную линию, просто без никого одну. Он просто по ней катится.
1: Сам по тебе так.
0: Да, и все, и нормально. Вот, пожалуйста. Лег спать, утром проснулся, хоп, ты уже где-то в Москве.
1: Нормально.
0: Хоп, ты проснулся уже в Питере. Пожалуйста, через полдня. Замечательно, по-моему. И все это безопасно еще, супер, надеюсь.
1: Ну, и выспался.
0: Это как минимум, да. Ну, а мы прямо сейчас, собственно говоря, да, у нас есть гении, которые делают такие беспилотные системы. Таких же гениев мы сейчас найдем, потому что их надо растить, а для них мы приготовили канцтовары, и для этого вы, уважаемые слушатели, отвечайте на вопрос, а мы вам за это канцтовары для юных гениев, а может быть и для вас лично. В общем, отвечайте на 5 прямо сейчас. Ура!
2: Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Канц».
0: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц». О, «Аврора Канц». Все от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. Любимому ребенку рюкзак счастья подарите. Интернет-магазин «Аврора Канц» — это широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5. О, «Аврора Канц». Украина 1-21-69-00-27-50. Казань 1-я, Муромская 117. Это третий финальный на именно в шоу «Утромены». Игра. Финальный раунд «Ответь на 5» с «Аврора Канц». Мы вам вопрос, вы нам ответы. И какой по счету победит?
1: Ну, не знаю. Давай 5-й.
0: Давай, 5-й пусть будет, оценка 5, и от Андрея, от вас срочно вопрос.
1: Давайте. В 1980-х годах были случаи, когда сотрудники использовали пустой степлер, ну, то есть без скоб. Как? Вариант ответа, соответственно. Вариант А. Щипцы для орехов, да. Вариант Б. Антистресс, то есть бесконечно просто нажимали, чтобы снять напряжение. И В. Как подставку для мобильного телефона. Еще раз, щипцы для орехов, антистресс или же подставка для мобильного телефона.
0: А мы правильный ответ вам зачитаем совсем скоро и узнаем, кто победитель. Еще и с днем рождения в ближайшее время поздравим. А потом еще и утро Оки будет. В общем, дамы и господа, пишите, ни в чем себе не отказывайте. И потом будем выбирать, какую же песню нам сегодня с вами исполнить.
2: Ура! Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Канц».

0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме прозвучало предложение ослабить нормы по тонировке передних боковых стекол. Ответственность хотят вводить только при светопропускании ниже 35%. Сейчас планка установлена на уровне 70%. Авторы инициативы подчеркивают, что тонировка помогает защитить водителя от солнца, снижает риск ослепления, уменьшает нагрев салона и в целом улучшает самочувствие за рулем в жару. Депутаты предложили закрепить в законе право беременных работать удаленно. Для этого понадобится медзаключение, а сама работа должна допускать дистанционный формат. Парламентарии объясняют инициативу заботой о здоровье женщин. Дорога до офиса и многочисленные очные взаимодействия могут быть нежелательны. Вопрос перевода по-прежнему будет решать работодатель. Врачи напоминают, бесконечная продуктивность вредна для нервной системы. Чтобы вернуть эмоциональный и физический баланс, иногда полезно просто ничего не делать. Полежать, пройтись без конкретной цели или спокойно посмотреть в окно. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
0: Программа для именинников «Первый тост».
3: Многие из передач детства, даже вот иногда какие-то отсылки музыкальные вызывают у нас эмоции. Вот мы считаем, что поздравления должны тоже вызывать эмоции.
4: Так и должно быть.
3: А только вот вспомните последний ваш день рождения вообще, как прошел? Что вы там получили? Какие поздравления вы запоминаете? Счастья, любви, здоровья?
4: Что-то было такое, да.
3: То-то и оно. Но вот когда души поздравляют, это, конечно, всегда запоминается. А когда еще заморачивается... В общем, мы предлагаем вам не заморачиваться и заказывать поздравления на Бим-радио. Мы делаем это в прямом эфире, делаем это в личные сообщения аудио или видео, профессионально нами записанное, любой ведущий любимой радиостанции, даже ананас в видеоварианте, готов поздравить ваших друзей, близких, родственников, шефа на работе, соседа по гаражу, кого угодно поздравляйте, друзья мои. И есть еще коллективом скинуться, там вообще услуга платная, но будет стоить вообще сущие копейки. Ну а мы, с своей стороны, классные поздравления предлагаем, конечно, от души, со всеми нашими дорогими и любимыми эмоциями, которые мы умеем давать, потому что мы это делаем, друзья мои, с любовью. Напомню, сайт bimradio.ru, там огромная кнопка «Заказать поздравления», такая оранжевая в нашем новом фирменном стиле, не только теперь черно-белый, еще немножко оранжевый у нас добавляется фирменный стиль. Ну и еще, конечно же, звоните в редакцию по будням с 10 утра до 17.00, 2-930-800, дамы и господа. Андрей, ну мы готовы поздравлять именинников?
4: Конечно!
3: Погнали тогда в группу ВКонтакте.
4: Сегодня день рождения отмечают такие прекрасные люди, как Лигия, так и написано, Сабирзянова, Гульнас Загретдинова, Александр Шаронов, Екатерина Рябова и Татьяна Мутилова.
3: Все?
4: Все.
3: Поздравляем от всей души. Ну, а в завершение, как подарок, хотим еще рассказать правильный ответ нашей игры. Ответь на 5 с Авророй Канс. Что там, Андрей, у нас происходит?
4: Ну, в общем, мы спрашивали, что в 80-х годах, 1980-х, соответственно, были случаи, когда сотрудники использовали пустой степлер, то есть бископ, как что нужно было ответить. Ну и правильный ответ, конечно же, был вариант Б. Антистресс. Бесконечно они нажимали, чтобы снять напряжение.
3: Вот это да, конечно. Ну, логически можно было, короче, домыслить. А кто у нас забирает наш приз? Кто у нас победитель, получается?
4: У нас победительница Карина.
3: Ю-ху!
4: Мы ждем от нее сообщения, соответственно, с ее данными, для того, чтобы уже поздравить и сообщить, как подарок забрать.
3: От всей души поздравляем. И, друзья мои, хочется, конечно, еще у вас попросить о помощи. Как всегда, у нас впереди утро-оке. И что нам спеть? У-ху-ху! Можем это спеть, но лучше, я считаю, чтобы вы написали нам. Выберем самый частый вариант. Так что пишите. Пишите в Макса, пишите в телегу, какую песню нам с Андреем спеть. Какую песню хотите вы услышать? Американские, итальянские, английские, русские, татарские,
4: вьетнамские.
3: Все, что хотите. Но вьетнамские, это на вьетнамском рынке надо было покупать, Андрей.
4: Ну, сгоняем, что.
3: Все кассеты, кстати, на вьетнамском рынке, все на вьетнамском уже были.
4: С картонки петь надо будет.
3: Конечно. конечно, обязательно. В общем, мы вас ждем, а именинников еще раз. Днем рождения, друзья мои! Хороших, классных поздравлений вам! У-ху! Ура!
1: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Реклама на Бим-радио.
5: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» – ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
6: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Купи.

0: Ну, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Реклама на радио хорошо. Реклама на Beam Radio еще лучше. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что первым археологическим доказательством наличия татуировок в древнем мире стало тело мумии принцессы Укока, которое было захоронено примерно в 5 веке до нашей эры?
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто», дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Утро-оке на БИМ-радио.
5: Хормате, тамошачилар, дорогие слушатели, дорогие зрители, дорогие все. Друзья мои, мы сегодня, как всегда, в утро-оке исполняем красивейшие песни. Вы нам помогаете подпевать, хорошее настроение создаем. Вот, в общем, все как и всегда. Вот, огромное количество сообщений пришло. Вот, из некоторых сообщений. Салах Нечаев, Слава Фатхудинов. Ну, как бы это классика. Вот. Рамштайн, Ду Хасми.
6: Ого.
5: Ничего себе, Андрей, бронхит, слыхали? Валерий Леонтьев, Казанова, классика от Азата. Я даже не знаю, Азат, когда дождешься, это песня интересная или нет.
7: Мы сначала Азата должны в Казанову тоже переименовать, наверное.
5: Да, Азат Казанова. Звучит же. Но мы с Андреем поняли, что смотрели-смотрели в окно, солнышко падает, прекрасный город, замечательный наш любимый Казань, любимая наша республика, любимый наш город. И мы поняли, что хотим посвятить одну песню прекрасной Казань и вообще любому городу Татарстана. Вообще любому городу Татарстана. Лениногорск, Челны, набережные.
7: Ты сейчас кого не жду?
5: Елабуга, Альметьевск. А я просто перечислю, кого помню, и имею в виду остальных, вообще все города. А,
7: ну давай.
5: Арск.
7: Арск.
5: Мой любимый родной.
7: Зеленодольск.
5: Буинск. В города играем, я правильно понимаю?
7: На последнюю букву надо говорить.
5: Да, получается, что-то такое серьезное. Заинск.
7: Заинск?
5: Чистополь.
7: О,
5: ты смотри. Или Чистополь. Улица какая? Чистопольская? Чистополь, получается.
7: Ух, как?
5: Вот и думайте.
7: Она же там вообще Чистополь в Вахитову перетекать должен.
5: Абсолютно. В общем, ребятоньки, Бугульма. А как мы Бугульму забыли?
7: Не знаю.
5: Это же и город, и напиток. Этот город, самый лучший город на земле. Хочется пропеть всем нашим городам, включая Казань, рядом стоящему Зеленодольску и всем-всем-всем остальным. Подпевайте вместе с нами. Вот, я эту песню толком не помню, но Андрей сказал, что помнит все идеально. Поэтому, Андрей, вся надежда только на тебя, погнали.
7: Давай, с ля начинай.
5: Отлично. Ля,

прикольно там просто с тобою, там и просто поешь и все. Это проигрыш, Андрей. Но это победа, но в песне проигрыш, да, поэтому там еще все это время тянется буква Ю. Ну, как говорится, буква Ю. Погнали дальше, Андрей.

0: Утреннее шоу на планете Земля под названием «Утромены». На этом, друзья мои, утро вторника подходит к своему завершению. Сейчас мы вас плавненько, аккуратненько передадим в руки наших коллег. Рабочий полдник у нас впереди с 12 до 3.
1: Одно из лучших времен в дне, мне кажется.
0: Это правда, конечно. И обедать можно, и работа, и все такое. Далее, значит, у нас есть с вами, естественно, вечернее шоу «Вечерний Трубим».
1: Да.
0: С 5 до 8 вечера.
1: Mm-hmm.
0: Не забывайте, рабочий полдник хотел сказать. Да нет, конечно, рабочий полдник с 12 до 3, вечернее шоу «Вечерний Трубим» с 5 до 8. А вот привет-приветов! С 9 до 10.
1: Да.
0: Обязательно слушайте. Кроме того, у нас есть ведущие, которые, наши коллеги, они продолжают поддерживать, так сказать, хорошее настроение.
1: А я уж подумал, свои штаны.
0: И есть похудели, конечно. Ну и они все это делают между шоу. Поэтому, дамы и господа, все специально для вас. Ну и не забывайте о том, что вы можете всегда подписаться на наши соцсети, чтобы быть всегда в курсе происходящих событий. Там розыгрыши, призы, подарки. Это канал в Телеге, это канал в Максе. Обязательно подписываться. И, конечно, Бимболталка у нас в Максе.
1: Ну и группа ВКонтакте еще есть.
0: Ну и любые вообще, вот заходите в любую соцсеть, видите Бим-радио, обязательно вбивайте Бим, подписывайтесь, там всегда интересно. Мы же напоминаем, что вы можете слушать нас с помощью сайта bimradio.ru, с помощью приложения на Android и на iOS, там удобно привет передавать. Также можно через умные колонки сказать: умный колонок, включи Бим-радио и наслаждаться. Ну и, конечно же, друзья мои, 102.8, первая в Казани, ну у вас уже настроена FM-волна, я так думаю. FM-волна, и что бы ни происходило с интернетом, мы всегда рядом, мы всегда здесь.
1: Да,
0: мы всегда обещаю.
1: Да, спасем ваше настроение.
0: А на сегодня все. На наши соцсети тоже подписывайтесь. С вами сегодня были Андрей Дмитриев, напротив меня.
1: И Альберт Кузиахметов.
0: Андрей, вы же завтра еще будете с нами?
1: Обязательно.
0: Все, тогда все по расписанию. Работаем. Завтра мы с Андреем вернемся в 7 часов утра и будем вновь начинать этот день. Ну а на сегодня желаем вам классного его продолжения, конечно же. И всем до завтра. Пока!
2: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: настроение. С вами любимое радио. Стартует короткая передача прямо вот после рекламного блога, перед которым, напомню, информация на правах рекламы. Биврадио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа уже на этой неделе мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимис». Осторожный уровень ностальгии и веселье будет за предельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru 18+. Доброго всем дня. Голос Елены Махмудрагаев в студии любимого.
1: На Бим-радио.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
4: «Максидом».
5: Спонсор игры «Утро Мани» ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио 2 930 800.

0: Всем привет! Здравствуйте! Начинаем коробку передач. На связи Игорь Никитин. Солнышко светит, настроение замечательное. Ветерок чуть-чуть, правда, сейчас вот совсем не видать. Но я где-то на дорогах нашего города с подарками буду ждать вас, если будете проезжать мимо. Ну или специально ехать ко мне, имейте это в виду. Нужно прямо сейчас настраиваться на BIM-радио и получать подарки. Но если вы приедете первым, получаете долговременную промывку двигателя. За второе место присадка в бензин СГА. И за третье место силиконовый воск. Все почему? Потому что сегодня с нами играет официальное представительство компании «Супротек» в Казани. Ну а я нахожусь по адресу улица Челюскина, 43. Именно здесь вы можете приобрести что-нибудь для себя полезное от компании «Супротек», собственно говоря. Вот. Ну а «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Великолепные продукты компании «СГА» и «СДА» – это мягкие присадки в топливо, предназначенные для восстановления и поддержания рабочих характеристик топливных систем бензиновых и дизельных двигателей. Они очищают, промывают, смазывают, очищают от коррозии, снижают износ форсунок, инжекторов и топливных насосов, поддерживая их исправность. СДА еще и приводит цетановое число топлива к оптимальным значениям. Рекомендуется к постоянному применению в системах со всеми видами впрыска топлива. Протестированы и одобрены известным экспертом и блогером Константином Заруцким, академиком. Также более подробную информацию вы можете получить в представительстве компании «Супротек», которая находится по адресу улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 004, БЦ «Татари», остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61 и назовите кодовое слово «Вимрадио», и вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Челюскина, 43, Игорь Никитин, футболки с надписью «Бимрадио». На всякий случай будет аварийная сигнализация для того, чтобы вы точно уже ничего не перепутали. Подъезжайте за подарками, передадим приветы. Ну, может быть, у кого праздник какой, тоже можно будет передать. Жду!
1: По будням с 10 до 12. Коробка передач на BIM-радио.
2: Космос — это синяки.

0: новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме прозвучало предложение ослабить нормы по тонировке передних боковых стекол. Ответственность хотят вводить только при светопропускании ниже 35%. Сейчас планка установлена на уровне 70%. Авторы инициативы подчеркивают, что тонировка помогает защитить водителя от солнца, снижает риск ослепления, уменьшает нагрев салона и в целом улучшает самочувствие за рулем в жару. Депутаты предложили закрепить в законе право беременных работать удаленно. Для этого понадобится медзаключение, а сама работа должна допускать дистанционный формат. Парламентарии объясняют инициативу заботой о здоровье женщин. Дорога до офиса и многочисленные очные взаимодействия могут быть нежелательны. Вопрос перевода по-прежнему будет решать работодатель. Врачи напоминают, бесконечная продуктивность вредна для нервной системы. Чтобы вернуть эмоциональный и физический баланс, иногда полезно просто ничего не делать. Полежать, пройтись без конкретной цели или спокойно посмотреть в окно. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: Так, ну что, люблю, когда слушают БИМ-радио, но не люблю, когда так мало людей. Один только приехал, наш любимый слушатель, получает подарок. Ну и, в общем, не страшно. Я думаю, на следующей локации я с удовольствием смогу вам подарить побольше подарков от компании «Супротек», собственно говоря. Ну а сейчас мы будем знакомиться с первым победителем. Он получает долговременную промывку двигателя «Супротек» Апрохим. Здравствуйте, как зовут?
1: Здравствуйте, Руслан.
0: Можно передать всем большой привет всем слушателям и не только родственникам, близким, друзьям.
1: В общем, казанцы, всем большой привет. Слушайте почаще БИМ-радио, будете получать такие классные подарки. Желаю всем подольше вот таких ярких солнечных дней, чтобы лето до конца оставшихся дней провести с пользой. И всем удачи на дорогах.
0: Вот сентябрь начнется в такую жару, кто учится вообще не будет хотеться учиться. Ну ладно, в общем-то я вас поздравляю, а с вами не прощаюсь, мы с вами еще обязательно услышимся, но уже на другой локации.
2: По будням с 10 до 12. Коробка передач на БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
2: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
3: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО «НТПК Супротек».
4: Что делать, если на холодную стучат гидрокомпенсаторы? А бывает и не на холодную. Ремонт? Дорого. А вот Супротек в самый раз.
5: Спрашивайте в компании Супротек. Телефон в Казани 216-06-61.
6: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа по промокоду BIM. Приходите в шоурум Супротек на улице Николая Ершова, 29Б.
7: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: на Бим-радио.
1: Вновь давайте заглянем на карты, на Яндекс.Карты, и расскажем вам, что происходит, где наибольшие затруднения. Ну, по-прежнему Мадыжский тракт с утра пораньше держит напряжение. От Интернациональной улицы до улицы Натана Раклина 14 минут, 1 километр, 5 километров в час скорость движения. И две аварии на этом участке. Ну и плюс еще дорожные работы. Будьте предельно внимательны, пожалуйста, за рулем. Берегите свое движимое имущество. Сибирский тракт от улицы Мира до улицы Журналистов. Также ремонтные работы. 10 минут, 1,5 километра, 11 километров в час. И Гвардейская улица от Макаренко до улицы Адель Кутуй. 4 минуты, 600 метров, 9 километров в час. Все остальное едет гораздо быстрее. Мосты и дамбы все зелененькие, все по нулям. Берегите себя. И самое главное, соблюдаем правила дорожного движения. Ну и будем, конечно же, внимательны. Много участков в Казани, где сейчас ремонтируется покрытие, поэтому это тоже требует дополнительного внимания. Следим за дорогой.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Полный расколбас из 90-х от Бим-радио.
1: Ну что, полный расколбас. Надеюсь, вы уже готовы и... К участию. Мы разыграем два билетика прямо сейчас на расколбас из 90-х. Ну, сначала, наверное, надо зачитать вопрос, чтобы вы начали отвечать. А я тем временем зачитаю, пока вы будете отвечать, рекламную информацию. Куда отвечаем? Макс, и только Макс. На номер плюс 792-7242-1028. Плюс 792-7242-1028. Вопрос несложный. В этой игре на асфальте мелом рисовали клетки с цифрами. Нужно было бросить биту в квадрат и пропрыгать по полю. Но, как правило, на одной ноге передвигая биток по квадратам, не заходя на линии. Как называется эта игра? Ну, как правило, вместо биты, насколько я помню, девчата использовали... Это девчучья игра была. Девчонки использовали обувного крема, вот это ваксы, такие железные коробочки, и давай. Ну, а если это было пластик, это стоило денег. Будем сейчас смотреть, а я пока напомню, как называлась эта игра, где на клетке, на цифрами, и надо одной ногой передвигать биток. Играли, как правило, девочки. Плюс 792-7242-1028. Двое первых правильно ответивших пойдут у нас куда? Вот здесь информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. В программе конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилис». Ведущий вечера харизматичный Сергей Белов. Запомните, ваш любимый диджей Айон. Осторожно, уверен, расколбаса будет запредельным. Ну и все подробности на maximilis.ru 18+. Ну что, давайте посмотрим, кто же написал. Ну, девочки, где ваши ответики? Как ни странно, парни тут накинулись. Классики. Первым написал Шавкат. Странное детство было у Шавката. Вторым Эдуард. Ну, Эдуард, ну, вы же мальчик, Эдуард. Ну, как так-то? Как это вот все объяснить-то? Ну, и всем большое спасибо. Кстати, и третий правильно ответивший был мальчик, и четвертый, и пятый, и шестой, и седьмой, и восьмой. Это все мальчики. Только девятый оказался Диляра. А потом опять плотной группой мужики. Что за детство у вас за такое было? В классике они играли. Но, тем не менее, всем большое спасибо. Все молодцы, с лидерами определились.

0: Им радио. Первое в Казани.
1: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
2: Бим-новости.
3: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
4: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
5: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. С 1 сентября в программу курса «Россия. Мои горизонты» включат новые занятия. Школьники познакомятся с экономикой и востребованными профессиями своего региона.

реставрацию и благоустройство Казанского Кремля направят почти 174,5 миллиона рублей. В рамках проекта обновят исторические постройки, проведут модернизацию инженерных сетей и благоустроят территорию. Среди объектов – Благовещенский собор, мечеть Кул-Шариф, Дворцовая церковь, Пушечный двор и другие здания комплекса. А теперь от культурного наследия к культурному древу. Экстренные новости для любящих оторваться. 14 августа БИМ-радио объявляет сбор на вечеринку «Расколбас из 90-х» в ресторане «Максимилианс». Здесь вам официально разрешено чудить. Диджей Айон уже готовит ностальгический плейлист. Сбор гостей ровно в 8 вечера. Пора устроить настоящий расколбас. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
3: Бим-радио озвучит место назначения, а первые получат подарки, поздравления.
4: Так, ну что ж, давайте двигаться дальше. Ну, точнее, я подвинулся чуть-чуть дальше. Может быть, на этом адресе я соберу себе 5 слушателей Бим-радио. Такое тоже возможно, потому что в первой локации доехали не совсем все. Но, в общем-то, я нахожусь по адресу Горсоветская, 17, корпус 1. Ну, в общем-то, здесь автозапчасти продают в иномарках. И именно здесь вы тоже можете приобрести продукцию компании «Супротек». Буду футболки с надписью «Бим-радио». Меня зовут Игорь Никитин. Включу аварийную сигнализацию на всякий случай. В общем, вы можете смело доезжать. Ну, а если вы приедете первым, получаете приз — долговременную промывку двигателя «Супротек». За второе место — моющая присадка в бензин СГА. И за третье место — силиконовый воск. Сегодня с нами играет официальное представительство компании «Супротек» в Казани. «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Поддержать изношенный двигатель можно. Для этого компании «Супротек» разработаны триботехнические составы, в частности, для двигателей составы «Актив Плюс». Состав восстанавливает изношенную поверхность, создает на ней защитный слой, который оптимизирует зазоры. Работа двигателя возвращается к заводским параметрам, выравнивается компрессия, снижается трение, уменьшаются вибрации, восстанавливается давление в насос. И это позволяет двигателю тратить меньше топлива и ведет к экономии на содержании машины. Все подробности о трибосоставах «Актив Плюс» на сайте suprotec.ru. Также более подробную информацию вы можете получить в представительстве компании «Супротек», которая находится по адресу улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 004, БЦ «Татария», остановка «Обжалилова». Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61, назовите кодовое слово «Бим-радио», вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Жду вас, Горсоветская, 17, корпус 1, запчасти иномарков. Здесь вот стою, парковка тут есть, футболки «Бим-радио» на аварийных сигнализациях. Подъезжайте, если вдруг пытались ехать ко мне, доезжайте сейчас, могу смело пригласить 5 наших слушателей.

0: Кстати, идет коробка передач. Приезжайте прямо сейчас за подарками. Подарки замечательные. Ждем вас в Горсоветская, 17, корпус 1. Иномарков глазами набить обязательно. И рядышком будет стоять на аварийных огнях наш коробка мобиль. Ждем вас в Горсоветская, 17, корпус 1.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что у слонов самый большой мозг среди наземных животных? Его вес 5 килограммов. Слоны испытывают печаль, переживают, скучают, помогают сородичам, а также имеют некоторые способности к занятиям музыкой и рисованием.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Лето на любимой волне.
1: Отдыхает нас, но песни мы ей посвятим. Давайте, поправляйте все. Ну что, ждем вас. Горсоветская, 17, корпус 1, коробка передач. Ну, на самом деле, он вот этот дом девятиэтажный, длинный, он по Муланура Вахитова стоит практически напротив озера вот это за МЧСом, который на перекрестке Ярулина и Вахитова. Это второй день как раз, второй дом от Ярулина и первый от юго-западной. И там вот песни на

0: В общем-то, я сегодня одинокий, получается. Но не совсем. Есть один слушатель Бимрадио, который получает подарок. Долговременный промывка двигателя Супротек Апрахим. Счастлив, довольный. А что, говорит, я опять один. Я говорю, не знаю, чья удача, может быть, моя или не моя. Но у нас будет еще одно включение, поэтому мы будем ждать еще слушателей Бимрадио за подарками от Супротек, собственно говоря. Давайте знакомиться. Здравствуйте, как зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Денис.
0: Можно передать всем, что хочется.
1: Передаю привет своей семье, любимым ведущим, абсолютно всем. Желаю всем удачи, хорошего настроения, чтобы всегда нас радовали.
0: Но мы-то радуем всегда. О, второй, серьезно, что ли? Нет еще? Давайте знакомиться сразу. Здрасте.
2: Здравствуйте, Евгений.
0: Издалека ехали?
2: Почти, с кольца.
0: Ну, нормально, успели же, самое главное.
2: Ну да, я наобум. Думаю, пять человек, если только дождется человек.
0: Ну, если что, пятым приеду хотя бы, да?
2: Да.
0: Ладно, приветы.
2: Приветы жене, детям, Бимрадио.
0: Ага.
2: И всем солнечных дней, мирного неба.
0: Ай, красавчик какой, счастливый, довольный. Все, я пошел ему дарить подарок, а вы не отключайтесь, потому что у нас будет еще одно включение.
3: Смотри на мир ярче с Бимрадио.
4: Традиционное время выиграть приз у нас в очень простой и легкой викторине, которая называется «Смотри на мир ярче». Что нужно сделать? Нужно дозвониться прямо сейчас нам на номер 292-102-8, 292-102. 8. Я задам вам вопрос, вы на него, естественно, ответите, а как по-другому, может быть. Ну и напомню вам информацию на правах рекламы о клинике «Смотри». Клиника «Смотри» — офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника, короткий безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Напомню, что подарим подарочный сертификат в развлекательный центр. Ну и давайте знакомиться. Алло, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Зовут вас как?
5: Виталий.
4: Виталий, очень приятно. Ну что, Виталий, перейдем сразу к вопросу. Надеюсь, вы... да, не торопитесь. Там три варианта ответа будет. Подумайте и отвечайте. Значит, смотрите. Почему на море или в поле линия горизонта видится нам изогнутой? Это, первое, атмосфера искривляет лучи света. Второе, это иллюзия, ведь наша планета плоская. И третье, потому что если смотреть на горизонт слишком долго, глаза устают и начинают округлять все вокруг.
5: Наверное, первый вариант.
4: Атмосфера искривляет лучи света. Совершенно верно, да. И то, что мы воспринимаем как изгиб линии горизонта, это в большей степени иллюзия, созданная сочетаниями физических явлений, кривизна Земли, преломление света и особенности работы нашего мозга и зрения. Чтобы заметить реальную кривизну линии горизонта, нужно подняться на уровень минимум 8 километров. Ну, в самолете вот уже кривизну видно. Вам большое спасибо. Привет кому передадим, Виталий?
5: Ну, передаю всей Казани, всем татарстанцам, любимым ведущим, всем слушателям нашим. Хорошей погоды, поменьше дождичек нам.
4: Спасибо, спасибо.
5: Большой привет.
4: Спасибо. Вам тоже хорошего дня и тоже полного отсутствия дождя, отличной погоды. Лето осталось совсем чуть-чуть. Хотелось бы действительно, чтобы эти последние летние дни, ну как их еще почти 20, были бы, ну, как минимум, жаркими.
3: Смотри на мир ярче с Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио. Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
1: Все от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
2: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
3: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
5: Сын, сын.

0: Таки, твое греческое настроение.
1: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Так, ну что, если кто-то ехал сюда на Горсоветскую 17, магазин это запчастей иномарков, я решил остаться тут же для того, чтобы вы действительно доехали до меня. Получили подарки, передали приветы, свои радостные улыбки, подарили мне 6 человек. Жду, парковка существует. Подъезжайте, даже вот видите, из центра приехал человек, и я заполучил подарок. Это очень-очень прекрасно и очень классно. А почему я остался здесь? Потому что также вы можете приобрести продукцию компании «Супротек» именно здесь. В общем, первое место еще есть. Долговременная промывка двигателя «Супротек» «Топрохим». Есть 2 вторых места. Моющую присадку в бензин СГА можно получить. И 3 третьих места. Силиконовый воск будет ждать тех, кто приедет, видимо, уже потом. 4-м, 5-м, 6-м, возможно. Но тут иногда же главное не подарки, главное иногда участие. Хотя силиконовый воск, скоро зима, тоже пригодится. Сегодня с нами играет официальное представительство компании «Супротек» в Казани. «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Компания «Супротек» разработала уникальный продукт «Силиконовый воск» для предотвращения примерзания и сохранения эластичности резиновых уплотнителей дверей, капота, крышки багажника, стекол автомобиля, металлических деталей дверных замков. «Силиконовый воск» представляет собой смесь силиконовых полимеров, некоторые из которых отвечают за прочность образуемого покрытия, а другие – за его эластичность. Основной функцией силиконового воска является предотвращение примерзания и сохранение эластичности резиновых уплотнителей дверей, капота, крышки багажника, стекла автомобиля. Также более подробную информацию вы можете получить в представительстве компании «Супротек», которая находится по адресу улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 004, БЦ «Татария», остановка Абжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61 и назовите кодовое слово «Бимрадио» и получите скидку по программе лояльности на все 3 технические составы и автохимии. В общем, жду вас. Горсоветская, 17, корпус 1, магазин автозапчастей иномарков, здесь большая парковка. Я Игорь Никитин, футболки с надписью «Бимрадио», аварийная сигнализация тоже для вас на всякий случай оставлю, для того, чтобы вы могли точно знать, что это я вас жду. Мало ли, с какой стороны вы будете заезжать. В общем, давайте, 6 человек, смело.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. С 1 сентября в программу курса «Россия. Мои горизонты» включат новые занятия. Школьники познакомятся с экономикой и востребованными профессиями своего региона. На реставрацию и благоустройство Казанского Кремля направят почти 174,5 миллиона рублей. В рамках проекта обновят исторические постройки, проведут модернизацию инженерных сетей и благоустроят территорию. Среди объектов – Благовещенский собор, мечеть Кул-Шариф, Дворцовая церковь, Пушечный двор и другие здания комплекса. А теперь от культурного наследия к культурному древу. Экстренные новости для любящих оторваться. 14 августа Бим-радио объявляет сбор на вечеринку «Расколбас из 90-х» в ресторане «Максимилианс». Здесь вам официально разрешено чудить. Диджей Айон уже готовит ностальгический плейлист. Сбор гостей ровно в 8 вечера. Пора устроить настоящий расколбас. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Ну что ж, мы знакомимся с нашими победителями. Те, кто ехал издалека, видимо, давно слушают Бим-радио. Может быть, кто-то мечтал попасть в коробку передач. Может, кто-то не попадал еще никогда. Но мы сейчас все подробности узнаем точно. Итак, первым, кто приехал, здрасте, как зовут?
1: Здравствуйте, Максим.
0: Издалека?
1: Нет, вот от издательства.
0: А, ну тут, в принципе, немножечко всего. Развернуться один разок и все, собственно говоря. Так, ну что, по приветам. Кому? Для чего?
1: Привет всем всей Казани, всему Бим-радио, ну, всем таксистам Казани. А вот еще, похоже, один человек.
0: Очень хорошо, что он есть. А может, и не к нам. Сейчас посмотрим. Кого-то не забыли?
1: А нет, все.
0: Все, отлично. Так, второй, кто приехал ко мне, также получает приз от Супротек. Здрасте.
2: Здравствуйте.
3: Зовут
2: меня Алмаз.
0: Привет.
2: Хочу передать привет всему городу Казани, в частности, Джонни, Гадзинуру, Аделине, всему торговому центру XL.
0: Красавчик. Там они слушают, наверное, на весь торговый центр. Это просто вообще круто. Всем привет большой. Итак, третий приехал, тоже он есть. Будем знакомиться. Здрасте.
4: Здравствуйте, меня зовут Алексей. Очень приятно то, что я успел. Желаю всем хорошего дня. Передаю привет моей любимой супруге Альбине, сыну Оскару, дочке Алине, ну, зятю Гарипу, всей Казани, всем жителям Казани. Ну, всем-всем всего хорошего.
0: Вот такой вот он наш слушатель. Я могу еще несколько минуточек подождать. У меня силиконовый воск еще останется точно, поэтому, если вдруг проезжаете мимо, заглядывайте в гости. Ну все, Игорь Никитин, до свидания всем, пока.
5: Реклама на Бим-радио.
6: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. «14 августа официально разрешено чудить».

0: Всем не стыдно, ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Бим Радио. Первое в

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, после продолжительных и напряженных дней вы вспомните о друзьях. Так держать, вас ждет приятный вечер. Тельцы, пришла пора заняться личной жизнью. Необходимо решить какие-то висящие в воздухе вопросы. Близнецы, звезды советуют вспомнить о главном и не размениваться по мелочам. Шаг влево, шаг вправо способен все разрушить. Раки, этот день будет расписан буквально по минутам. При этом настроение будет приподнятым и почти весенним. Львы, вы определенно обладаете искусством убеждать, и в этот день легко повернете ситуацию в свою пользу. Девы, это подходящее время для поиска надежных сведений. Удачной окажется запланированная поездка по уже знакомому маршруту. Весы, чем скромнее вы будете себя вести, тем увереннее будете смотреть в будущее. Скорпионы, если вы хотите мира в семье, нужно научиться быть более гибким и вспомните о чувстве юмора. Стрельцы, действуйте осторожнее в денежных делах. Это неблагоприятное время, чтобы занимать. Козероги, представители этого знака будут усиленно волноваться и переживать. Не доставайте близких своей излишней тревожностью. Водолей, давний партнер может оказать вам поддержку в затруднительной или деликатной ситуации и сделает это инкогнито и бескорыстно. Рыбы, вам в этот день следует забыть о капризах. Это только усложнит ситуацию в семье. И помните, звезды в небе – им виднее.
2: Дёвые заявки на БИМ-радио.
3: Вновь перемещаемся на дороге столицы, ударяя Яндекс.Картом, чтобы рассказать вам, что происходит. Ну, по-прежнему Молодыжский тракт от Интернациональной до Клубной улицы. Теперь уже 31 минута, пробка в 2,5 километра. Скорость потока 5 километров в час. Полчаса у вас займет. Молодыжский тракт в сторону центра. Чернышевского от Нариманова до Профсоюзной 9 минут, 900 метров, 6 километров в час скорость потока на данном участке. Мостные дамбы все прекрасно, все едут и мчатся. И напоминаю, Мамадышский тракт, если вы где-то торопитесь, то, может быть, подумайте по другому въезде в столицу Татарстана, потому что, напомню, полчаса уйдет, чтобы въехать по Мамадышскому тракту в столицу Республики Татарстан. 2,5 километра. Ремонт дороги, ничего не поделаешь.
2: Дёвые заявки на БИМ-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В России выдвинута инициатива придать Дню физкультурника официальный статус памятной даты на законодательном уровне. Закрепление даты позволит регионам включать праздничные спортивные мероприятия в госпрограммы, рассчитывать на бюджетное финансирование и пользоваться мерами господдержки. Многодетным родителям могут дать более длинный отпуск. В Госдуме предлагают увеличить его до 45 дней. Авторы инициативы отмечают, что воспитание трех и более детей связано

связано с постоянной организационной нагрузкой. Нужно возить детей в школу и на занятия, планировать досуг, следить за здоровьем, готовить к учебному году. Эта нагрузка фактически равносильна дополнительной работе, которая не оплачивается. В России набирает обороты тренд на здоровый образ жизни. Расходы граждан на спорт и ЗОЖ заметно выросли. За первые 6 месяцев года траты на абонементы в спортзалы, спортивное питание и экипировку увеличились более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
1: Доброго дня, 12:04. Стартует рабочий полдник. Всем замечательного настроения. Отшумел день строителей в Российской Федерации. Всем строителям крепкого здоровья, нервов, терпения. Доработать сезон, все закрыть, все построить. Строим гигантское количество всего и всякого. Все это нам надо. Сегодня праздник, сегодня день белого гриба. Ну, как-то, не знаю, уже грузди, да, лисички уже на рынках. Как-то уже белый гриб-то, наверное, того. Не, грибники, что там? Что сейчас в сезоне-то? По-моему, белые грибы уже все. Ну и завтра большой хороший праздник в Российской Федерации. День военно-воздушных сил России. Ну, военные летчики делают много сейчас нужного. И будут делать задачи гигантские. Тоже крепкого здоровья, чтобы все было хорошо. Количество взлетов, количество посадок. Чтобы все это было равным всегда. Ну, а нам с вами удачного рабочего дня.
0: Реклама на БИМ-радио. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
5: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
6: 19 августа, 18:30. Стадион Акбарс-Арена. Фонбет Кубок России по футболу. Рубин-Спартак. Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
7: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Каталова 2-0+.
8: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
9: Представьте. Утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
11: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
12: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
11: Мама, я в эфире!
12: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что каждый король в колоде карт имеет реального прототипа? Пики – царь Давид, трефы – Александр Македонский, червы – Карл Великий, а бубны – Юлий Цезарь.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» – ООО «КанАвто», дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В эфире БИМ-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
5: Ну что, традиционно стартуем и начинаем с музыкального пересказа. Здесь все проще. Просто мне нужна ваша помощь. Участвуют два меломана. Победитель забирает ни много ни мало сертификат на вкуснейший бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Здесь все просто. 292-102-8 вы дозваниваетесь. Я вам рассказываю некоторые факты про исполнителя. Сегодня певец. Песню. И вы называете это все, а вы назовете, я знаю. Далее в 12.30 у нас с вами будет первый тост. Поздравим. Затем послушаем песню, написанную «Поплачь в мою жилетку». Можно вот так вот перевести на российский аналог, если к чему-то нашему приводить. Закончим час информации о загруженности дорог. Ну и в следующем части все, как всегда, принес два трека, послушаем обязательно. К нам сегодня мы Ольгу Викторовну ждем, нашего любимейшего, все знающего адвоката. Ну и в третьем части я даже в Казани. В общем, все как всегда. Сейчас музыкальный пересказ. 292, 102,8. Меломаны, вы где?

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Ну что, друзья мои, музыкальный пересказ, но вначале, как всегда, мы знакомимся с участниками. Их две. Две прекрасных девы. Первый до нас дозвонил Алсу. Алсу, здравствуйте. Алсу!
2: Всем привет!
1: Ага, всем привет, хорошо. Ну, чем занимается Алсу в этот прекрасный августовский день?
2: Приехала на день рождения к племяннику, вот сейчас собираемся. Пять лет Ренатику.
1: Ну, ничего себе, средь бела дня, день рождения. А хотя, ну, детская же.
2: Это
1: же,
2: да,
1: ну,
2: да.
1: Да, в 10 часов вечера, что ли, отмечать? Тем более, это же безалкогольно же все будет. Тортики, вот эти хлопушки, носики. Вы там что, в колпачке носики? Вот это... Дуделка вот это, нет?
2: Думаю, что это тоже будет. И тортик в форме ам-няма. Большой зеленый ам-ням.
1: Ам-ням, я не знаю, что такое, но пожрать тортики – это моя слабость. Тортики люблю. Вам противостоит Людмила. Людмила, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Вон эта Алсушка, вон она гуляет. Гулена, вон какая. А вы?
3: Чем я тоже на даче собираюсь.
1: Ах, вы же вот собрать бы вас всех, да? Отправить ее куда-нибудь лес валить.
3: В Орловку.
1: В Орловку, да, в Орловке, да, обязательно. Ну, вам приятного отдыха, с погодой повезло, прям располагает. Ну, что там осталось-то из урожаев-то? Что-нибудь есть?
3: Из урожая слива поспела.
1: А, слива? Ну,
3: да.
1: Слива.
3: Прям вкусно-вкусно. Ну и кабачки, это актуалочка.
1: Ну, кабачки...
3: Один
1: что?
3: Берешь, два в подарок.
1: Ну да, уже мучаетесь, да? Кому бы? Алсу, вам кабачки не нужны? Тут Людмила пристраивает кабачок свой.
2: Вот. Спасибо, свои некуда девать. Вот.
1: Общероссийская августовская проблема. Не ЖКХ, там не еще что-то, а куда бы пристроить свой кабачок. Ну, у мужиков такая проблема не стоит, они это быстро решают все. Ну, еще раз напомню, смотрите, я вам рассказываю про певца и песню, вы угадываете. Та, кто первая назовет мне фамилию исполнителя названия песни, забирает, напомню, сертификат на бизнес-ланч, баварский клубный ресторан «Максимилис». Все понятно здесь?
3: Да,
2: понятно.
1: Я буду много рассказывать, вы меня, как догадаетесь, перебивайте. Не ждите. Значит, смотрите. По данным исследования сервиса Kion Музыка, за период с 1 сентября 2025 года по 28 февраля 2026 года среди популярных песен этот исполнитель и эта песня по исполнениям в караоке занимают первое место. Первое. На втором месте стоит «Бухгалтер» группы «Комбинация», на третьем «Батарейка» «Жуки». Песня давно стала визитной карточкой певца. Композиция звучит на всех его концертах. Хит зазвучал в конце 2006 года. После...
3: «Баста Сансара»?
1: Нет. После выхода 2006 года.
2: «Это у кого-то на столе»?
1: Нет. После выхода... мне нравится, что наши дамы
2: пищи... «Стас Михайлов, все для тебя».
1: Ты смотри, это кто сказал?
2: «Стас Михайлов, я».
3: Это тот, кто не разбил ам-нямский торт, будет кушать.
1: Подождите, кто первый сказал «Стас Михайлов, все для тебя»?
2: Алсу.
1: Алсу, мы вас выгоняем из программы, потому что, ну, еще ничего не рассказал, вы уже угадали, это некрасиво с вашей стороны.
3: Это она часто караулит.
2: Здравствуйте, мы с удовольствием послушаем.
1: Людмила.
3: Алсу молодец, она в караоке чаще ходит.
1: Ну да, сразу видно, да, на день рождения караоке это ее. А вот кабачки приходить забирать, это так ее не дождешься. Людмила, ну что, кому передадим привет?
3: Привет родителям, Николаю и Вере Трифновым, которые ждут на даче, баньку топят. Так что хорошей всем погоды и отличного настроения.
1: Баньку топят, они уже там эти кабачки в пакеты насовывают уже такие. Еще пять, мать, еще пять, блин. Давай. Вам большое спасибо. Родителям передавайте привет и крепкого здоровья.
3: Спасибо. Всем хорошего дня.
1: С Алсу будем разбираться. Ну, давайте Алсу, во-первых, Ренатика поздравим.
2: Да, да, Ренатик, поздравляю тебя с днем рождения. Счастливого тебе детства, здоровья и много-много приятных подарков, что ты сегодня ждешь.
1: Ну, конечно. Самая желанная, наверное, машина какая-нибудь. Или, ну, что я вот в 5 лет, какую-нибудь палку хорошую, красивую, чтобы и автомат у тебя, и ковырялка там, и все, что хочешь, копалка. Да, и с крапивой воевать. Сейчас-то времена уже другие. Наверное, меч ожидая ожидает. Ну, ему хороший подарок, чтобы все, что он загадывал, чтобы все воплотилось. Вам большое спасибо, Алсу. Трубочки не кладите. Сейчас я вам все расскажу, где что как забирается. Ну, вот так вот все просто сегодня получилось. Даже чересчур просто. Ну и послушаем, естественно, все для тебя, Стас Михайлов.
0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.

0: представляются фанаты Стаса Михайлова, где-то затанцевали, замахали руками и прочим. Впереди программа «Первый тост». Я напомню, мы будем поздравлять. Мы поздравляем не всех, но некоторых, которые состоят в группе «Бим-радио», в социальной группе «Бим-радио» ВКонтакте, в социальной сети. Обязательно вступайте. И, кто знает, может быть, именно ваше имя прозвучит. Ну, все равно, какой-никакой приятный подарочек. Ну, а если вы решили поздравить своих близких, родных, то сделать это легко на платной основе. 2-930-800. Это наш офис. Обязательно участвуйте. Видов гигантское количество. Выберите для себя подходящее. 12.24. Скоро перейдем к первому тосту.
1: Реклама на Бим-радио. Семейный шопинг стал проще с Mars Avenue. В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите Mars Avenue в ТЦ Паркхаус на Имашева 46, в ТЦ Моки на Кулахметова 28 и в ТЦ Бахетле на Ленинградской 27.
2: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
3: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыпачок.
4: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим. Слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
5: Если ты выжил в те 90-е, значит, проблемы ты решаешь просто.
3: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
4: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20.00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
6: Подробности на maximilians.ru 18+.
7: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
8: Спонсор шоу «Утромены».
9: Юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
10: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18 212 13 18.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: БИМ-новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto. Специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. В России выдвинута инициатива придать Дню физкультурника официальный статус памятной даты на законодательном уровне. Закрепление даты позволит регионам включать праздничные спортивные мероприятия в госпрограммы, рассчитывать на бюджетное финансирование и пользоваться мерами господдержки. Многодетным родителям могут дать более длинный отпуск. В Госдуме предлагают увеличить его до 45 дней. Авторы инициативы отмечают, что воспитание трех и более детей связано с постоянной организационной нагрузкой. Нужно возить детей в школу и на занятия, планировать досуг, следить за здоровьем, готовить к учебному году. Эта нагрузка фактически равносильна дополнительной работе, которая не оплачивается. В России набирает обороты тренд на здоровый образ жизни. Расходы граждан на спорт и ЗОЖ заметно выросли. За первые 6 месяцев года траты на абонементы в спортзалы, спортивное питание и экипировку увеличились более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
1: Программа для именинников «Первый тост».

радио, официальной группы в социальной сети ВКонтакте. Значит, Юлия Корнилова-Лугунова справляет сегодня. Бог посылает нам испытания, чтобы мы, преодолевая их, укреплялись, а не отчаивались. Да, у нее тут много всяческих фотографий. Она с Ди Каприо даже есть у нее фотографии. Представляете, ребята? С Ди Каприо. Нурзиля Минханова, Нижняя Абдулова, представляет Мупату. С днем рождения вас. Автотранспортное управление, так я не понимаю. Лада Буланова справляет сегодня день рождения. Автор и исполнитель своих песен. Нужна песня, обращайтесь. Также Екатерина Прокофьева. Такого здорового букета я ни разу не видел. Там миллион роз, наверное, да. Ну и багажник автомобиля тоже хороший, из которого вытаскивались эти цветы. Ольга Молчаева справляет. Вот у нее красивые, что это, лилии белые. Я в цветах не очень. Диляра Сагдеева справляет день рождения. У меня тоже замечает фотографии. Ну, как положено, лето, трава, вот эти все стога и прочие красоты природы. Сегодня же родился Христофер Хемсворт, актер и продюсер, исполнитель роли Тора во вселенной Марвел. Анатолий Михайлович Кашпировский, психотерапевт, целитель. Халк Хоган, вспомните такого, актер, шоумен, рестлер. Леонид Викторович Михельсон, предприниматель, председатель правления, акционер газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров, крупнейший акционер нефтехимического холдинга «Сибу». Сергей Петрович Мавроди, предприниматель, основатель акционерного общества «МММ», который рассматривается как классическая крупнейшая в истории страны финансовая пирамида. Стивен Возняк, изобретатель, инженер, электронщик и программист, учредитель компании Apple. Ну и Владимир Федорович Адаевский, князь, один из последних потомков Рюриковичей, русский писатель, мыслитель эпохи романтизма, один из основоположников русского музыкознания. Вот такие вот люди справляют сегодня день рождения у вас. Сегодня тоже день рождения, мы вас, естественно, тоже поздравляем. Счастья, здоровья, всяческих сбычи мечт различнейших. Ну и чтобы все было хорошо. Ну и вот самое главное, вот как у Ринатика сегодня его тетя Алсу Апа поехала поздравлять, чтобы погода была хорошая. Ну, понятно, что лето, даже если был бы дождь, день рождения не отменяли. Но все-таки погода тоже имеет большое значение. С днем рождения всех, всех благ вам и мне.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Золотые нулевые. И рассмотрим песню 2002 года. Джастина Тимберлейк расстается с Бритни Спирс. Ну, Бритни Спирс уже была какой-никакой звездой. Джастин Тимберлейк еще ничего не спел, ничего не выпустил. Был такой 17-летний светский лев такой. Ну, и по воспоминаниям самого певца, толчком написания стал неприятный телефонный разговор с Бритни Спирс. После него Тимберлейк пришел в студию в Лос-Анджелесе, где его ждал Тим Белланд, на секундочку. Продюсер заметил, что артист расстроен. И вместо того, чтобы его там прижать к жилеточке, успокоить, он стал его эмоции направлять на творчество. Но все-таки продюсер, деньги превыше всего. И именно в этот момент пришла и первая строчка. Она же стала первой строчкой в песне. «Ты была моим солнцем, ты была моей землей». Что Бритни? Бритни в своих мемуарах от 2023 года написала, что Тимберлейк опозорил ее этой песней. Она отмечала, что в СМИ ее изобразили в негативном свете. В негативном. При этом там же, в этой же книжонке, Бритни Спирс призналась, что изменяла Тимберлейку с хореографом Уэдом Робсоном. Так что ее опозорила все-таки, песня или измена с хореографом? Да, не разберемся никогда.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226 93 45. Крутовская 20.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на Журналистов 62.
6: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021 Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
7: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. 26 августа – группа «Градусы». 29 августа – «Смеш Бэнд». До встречи на высоте. 12+.
8: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.
9: I can say what I'm feeling, if I don't know how to move.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну что, давайте заглянем на Яндекс.Карту. Пишут, в Казани временно отключили светофоры на перекрестке Чуйкова-Мусина. И там сразу же появился значок аварии. Прямо на перекрестке. Если по Мусину мы едем в сторону Чуйкова, ну прям вот 2 метра до светофора в правом ряду. Будьте предельно внимательны, аккуратны. Дистанция допереди едущего. 3 балла местами затруднения. Сейчас такая вот загрузка казанских дорог. По-прежнему Молодыжский тракт от Интернациональной улицы до Клубной улицы. 22 минуты на этот раз. Сейчас назад было полчаса. Теперь 22 минуты. 2,5 километра заторчик и средний поток. Средняя скорость движения потока 7 километров в час. На центральной улице от Мира до Ображной 6 минут, 600 метров, 7 километров в час. Мосты, дамбы прекрасно в нулевой загрузке мчатся с соблюдением правил дорожного движения, что настоятельно всегда рекомендую всем делать. Будьте предельно внимательны за рулем.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
5: Spin you around on the chandeliers. It'll be here like tears for fears you love. No, I can't get enough.

небу никто не поднимет взгляда. И ночью дым прячет звезды, как вор бриллианты. В городе пробок, где нам ничего не светит, кроме холодного света неона. Надежда первая ушла, оставив нас наедине с леденящей болью.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Осенью расширят запрет на установление испытательного срока при приеме на работу. Он будет распространяться на женщин, воспитывающих детей до 3 лет, а также на тех, кто растит таких детей без матери. До 31 августа подобная защита предусмотрена только для женщин с ребенком до 1,5 лет. Про моду. В ближайшем осенне-зимнем сезоне дизайнеры выделяют два ярких вектора в обуви. Первый – каблуки с характером. Их отличают нестандартные формы, архитектурная геометрия и заметные декоративные детали. Второй – переосмысление вещей для свежего воздуха. Практичная обувь для активного отдыха адаптируется для города и создает смелые сочетания с изящными вариантами, например, балетками в металлизированной отделке. Интересный факт. Мы лучше помним то, что нас по-настоящему тронуло. Эмоционально окрашенная информация фиксируется детальней и сохраняется дольше, в отличие от нейтральных сведений. Это объясняется нейробиологически. При обработке эмоционально окрашенных стимулов одновременно активизируются и зоны памяти, и эмоциональные центры мозга. С вами были новости на Бимрадио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Аракаевым.
1: Доброго дня, всем хорошей погоды. Сегодня повезло всем тем, кто за городом, кто в отпуске. 24 градуса сейчас, 25 даже. Осадков не ожидается в течение всего дня. 19:30 солнышко нам скажет пока. До завтрашнего утра. А что сегодня? В этот день основан монастырь, впоследствии ставший Троице Сергиевой Лаврой. Красивейшее место, обязательно к посещению. Более 50 зданий, сооружений. Троицкий, Успенский соборы. После революции хорошо, что все это не срыли, не взорвали. Сделали историко-художественный музей, 40-го музей-заповедник. Ну и сейчас все восстановлено, все красиво, в цвете, как никогда. Основан музей-усадьба Абрамцева в 1843 году. Российский писатель Сергей Аксаков недалеко от Сергиевого Посада приобрел усадьбу Абрамцева. Полюбил это место. Часто бывал и Тургенев, Гоголь, Щепкин, Сава Мамонтов приобрел усадьбу в Абрамцеве и организовал там художественный кружок. И вот тогда это просто был цветник. Репин, Суриков, Крамской, Поленов, Васнецова, Левитан, Серов, Врубель. Все посещали это место. Еще одно событие, еще одно открытие. В 1959 году советский лайнер Ту-104, вылетевший из Ленинграда, приземлился на Шереметьевском аэродроме. Тогда это был военный аэродром. Ну вот с этого дня, 1959 года, он стал уже пассажирским. Первый международный рейс был совершен в Шеффилд. Черт его знает. Из Москвы в 67-м году уже в Париж летали, в Нью-Йорк с 67-го года. Ну и преобразил Шереметьево к Олимпиаде в Москве в 1980 году. Открыли Шереметьево-2. Ну, сейчас это один из крупнейших аэропортов Российской Федерации. Сколько всего оттуда летает. В этот день также начался показ фильма «17 мгновений весны». Ведь какие артисты играли? Вячеслав Тихонов в роли Штирлица, Леонид Броневой в роли Мюллера, Ростислав Плят, помогавший Штирлицу в борьбе с оккупантами, ну и множество других замечательных артистов. Ну а какая музыка от Микаэля Тривердиева, который исполнил Йосиф Кобзон. Ну, это что-то с чем-то.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Сами

0: сервис, бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей. Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800+. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что у коренных жителей Мадагаскара существуют временные разводы. Развод оформляется, например, если муж уезжает в длительную командировку, а когда возвращается, то происходит торжественное возобновление брака. Но при этом ни один из супругов не должен интересоваться, что происходило в его отсутствие.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Аракаевым.
1: Две песни послушаем сегодня. Ну, первый... Я долго думал, что для меня дороже, Майкл Джексон или Роллинг Стоунс. Дело в том, что вот именно в этот день, в 98 году, в Москве, впервые выступила группа The Rolling Stones. Мне повезло, я был на концерте, и еще 44 человека из нашего города, мы автобусом поехали, да, не поленились. Но, с другой стороны, было еще событие. В 1969 году, в этот же день, в зале Dicey Club, Беверли-Хиллз, Дайана Росс впервые представила на сцене музыкантов группы Jackson 5, где маленький Майкл Джексон солировал. И вот здесь я понимаю, что мне вспомнился фильм «Стражи Галактики», где, помните, Грут в горшочке «I want you back» поет. Вот эту песню будем слушать. Там еще этот здоровый, как его звали-то? Он все время поворачивался. Что он там, танцует, что ли, опять, что ли? И опять отворачивался. В общем, замечательный момент. Эту песню, кстати, написали для Дайаны Росс, но она дала эту песню именно Jackson 5. Это здорово. И тогда вот на премьере группы присутствовало 350 человек. Все были в фуроре. Всем все понравилось. И послушаем еще Уитни Элизабет Хьюстон, ну, которой было бы день рождения 9 августа, но жизненные нехорошие излишества погубили артистку, фотомодель, продюсера, киноактрису, ну, самый главный, конечно же, ритм-блюзовую певицу. В книге рекордов Гиннесса находится, Уитни Хьюстон до сих пор лидирует по количеству музыкальных наград. 411 у нее в коллекции. И по версии журнала Rolling Stone, опять Rolling Stone, она находится в списке 100 величайших исполнителей. Все мы помним «Телохранитель» 92 года, где она сыграла главную роль. Ну и песни, исполненные ею. Там много песен, но мы всегда знаем, что мы имеем в виду. Вот это «Я буду любить тебя вечно». И эта песня ведь стала не просто хитом, она стала как бы гимном любви, вечной любви. И именно с этой песней молодая тогда девчонка Алсу дебютировала. Она на свадьбе старшего брата спела именно эту песню. И вот именно оттуда уже все поняли, ну что, певица, певица. Ну а начнем все-таки Jackson 5, I hope you back.

Да, но Уитни Хьюстон послушаем другую немного песню. У нее очень много дуэтов из Марай Кэрри со Стиву Андером, Селин Дион, Деборой Кокс, Джорджем Майклом. Но вот очень красивые тоже песни, тоже о любви с Энрике Иглесиасом. И здесь вот их объединяет Уитни Хьюстон и Алсу вообще. Не Уитни Хьюстон с Энрике Иглесиасом в студии не пересекалась, не Алсу. Все это делалось.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
3: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
4: Люксюм, Омнитекс, Топ-Грейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
5: Спонсор шоу «Утромены» – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
6: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
7: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: говорим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Осенью расширят запрет на установление испытательного срока при приеме на работу. Он будет распространяться на женщин, воспитывающих детей до 3 лет, а также на тех, кто растит таких детей без матери. До 31 августа подобная защита предусмотрена только для женщин с ребенком до 1,5 лет. Про моду. В ближайшем осенне-зимнем сезоне дизайнеры выделяют два ярких вектора в обуви. Первый – каблуки с характером. Их отличают нестандартные формы, архитектурная геометрия и заметные декоративные детали. Второй – переосмысление вещей для свежего воздуха. Практичная обувь для активного отдыха адаптируется для города и создает смелые сочетания с изящными вариантами, например, балетками в металлизированной отделке. Интересный факт. Мы лучше помним то, что нас по-настоящему тронуло. Эмоционально окрашенная информация фиксируется детальнее и сохраняется дольше, в отличие от нейтральных сведений. Это объясняется нейробиологически. При обработке эмоционально окрашенных стимулов одновременно активизируются и зоны памяти, и эмоциональные центры мозга. С вами были новости на Бимрадио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Им радио. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Ну что ж, доброго дня всем, всем, кто слушает любимое радио, и к нам в студию Кульдина Ольга Викторовна пришла. Здравствуйте.
2: Добрый день, Махмуд. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: Всегда рад вас видеть.
2: Взаимно.
1: Вы рассказываете такие вещи, просвещаете нас, простых грешных. Ну и вот сегодня будет очень важный разговор, то, от чего я обычно отказываюсь. Всегда говорю, брат, не туда обратился.
2: Правильно делаете.
1: Потому что отдав... в долг небольшие деньги, тебе за ним бегать потом неохота, а человека ты потеряешь. Вот. А пьющих людей в моем возрасте уже не так много. Вот. Поэтому я как бы стараюсь держаться друзей и не давать им взаймы ни в коем случае. Но, друзья мои, берите ручку-карандаш. Сейчас Ольга Викторовна будет рассказывать, как это правильно юридически оформлять. Потому что не хочется их делать такими одноразовыми, эти деньги. Да, отдал, и все, до свидания. Ты хороший парень. Вот как дела? Как здоровье, как мама, как сам. Вот. Внимательно слушайте. Да, пожалуйста.
2: Добрый день еще раз. Знаете, начну с мудрости, которой научил меня мой муж. Он говорит, если кто-то просит деньги в долг, и ты готов дать, ты дай такую сумму, с которой тебе не жалко расстаться.
1: И человека не жалко в то же время.
2: Вот, то есть, да. И думаю, если ты на весу стоит, на весах дружба, если это близкий человек, и сумма денег, значит, та сумма, которую не жалко. Потому что, как правило, потом ведь друзья тоже начинают избегать общения, если они должны.
1: Дороги переходить до тебя.
2: Такое бывает, к сожалению, это жизнь. Но, что ж, договор займа, наверное, заключал каждый, может быть, второй в этой жизни, может быть, меньше.
1: А это какая-то установленная форма или что это?
2: Ну, вы знаете, расписка – это ведь тот же фактически договор займа, как мы говорим, да, он же содержит все условия. Какие условия содержатся? Это...
1: Паспорт.
2: Идентифицировать обязательно. Да, кто дал, кто получил
1: машины,
2: заемщик. Мы к машине тоже перейдем. Заемщик, взаимодавец, да, конечно. Паспортные данные часто указываются сейчас. Раньше это вот на коленке написали.
1: И ладно.
2: И вроде как я взял, я верну, вот через такое-то время верну. Но сейчас как-то более осмотрительными становятся люди, как заемщики, так и взаимодавцы. Взаимодавцы в первую очередь, да, фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, если есть с собой паспорт, то и паспортные данные не лишним указать, и адрес фактического проживания тоже указать не лишним. Что еще? Обязательно точная сумма, как правило, указывается прописью. Цифрами и прописью.
1: Не забывайте.
2: Да, какая валюта? Ну, рубли, безусловно, у нас, потому что в иностранной валюте сделки не производятся.
1: Слушайте, а
2: в данном случае. Вот, сейчас дойдем. Процентная ставка, либо прописывается, что договор является беспроцентным.
1: Угу.
2: Там тоже должно быть четко
1: указано. То есть, если мы не прописали беспроцентным, то потом, когда человек, который давал деньги, он может оставить, а я что делать?
2: Ну, в этом случае...
1: Корову,
2: в этом случае можно по ставке Центробанка взыскивать и за пользование чужими денежными средствами за сроком.
1: То есть это вполне законно?
2: За просроченным это вполне законно.
1: Но ты будешь... нужно будет потом заплатить? Это же как доход?
2: Да, конечно, если вы получаете проценты вам возвращают, то и подаете 3 НДФЛ, то да, то, в общем, не... Но это ведь, знаете, только те, кто профессионально занимаются. Ростовщики, как правило,
1: есть
2: да,
1: люди,
2: да.
1: Не секрет.
2: Как правило, то, что происходит между физическими лицами, это основано в первую очередь на доверии. Раз. Потому что человек, обратившийся за помощью, как бы обращается к тому, кто не откажет, и у кого есть такая возможность, и с кем хорошие доверительные отношения. И, безусловно, в данном случае стоит ли взаимодавцу указывать и подавать 3 НДФЛ, ну, это уже как
1: на
2: бы...
1: На его совести.
2: Его обязанность, конечно, но, тем не менее, в данном случае оно является правом. Не всегда это делается, потому что, ну, невеликие суммы, которые указаны как проценты, да, часто бывают процентная ставка, бывает просто кабальной, и если уже дело доходит до суда, иной раз суды снижают процентные ставки.
1: Но, с другой стороны, человек согласился, как бы он же осознанно шел на это.
2: Безусловно.
1: Он же не Лариса Долина.
2: Безусловно. Волю он свою изъявил. У нас, в общем-то, свобода договора, да, и условия, которые там прописываются в этом договоре займа, в расписке ли они указаны. То есть они, безусловно, имеют законную силу. Что здесь, каким образом взаимодавец может как бы свои права гарантировать и в обеспечении возврата долга...
1: Обеспечение?
2: Да. Это может быть договор залога.
1: Вот.
2: Да, договор залога.
1: То, что потом автоматически достанется вам.
2: Либо недвижимости, ну, не совсем автоматически, а в судебном порядке на основании решения суда, если суд взыскивает и... Ну, то есть, если добровольно, да, безусловно, да. Автоматически, если заемщик, должник уже в данном случае не может вернуть задолженность по договору займа, тогда, да, говорит, все, вот у нас с тобой договор залога заключен, я тебе передаю имущество, пользуйся. Деньги отдать не могу. Часто такое встречается, Махмуд?
1: Нет.
2: Совершенно верно, нет. Итак, договор залога. Либо условия о залоге указываются в договоре.
1: Сначала он едет в Казахстан.
2: И не найти его, да?
1: Уеду жить в Лондон.
2: Ну, если денег тех, которые он занял, хватит, то можно и в Лондон. То есть, если можно в договоре займа прописать условия о залоге, либо отдельным договором залога. Что здесь важно? Договор залога недвижимости, недвижимого имущества обязательно регистрируется либо через МФЦ, либо напрямую в Росреестре. Договор залога автомобиля тоже через нотариуса может быть внесен в реестр залогов. Есть такой, да, единый реестр.
1: То есть можно посмотреть, это нужно обязательно сделать?
2: Конечно. Иначе, ну вот смотрите, договор залога заключили, нигде не зарегистрировали, просто прописали, вот он у вас есть, сами написали, что вы не защищены в данном случае.
1: Ну, всегда можно по пятну приспать.
2: Конечно.
1: Меня заставили.
2: Да, ну это да, это другой вопрос, что заставили. Но если он... Когда он зарегистрирован, он тоже может сказать,
1: вот, смотрите,
2: что его заставили.
1: Видите, царапины, это от паяльной лампы.
2: Вот. Вас мучили. Вы деньги не отдавали или же вас заставляли?
1: Нет, я для примера.
2: Ну, это да.
1: Я взаймы никогда не беру.
2: Это хорошо, счастливый человек. То есть в данном случае, если обращается взаимодавец, кредитор в суд за взысканием, и есть договор залога, надлежащим образом оформлен, реально удостоверенный, зарегистрированный в Росреестре, если это недвижимость, либо в реестре залогового имущества, если речь идет о движимом имуществе, как правило, это автомобиль, тогда суд при вынесении решения о взыскании задолженности процентов и неустойки обращает взыскание на заложенное имущество. То есть в данном случае, ну, как бы, наверное, права взаимодавца оказываются защищены. Что здесь со сроками?
1: Заключение?
2: Со срока. По уголовному делу?
1: А вообще уголовно наказуемо это не возврат? Вот, да, он уперся, и все, Роган, не вернусь.
2: Для этого нужно доказать, что не было намерения о возврате. То есть человек...
1: Изначально,
2: когда, да,
1: изначально,
2: чтобы усмотреть там состав преступления, как например, по статье 159, как мошенничество. То есть тогда...
1: А, ну да, это уже мошенничество получается.
2: Да, взял, это уже мошенничество. Взял, да.
1: Зная, что не
2: вернул. Но это доказать очень сложно. Как правило, люди обращаются, да, в органы обращаются правоохранительные, но, как правило, идет отказ о возбуждении уголовного дела.
1: Где предварительный сговор?
2: Гражданско-правовые отношения.
1: Тем более наша прославленная полиция.
2: Да, и
1: так
2: прибегает, знаете, к такому методу обращения в правоохранительные органы взаимодавец прибегает в том случае, если, например, не было договора займа, не было расписки. Ну, передал деньги, да, ну, как,
1: ну,
2: какие-то там
1: докажи,
2: свидетели какие-то, может быть, есть. Может быть, то, что у него была сумма какая-то определенная, предположим, он со своей карты перевел деньги, но не сохранилось ничего. Вот он говорит, вот у меня вот выписка, я переводил ему деньги. Вот в этом случае на стадии проверки материалов, на стадии проверки заявления можно добиться того, что заемщик может сказать, да, признать, что я деньги взял, действительно, но я верну. вот эту сумму. А вот уголовное дело тогда не возбуждается, говорят, да, гражданское правоотношение, но на основании этого хотя бы можно обратиться в суд. Потому что нет доказательств иных, расписки нет, либо расписка утеряна, предположим, а заемщик отказывается писать повторно взамен утерянной. Но, тем не менее, такие тоже бывают обстоятельства, хотя вполне можно доказать.
1: Значит, давайте пробежимся.
2: Давайте.
1: Если мы даем денег взаймы, то мы...
2: Мы договор займа заключаем.
1: Это нужно нотариусу
2: идти? Ну, это не обязательное условие. Угу. Главное, что письменно, если сумма составляет свыше 10 тысяч. Если до 10 тысяч, можно передать и потом тоже требовать в суде.
1: За 10 тысяч потом можно просто подойти ему в лицо.
2: Свыше 10 письменная форма обязательно. Угу. Если уж действительно так все соблюдать и взаимодавец опасается, что не будет возврата, тогда к договору займа заключается. Включается договор залога, который регистрируется...
1: У нотариуса.
2: Договор залога заключается у нотариуса, угу. В том числе, нотариально удостоверяется, регистрируется через МФЦ.
1: Пипец, да, это 1030, наверное, там у нотариуса остаешь.
2: Ну, я думаю, я не знаю, какие расценки у нотариуса, но думаю, что это не безвозмездно, безусловно. Это стоит денег, конечно.
1: В общем, ребят...
2: Но стоит оно того или нет, решать...
1: Решайте сами, думайте сами. Нужен вам этот человек в вашей жизни или нет?
2: Про сроки быстренько скажу.
1: Да, давайте.
2: Да, срок, общий срок исковой давности 3 года. Угу. Если указан срок возврата в расписке, значит, вот с этого момента, ну, в договоре займа, в расписке. Если вдруг срок возврата не указан, то с момента требования, вот вы вспомнили, что он вам не возвращает какой-то, пишете требование, говорите, прошу вернуть. Вот с этого момента 3 года срок исковой давности. Все на этом.
1: Все помнить надо. И главное вовремя обращаться к адвокатам. Потому что самим это все не... Вам большое спасибо.
2: Спасибо вам.
1: Услышимся, я надеюсь, в следующий вторник.
2: Обязательно.
1: Как всегда, поговорим
2: если
1: о чем-то важном, интересном. Что у нас может поменяться?
2: Всего доброго.
0: Помощь адвоката. На БИМ-радио. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Реклама на БИМ-радио.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
3: «Максидом».
4: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от «Бим-радио». «14 августа официально разрешено чудить!» «Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно!» «Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс!» В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Du findest Liebe und ich hoffe, dass sie nie endet.
1: Путевые заметки на BIM-радио.
2: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
3: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: у Памирхана стоит значок «Авария», левый ряд, средний ряд, сразу два ряда. Будьте предельно аккуратны. О заторах. А мамадышский тракт сегодня весь день от Интернациональной улицы до Клубной. Сейчас 24 минуты, час назад было так же. Длина этой пробки 2,5 километра, скорость потока 7 километров в час. Центральная улица от улицы Мира до Овражной улицы 8 минут, 600 метров, 5 километров в час. Скорость движения там. Кулгали от улицы Агачлык до Овражной улицы 7 минут, 900 метров, 8 километров в час. Это самые серьезные затруднения. Мосты и дамбы все по нулям. Ну и напоминаю, Мамадышский тракт в центр. Сегодня весь день идут ремонтные работы на Мамадышском тракте. Может быть, нужно подумать, если вы очень сильно торопитесь, о том, чтобы выбрать другой въезд в столицу Татарстана. Всем удачи, всем хорошего настроения, в особенности, если вы стоите в этой пробочке.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме предложили давать родителям школьников оплачиваемый отпуск продолжительностью 2 недели в период летних каникул. Авторы идеи считают, что это поможет родителям проводить больше времени с детьми, снизит финансовую нагрузку при организации детского отдыха, повысит безопасность детей и укрепит семейные отношения. В День Республики и День города в Казани устроят масштабное свадебное торжество. Десятки пар одновременно вступят в брак у Центра семьи «Казан». Для участия необходимо заранее подать заявление, а также соответствовать дресс-коду. Невесты должны быть в белых платьях, а женихи – в классических костюмах. Педагоги отмечают, удобство школьных принадлежностей влияет на концентрацию и успеваемость ребенка. Например, неудобная ручка, толстые карандаши, плохая разлиновка – все это утомляет и отвлекает. Важно также давать школьнику самому выбирать часть канцелярии. Так растет ответственность и мотивация. Это были BIM-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: заблокировали реку Вожу, отрезали противника от путей снабжения, двинулись стремительно на атаку, отразив удар монгольской конницы. Репутации Мамая был нанесен непоправимый ущерб. Ослаблением его позиции воспользовался тогда Тохтамыш. И в апреле 1380 года хан Тохтамыш захватил всю Золотую Орду. Ну, 200 километров до Куликового поля и 2 года времени еще. Это было до Куликового боя. За 2 года. Что еще? В 1471 году мирный договор в Коростене между Иваном III и Новгородом. Великий Новгород официально признал великого князя всей Руси своим господином и стал частью единого русского государства. В 1773-м беглый казак Емельян Пугачев объявил себя императором Петром III. В своем манифесте он призвал к восстанию и войне с дворянами. За 2 года бунтари убили несколько тысяч солдат российской армии, но потерпели крах. Здесь, в Казани, все и, по сути, закончилось. В 1791 году морская победа у Клякри. В ходе русско-турецкой войны русская эскадра контр-адмирала Федора Ушакова разгромила турецкий флот. Мы потеряли 17 человек в этом сражении. Турки все потеряли. В 1845 году в Санкт-Петербурге на Александровском заводе был изготовлен первый российский магистральный паровоз для строящейся между столицей и Москвой железной дороги. В 1898 году в Спасском храме в Гагино венчался великий бас Федор Шаляпин с балериной, итальянкой Йолой Тарнаги. Он спел ей со сцены «Онегин, я клянусь на шпаге, безумно я люблю Тарнаги». А она ему в ответ родила 6 детей. Церковь эту заботливо восстановили. Она была в руинах. Да-да-да, коммуняки ничего не жалели. В 1921 году в этот день опубликован наказ Новнаркома о проведении в жизнь новой экономической политики НЭП. Ну, потом лет через 5 это все очень быстренько запрессовали. Придушили. Вот такие события исторические происходили в этот день. А еще одно историческое событие обсудим в нашей любимой викторине «Однажды в Казани» буквально через 10 минут.
1: Реклама на Бим-радио. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35. Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
7: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Аракаевым.
1: Доброго дня. Традиционно заглянем в наш календарик в начале часа, что происходило в этот день, 11 августа 1378 года. Первая победа Дмитрия Донского над Ордой в битве на Воже. Загнали сначала монголо-татар в воду, и там в воде с ними давай играть в игры. А плавать-то татар-монголы не очень. Русские войска

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: А вы знаете, с какой скоростью распространяются слухи? Если один человек расскажет новость пятерым знакомым, а каждый из них, в свою очередь, еще пятерым в течение 15 минут, то через 1 час и 45 минут эту новость будут знать 50 тысяч человек.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: картинг на 1500 рублей. Несложный будет сегодня вопрос, но очень приятный. Отшумел день строителей. Наши татарстанские строители, они молодцы. Они делают то, что другим не под силу, либо доделывают за теми, кому это не под силу. Такие тоже вещи случались. Ну и в 2020 году в нашем славном, любимом лично мною городе открылась ГАУС Республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора Агафонова. Скольких людей спасли работники этой больницы, я не знаю. Но я тоже прошел через горнило ковида и как раз вот руками заботливыми тружеников ГАУС имени Агафонова и жив, здоров и слава российской медицине. Но мы вернемся все-таки к строительству. Вот эта Республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора Агафонова была построена в Акташ. Строй. Молодцы ребята. Сейчас аэропорт уже все достроили. Будут сдавать. Ну и, наверное, до Нового года уже ведут в эксплуатацию. Я, наверное, ничего не разболтал. Ведь ничего не должен разболтывать. Всем, ну, во-первых, это большая хорошая компания. Всем крепкого здоровья, новых отличных объектов. И вот мы поговорим как раз об этой больнице Республиканской, что на проспекте Победы в доме 83. А за сколько дней построили эту больницу? Сейчас вот, когда говоришь, люди не верят некоторые. Даже строители не верят. Ну, за 100 дней ты что, в России ничего не строится, ты что? А этот шикарный красавец четырехэтажный был построен именно за это время. За какое время была построена Республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора Агафонова на проспекте Победы, дом 83. Пишите нам в МАКОС. Ну и что? 10-й, да? Нет? Давайте 20-й. 20-й. То, что 10 уже правильных ответов есть. Давайте 20-й правильно ответивший получит у нас сертификат в картинг на 1500 рублей. Если не будет 20-го, ну что, первый правильно ответивший получает данный сертификат. Ну что, в полный вперед!
1: Однажды в Казани.

0: много правильных ответов, молодцы. Ну, а 20-м стал Д. Ваш ник Д. 100 дней. Первым был Андрей. Вот, ну, мы дождались 20-го. Д, я вам сейчас напишу, что, как делается. Ну, и традиционно всем большое спасибо, что принимаете участие в наших игрищах. Ну, а строителям успеха. Летний сезон, он коротенький. Зимой строят меньше. Ну, такие у нас климатические особенно не отвлекаемся. Особенно не отвлекаемся мы на строительство зимой. Ну, и еще стоит напомнить, что ну, совсем уже скоро, 14 августа, это на этой неделе, в пятницу, есть прекрасная возможность отдохнуть. А Бимрадио представляет вечеринку, информация на правах рекламы, Бимрадио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан Максимилианс. Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru. Заходите, не ждите 14 числа. Подробности и бронь столов maximilians.ru 18+. Ну и напомню, что мы периодически устраиваем, мою смену уже вот до 15 нет, но дальше, я думаю, будет. Мы устраиваем розыгрыши билетов, так что попасть возможность очень большая, но самая простая — зайти на maximilians.ru, забронировать на дружную компанию и отлично провести вечер 14 августа.
1: Реклама на Бимрадио. Спонсор игры «Утро Мани» ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.

0: Фаны, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. 26 августа – группа «Градусы». 29 августа – «Смешбэнд». До встречи на высоте. 12+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

Впереди любимые песни. Время это наступает. Что нужно делать? Очень просто. Чтобы услышать свою любимую песню в прямом эфире любимого радио и передать пару приветиков, нужно дозвониться до нас, до студии. 292-102.8 прямо сейчас. По возможности сделайте это и послушаем то, что нравится вам, дружным коллективом.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме предложили давать родителям школьников оплачиваемый отпуск продолжительностью 2 недели в период летних каникул. Авторы идеи считают, что это поможет родителям проводить больше времени с детьми, снизит финансовую нагрузку при организации детского отдыха, повысит безопасность детей и укрепит семейные отношения. В День Республики и День города в Казани устроят масштабное свадебное торжество. Десятки пар одновременно вступят в брак у Центра семьи «Казан». Для участия необходимо заранее подать заявление, а также соответствовать дресс-коду. Невесты должны быть в белых платьях, а женихи – в классических костюмах. Педагоги отмечают, удобство школьных принадлежностей влияет на концентрацию и успеваемость ребенка. Например, неудобная ручка, толстые карандаши, плохая разлиновка – все это утомляет и отвлекает. Важно также давать школьнику самому выбирать часть канцелярии. Так растет ответственность и мотивация. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
4: Моя любимая

0: вчера. Моя любимая песня.
1: Время любимых песен, и до нас дозвонился Дмитрий. Что особенно приятно. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий!
2: Да-да,
1: алло. О, Дмитрий здесь. Очень приятно. Здесь все. Махмуд, Дмитрий. Ну, как настроение сегодня? Как день сложился?
2: Да, нормально. День рождения. Ездим по делам.
1: Что за день рождения? Чье? Кто это?
2: Мой.
1: А, у вас сегодня день рождения?
2: Да.
1: О-о-о. А что вы? Лето же. Это земля валяться, медведь кружится. Медведь валяться, земля кружится. Вот, да, вот это. Нет?
2: Не-не-не.
1: На пятницу это как-то переносится или что? Или вы просто решили принципиально зажать вот то, чего ждут от вас друзья ваши?
2: Узким кругом вечером.
1: Узким кругом? Шагом да. Марш? От друзей, от товарищей. Кто знает Диму, у которого день рождения, можете вычеркнуть его из списка своих друзей. Поляна зажата основательно, даже, можно сказать, навсегда. Но, тем не менее, мы вас искренне поздравляем. Счастья вам, здоровья. Чтоб все в вашей жизни было хорошо. И всегда. Что себе подарили любимому?
2: Отпуск.
1: В скором времени. Можете второй рукой сейчас глаз закрыть? Можете, да?
2: Ну, относительно.
1: Ну, вот да, вот это. Из разряда размечтался. Ну что, давайте перейдем к музыке. Что послушаем?
2: Юр Штунов, день рождения.
1: Хорошо. Вам большое спасибо. Еще раз с днем рождения, чтобы все у вас было хорошо. Ну, давайте слушать песню в день рождения. Ну, о чем еще может быть? О дне рождения.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: Вновь зайдем на Яндекс.Карты, посмотрим наиболее загруженные участки дорог. Ну, картина примерно такая же, как и час назад. Но оценка какая. 2 балла. Дороги почти свободные. Сейчас, естественно, на Мадридском тракте, едущие в центр люди, поморщились, потому что там сегодня целый день дискотека. Именно там самый большой затор. Мадридский тракт от Интернациональной до улицы Клубной 18 минут. 2,5 километра, 9 км в час скорость движения. Улица Кугалья от улицы Агачлык до Овражной улицы 7 минут 900 метров, 8 км в час. И вот центральная от Мира до Овражной 6 минут, длина 600 метров, скорость потока 6 км в час. Мосты и дамбы все шикарно зеленые, едут, никаких задержек при движении нет. Всем удачи на дорогах, берегите себя, свое движимое имущество.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
2: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Ну и всем хорошего окончания рабочего дня пожелаю. Услышимся обязательно. Голос Елены Маху-Дракаев.

0: Бим Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Бим Новости.
2: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
3: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В общественной палате выступили с инициативой включить в школьную программу уроки по автоделу. Предлагается начинать знакомство с правилами дорожного движения уже в 7-8 классах, а углубленное обучение автоделу перенести на 10-11 классы. Кроме того, считают целесообразным внедрить такие занятия в большинстве колледжей и техникумов. В Госдуме прозвучала инициатива ввести федеральную льготу на проезд для многодетных семей. Сейчас бесплатный проезд для детей из таких семей есть лишь в половине регионов. В остальных эта мера поддержки не предусмотрена. Баланс серьезного и веселого. Пока идут обсуждения льгот, в Казани готовят вечер, который точно запомнится. Внимание! 14 августа Бим-радио официально открывает портал в эпоху вашей юности. Вас ждет вечеринка «Расколбас из 90-х». В программе «Тест на прочность» в конкурсах от Сергея Белова и любимые хиты от диджея Айона. Встречаемся в ресторане «Максимилианс» в 20 часов. Уровень расколбаса будет запредельным. Все подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим Радио.
1: 15.05 в Казани. Да, 15.05.32. Если быть точным, Альберт Батанин был в студии Бим Радио. Всем отличнейшего настроения в этот вторник. Ну что, ближайшие два часа пройдем вместе. Я, как всегда, не с пустыми руками. У меня тут много всяких игр и подарков. Ну вот, например, в этом часе обязательно сыграем в игру «Расколбас из 90-х», а там будет возможность заполучить пригласительный на нашу крутейшую вечеринку. Уже три дня осталось. Всего лишь три дня до нее. Успей, торопись, так сказать, покупай живопись. Ну и еще на подходе у нас игра «Смотри на мир ярче», ну а там, как всегда, пригласительный в развлекательный центр кто-то сможет заполучить. В общем, будет чем заняться.
2: Реклама на Бим-радио.
3: 19 августа, 18.30, стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. Рубин «Спартак». Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
4: О, футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2, 0+.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
4: 0+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.
5: Наслаждайся летом с БИМ-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Учительница вызвала родителей ученика в школу.
2: Знаете, не хочу вас огорчать, но ваш сын ничего не знает.
3: Но
2: мы вообще-то в курсе.
3: Да, мы поэтому и отдали его в школу.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Немецкий бойс-бенд Fastboy и молодой современный поп-исполнитель под псевдонимом Roof и их трек Wave, так называется.
1: Beam Radio.
0: Так, ну а вторник на дворе. Бывает такое желание во вторник. Если в понедельник ты как-то еще с ним пытаешься побороться, но во вторник прям настигает, думаешь, все, не могу, уже все, ну, надо, хочу уволиться. Как-то поменять работу. Ну, сколько можно? Каждый день в один и тот же офис, в одно, на одно и то же место приходить. Вот хочу поменять. Вот, смотрите, новая вакансия для вас. Может, кого-то заинтересует. На Курилах. Ищут семейную пару, ну, двоих, естественно, потому что придется долго жить там вдвоем. Вот, смотреть за маяком, смотрителей маяка. Жить 10 месяцев между океаном и вулканами. Красиво, красиво. И вот это шторма, вот эти все, тоже симпатично. Платят, правда, немного, 70 тысяч рублей каждому, но там есть северные надбавки. Они, знаете ли, как бы, дают продукты, жилье, все как положено. Жить на маяке можно, дом с печкой. Бани, теплица, красота. Есть даже спутниковый интернет. Вот. Но нужно, естественно, пройти собеседование в соответствующих структурах. Вот. Ну и знакомство с начальником маяка через Messenger Max. Messenger Max ловит даже на маяке. Вот.
2: Beam Radio. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: А у нас на подходе игра «Смотри на мир ярче». И прямо сейчас для вас свободен телефон прямого эфира. 2-92-102-8. 2-92-102-8. Действуйте, пока линия свободна.

0: Сбим радио.
1: Ну, а спонсор игры «Смотри на мир ярче» о «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника, короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. А у нас на связи Татьяна. Татьяна, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну что, где вы сейчас? На работе, на отдыхе или, может, где-то еще?
2: Нет, едем домой.
1: Едем домой. А где были? На работе?
2: Нет, по делам ездили.
1: Какая вы загадочная.
2: Сегодня выходной.
1: А, вот как, неожиданно, во вторник выходной. Завидуем вам немножечко. Ну ладно, смотрите, у меня есть один вопрос и три варианта ответов. Если отвечаете правильно, вам достается подарочный сертификат в развлекательный центр. Татьяна, а вы вот какую одежду больше любите? Вот темную, светлую, яркую, в полосочку, в цветочек?
2: Да, любую.
1: Любую. Главное, удобно, чтобы было, согласен.
2: Да.
1: Вот смотрите, почему при взгляде на человека, одетого в черное, он кажется стройнее, чем в белом? Варианты ответов следующие. Первое. Потому что черный цвет зрительно уменьшает объем. Второе. Потому что дизайнеры одежды специально шьют черный на размер меньше, а белый на размер больше.
2: Зрительно уменьшает объем.
1: Вот. Или потому что белый цвет создает тени, как вы думаете?
2: Зрительно уменьшает.
1: Все это знает Татьяна, все правильно. Это так называемая иррадиация, оптический обман зрения. Заключается в том, что наблюдаемый объект кажется иного размера, нежели его истинный размер. Ну, грубо говоря, меньше света отражает просто черный, вот и все. Так что, главное, как сказала Татьяна, чтобы удобно было, а цвет-то не так важен. Ну что, поздравляю с победой, кому приветы?
2: Спасибо. Привет дочке, которая рядом сидит. И всем, кто узнал.
1: Прекрасно.
2: Хорошего
1: прекрасно.
2: Дня всем.
1: Вам тоже отличного дня. Не думайте о том, что завтра на работу, сегодня выходной. Классно, классно. А игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире Бим Радио еще.
0: Смотри на мир ярче с Бим Радио.

0: фунто.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон. Офис 440.

0: Мустаки, твое греческое настроение.
1: Спонсор шоу «Утромены»
2: – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаилевна.
3: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18. 212 13 18.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: А вы продаете рекламу?
6: Нет, просто даем послушать.
5: Красивая. 2-930-800.
7: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Нет, никаких дождей не хотим, по крайней мере, не сегодня. А зато очень хотим, ну, по крайней мере, кто-то хочет выиграть, пригласитель нашу крутую вечеринку «Расколбасы 90-х» уже совсем скоро. Ждите, держите руку на пульсе, чтобы ничего не пропустить. Но пока немного новостей.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. В общественной палате выступили с инициативой включить в школьную программу уроки по автоделу. Предлагается начинать знакомство с правилами дорожного движения уже в 7-8 классах, а углубленное обучение автоделу перенести на 10-11 классы. Кроме того, считают целесообразным внедрить такие занятия в большинстве колледжей и техникумов. В Госдуме прозвучала инициатива ввести федеральную льготу на проезд для многодетных семей. Сейчас бесплатный проезд для детей из таких семей есть лишь в половине регионов. В остальных эта мера поддержки не предусмотрена. Баланс серьезного и веселого. Пока идут обсуждения льгот, в Казани готовят вечер, который точно запомнится. Внимание! 14 августа БИМ-радио официально открывает портал в эпоху вашей юности. Вас ждет вечеринка «Расколбас из 90-х». В программе «Тест на прочность» в конкурсах от Сергея Белова и любимые хиты от диджея Айона. Встречаемся в ресторане «Максимилианс» в 20 часов. Уровень расколбаса будет запредельным. Все подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим Радио.
1: Ну и немного новостей из мира животных. Выяснилось, тут ученые, как всегда, не сидят на месте, у них не бывает выходных, все исследуют. Собаки искренне радуются, когда вы им улыбаетесь. Вы не знали? Вот, исследование показало, что собаки не просто понимают человеческую улыбку, но и воспринимают ее как нечто приятное и ценное, даже если улыбается совершенно незнакомый человек. Нейробиологи провели МРТ-сканирование мозга собак. Бедные собачки, они еще сидели в аппарате МРТ. Во время которого показывали им фотографии человеческих лиц с разными эмоциями. Улыбающееся лицо активизирует у питомцев ту же область мозга, что и любимая еда, то есть воспринимается как вознаграждение. При этом собачий мозг хорошо отличает положительные эмоции от отрицательных, поэтому ученые советуют как можно чаще улыбаться собакам, ведь для них это тоже маленькая радость, так что улыбайтесь всем, в том числе и собакам, им, как выясняется, это очень приятно.
2: Я просто знаю, это то лето, которое мы так ждали. Это то лето, что не хуже, чем в Италии. Это настрой, который точно по мне.
0: Бим Радио. Первое в Казахстане.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Бим Радио.
2: Так, у меня тут вновь статистика подоспела, и вот что говорят нам люди, занимающиеся статистикой. Выяснилось, что езда на электросамокатах опаснее, чем езда на мотоциклах. Представляете, что? По данным исследователей из Великобритании, британские ученые, все понятно, любители электросамокатов получают всевозможные травмы втрое чаще мотоциклистов. Во всяком случае, такова статистика в Соединенном Королевстве. Значит, что пишут? Проанализировали данные из реестра и вот, в подборку попали более 33 миллионов поездок. Ничего себе выборка. Анализ показал, что водители электросамокатов гораздо чаще мотоциклистов травмируются и велосипедистов. В частности, риск повреждения внутренних органов самокатчиков в полтора раза выше. Вероятность получения черепно-мозговых травм в три раза. При этом по статистике перелом костей первое место занимает мотоциклисты, а второе велосипедисты. Такая вот статистика. Но, в общем, ученые призывают сделать электросамокаты более устойчивыми и безопасными. По их мнению, это особенно актуально для женщин. Они чаще травмируются, чем мужчины. Вот. Поскольку руль обычно расположен на неудобной на них высоте, специалисты также рекомендуют начать проводить обязательные тренинги по ДТП и заставлять людей надевать шлемы. Кстати, почему это вот на велосипедисты некоторые, которые действительно прям по всем правилам ездят, по всем правилам дорожного движения, соблюдают, они ездят в шлемах. А вот самокаты ездят без шлемов. Да. Ну ладно, в общем, бывали ли у вас случаи с самокатом? Что, где, как? Я, если честно признаться, ни разу не ездил на электросамокате. Вот ни разу как-то. Ну вот в детстве, да, был вот этот вот обычный, который ногами отталкиваешься, а на электросамокате что-то не хочется. Как там у вас дела-то, самокатчики, расскажите? Опасно, не опасно? Мы же переживаем за вас, ну куда это годится?
0: Реклама на Бим-радио.
3: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. «14 августа официально разрешено чудить».

Совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: Балбас из 90-х от БИМ-радио.
1: Ну, поехали. Давайте немножечко расколбасимся. Нет, расколбашиваться мы будем по полному, потому что уже совсем скоро информация в рамках рекламы. БИМ-радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа. 3 дня осталось. Официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-е было совсем не стыдно. Конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы. Все это, естественно, в формате полного расколбаса. Напомню, 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилиан». С ведущей вечера харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон, ну и расколбас там будет запредельно, так что аккуратнее, аккуратнее, пожалуйста. Подробности на maximilians.ru, 18+. Есть у меня задание для вас, у вас есть номер для отправки, куда отправлять, напомню, 92-72-42-102-8, правильный ответ буду принимать туда. Для мессенджеров и тот работает, все вижу, все читаю, все открыто у меня, так сказать, перед глазами. Смотрите, значит, задание. Это простая игра. Вспоминаем игры. Простая игра, в которую играли и играют по всему миру со множеством различных названий и вариантов. Я думаю, что все когда-нибудь вот с этой игрой сталкивались. Игра, что называется, на пальцах. Хороший способ жеребьевки, чтобы что-то выбрать, кого-то одного. Название игры какое? Шило, мыло, решето, лед, огонь и сталь или камень, ножницы, бумага. Жду ответы на 92-72-42-102-8. Цифры для ваших отправлений. Мне нужно самое первое сообщение с правильным ответом. Ну, пусть будет третье еще сообщение с правильным ответом. Две победных. Так. Вот, посыпались сообщения. Итак, поехали. Самое первое сообщение у нас прилетело от Евгения. Молодец, Евгений. Конечно же, это камень, ножницы, бумага. Евгений, я вам сейчас вот такой смайлик отправлю подмигивающий, чтобы точно знали, что это вы. Ну и третий у нас оказалась слушатель Смирнова. Вот так вот оно почему-то подписано. Ну, имя не указано, но я вот вам тоже смайлик такой развеселый отправлю, чтобы вы точно знали, что это вы победили. Так, ребятки, кому я отправил смайлик в ответ? Вы победили. Молодцы. Вам достается пригласитель нашу крутую вечеринку 14 августа, полный расколбас. Все остальные, вас удача застигнет в следующий раз, не переживайте, еще есть время заполучить классные приветы. Так, значит, кто там у нас победил-то? У нас победил Евгений. Евгений, напишите нам, пожалуйста, свою фамилию, номер телефона ваш вишу. А вот у слушательницы по фамилии Смирновой вижу только фамилию, а имени не вижу. Нужно еще указать имя. Внесем вас в списки победителей. Кстати, как у вас во дворе называлась вот эта игра «Камень, ножницы, бумага»? Вот так она называлась или как-то по-другому? Потому что кто как ее называет? Кто там Суефа ее называет? Кто-то какой-то там, я слышал, Чингачкук. Еще какие-то, в общем, были такие странные названия. Ну, на три слога, естественно. У нас просто раз, два, три. Все очень просто. А как называлась игра «Камень, ножницы, бумага» у вас во дворе? Напишите, повспоминаем.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В России планируется запустить для молодежи спортивный аналог «Пушкинской карты». Программа ориентирована на подростков 12-18 лет. С ее помощью ребята смогут посещать фитнес-клубы, а значит привыкать к регулярным тренировкам и ЗОЖ. По мнению авторов предложения, инициатива будет полезна и бизнесу. Она поможет нарастить клиентскую базу в спортивной индустрии. В Госдуме обсуждают корректировку ГОСТа для автомобильных номеров. Предлагается расширить возможные форматы. Вместо привычного сочетания из трех букв и трех цифр можно будет использовать либо четыре буквы и две цифры, либо комбинацию из двух букв, двух цифр и еще двух букв. Такая мера позволит нарастить номерной фонд, а также легализовать выдачу красивых номеров, сделать ее прозрачной и официальной. В Роспотребнадзоре отметили пользу свеклы. В ней много ценных веществ, которые благотворно влияют на нервную систему, печень и мозг. Также продукт поддерживает полезную микрофлору кишечника. А нитраты в составе свеклы способны улучшать мозговое кровообращение, а это, в свою очередь, помогает укрепить память и повысить концентрацию внимания. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим Радио.
1: 16.06 уже в Казани. Альберт Батанин по-прежнему с вами. Тут важная дорожная информация. В центре Казани за съемок сериала могут ограничить движение. Перекрытия возможны с 31 августа по 1 сентября с 9 утра до часу ночи. А также с 9 утра 2 сентября до часу ночи 5 сентября. Тут вот в интернетах этих самых есть целый список улиц, на которых может быть ограничено движение. Так что автомобилисты, пешеходы, аккуратнее, можете случайно попасть в кадр.
0: Реклама на Бим-радио. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.

0: атаки твое греческое настроение.
1: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
2: Раз, раз. Раз, два, три. Меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2 930 800 0+.

0: телефон и приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. 26 августа – группа «Градусы». 29 августа – «Смеш Бэнд». До встречи на высоте. 12+.
3: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Сын, сегодня уроков много задали?
2: Ой, мама, тебе сегодня орать и орать.
3: Я тебя научу смородину любить.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Бим Радио.
1: Немного гастрономических новостей вам в ленту сегодняшнего дня. Тут в Москве собираются доставлять пироги с помощью аэростатов. Да, да. Аэростат создал выпускник МИФИ Петр Мартюк при содействии. В общем, тут помогали им. Помогали ему со стороны изобретения компактный воздушный шар с креплением для доставки груза. Он рассказал, что для поднятия пирогов при помощи аэростатов нужно соблюдать несколько условий. Во-первых, нужны коробка и корзина, в которых помещается угощение. Во-вторых, необходим воздушный шар диаметром точно рассчитали 90 сантиметров. Вот так вот. Если кому-то пирог собираетесь отправить с помощью аэростата, вот имейте в виду 90 сантиметров. Ну и, естественно, наполняют газ там гелием, каким-то легким воздухом, этим, какой-то легкой газовой смесью. Значит, по данным изобретателей, созданы столичные... В общем, будут доставлять пироги с помощью аэростата. Да, интересно. Молодцы. В целом, доставлять еду можно любым способом. Главное, чтобы еда была. Главное, чтобы еда была. Да, мы это любим.
2: Яркие летние хиты на Бим Радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что реактивный Boeing 727 ежедневно совершает 3 рейса между американскими городами Сан-Франциско и Окленд? Этот факт попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый короткий маршрут реактивного самолета. Среднее время полета 5 минут. Расстояние между городами 19 километров.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио.
1: Выглянул буквально на секундочку напомнить вам о том, что уже совсем скоро нас игра ожидает под названием «Выбирай Сочи». Так что все те, кто оставляли свои заявки на участие, ждите. А те, кто до сих пор еще не оставили, ну, чего ждете-то? Заходите в наш канал в Максе. Там есть специальная форма для участия. Оставляйте свои данные. Ну и кому-то из вас совсем скоро наберем.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыпачок.
4: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим. Слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
5: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
3: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
4: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
6: Подробности на maximilians.ru 18+.
7: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-77-06-7650-0. 119-021 Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2, 0+.
8: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц». ООО «Аврора К».
9: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
10: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
11: ООО «Аврора К». ОГРН 11-21-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
12: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
13: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+.
14: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на максимилианс.ру.

Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО «SMR Engineering».
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В России планируется запустить для молодежи спортивный аналог «Пушкинской карты». Программа ориентирована на подростков 12-18 лет. С ее помощью ребята смогут посещать фитнес-клубы, а значит привыкать к регулярным тренировкам и ЗОЖ. По мнению авторов предложения, инициатива будет полезна и бизнесу. Она поможет нарастить клиентскую базу в спортивной индустрии. В Госдуме обсуждают корректировку ГОСТа для автомобильных номеров. Предлагается расширить возможные форматы. Вместо привычного сочетания из трех букв и трех цифр можно будет использовать либо четыре буквы и две цифры, либо комбинацию из двух букв, двух цифр и еще двух букв. Такая мера позволит нарастить номерной фонд, а также легализовать выдачу красивых номеров, сделать ее прозрачной и официальной. В Роспотребнадзоре отметили пользу свеклы. В ней много ценных веществ, которые благотворно влияют на нервную систему, печень и мозг. Также продукт поддерживает полезную микрофлору кишечника. А нитраты в составе свеклы способны улучшать мозговое кровообращение, а это, в свою очередь, помогает укрепить память и повысить концентрацию внимания. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Куда едем?
1: В Сочи.
2: Куда едем?
3: В Сочи.
0: Куда едем?
2: Куда едем?
4: В Сочи.
5: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
6: Ну что, если мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях, тогда выбирай Сочи, оно того стоит. С 1 по 31 августа принимаю участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бимрадио. И, естественно, что для этого нужно сделать? Заполнить форму участника в социальных сетях Бимрадио и ждать звонка в прямом эфире. Ну а на вопрос ведущего «Куда едем?» нужно ответить «В Сочи». Все очень просто. Ну и получить гарантированный подарок в Сочи. А если еще верно ответить на вопрос викторины, то в финале можно выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов, развлекательных комплексов в Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru 18+. Информация на правах рекламы. Сочи – это прохлада пещер, шум водопада, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи, оно того стоит. Ну а я, пожалуй, выберу того, кому позвоним сегодня. Из тех, кто оставлял свои заявки, вот у нас, например, Елена тут оставила свою заявочку. Сейчас мы ей попробуем набрать. Вы только не спугните, сейчас нужны гудки. Тихо. Так, она должна ответить в Сочи. Ну, Елена, ну что такое? Возьмите трубку. Елена? Елена. Так, еще 2 гудка. И если она не возьмет... Нет, не взяла. Жалко. Ну ладно, значит, тогда мы будем звонить мы будем. Пусть вот, ну, случайно, вот Алена попалась мне, например. Я надеюсь, Алена сейчас возьмет трубку, в отличие от Елены. Так, ну-кась, гудки пошли.
7: Абонент сейчас не может ответить на ваш звонок.
6: Абонент сейчас не может ответить на звонок. Такое бывает, обидненько. Ну, тогда давайте позвоним Альбине. Что-то мне как-то девушки попадаются все. Не знаю почему, оно само как-то. Так, ну-ка, Альбина, надеюсь, вы возьмете трубку. Так.
8: Алло.
6: Куда едем?
8: В Сочи.
6: Конечно, да, выбирай Сочи, оно того стоит. Фу, Альбина, умничка. Вовремя сообразила, собралась, сконцентрировалась, правильно ответила. Ну что, Альбин, во-первых, гарантированные подарки уже ваши. Теперь есть у меня к вам один вопрос. Если на него тоже ответите правильно, отправляйтесь в суперигру, а там еще круче подарки вам достанутся. А вы, кстати, бывали в Сочи, в тех краях когда-нибудь?
8: Бывало, но проездом, а хотелось бы задержаться, прогуляться.
6: Пожалуйста, это всегда легко и просто. Скажите мне, пожалуйста, в какую свежую кавказскую зелень с ярким... Какую свежую кавказ с ярким ароматом сочинцы добавляют к каждому мясному блюду, делая его вкус незабываемым? Варианты ответов следующие. Вариант А – лимонграсс. Вариант Б – свежую или пикантную кинзу. И вариант В – морскую капусту, как вы думаете?
8: Я, наверное, выберу кинзу.
6: Есть! Конечно! Но это было легко сегодня, Альбин. Прям что-то как-то легкий вопрос вам сегодня достался. Поздравляю с победой. Отправляйтесь в финал.
8: Спасибо большое.
6: 31 числа будет розыгрыш. Определим победителя. И кому-то достанутся классные яркие призы.
8: Отлично.
6: От вас, наверное, нам сейчас достанутся какие-то приветы, раз мы в прямом эфире.
8: Да, я передаю привет всем казанцам. Желаю всем позитивного настроения. У нас еще лето не закончилось, поэтому солнечных ярких дней побольше. Да. Так что продолжаем наслаждаться солнцем. Всем позитива, успехов, удачи. Родным, друзьям.
6: Именно Шулай. Спасибо большое за ваш позитив. Альбин, трубочку не кладите. Сейчас за эфиром еще некоторые моменты расскажу. Ну, вот видите, как легко и просто. Альбин оставил свою заявку на участие. Мы ей позвонили, и она победила. Так, Елена и Алена, ну что же вы трубку-то не взяли? Эх, жаль. А могли бы тоже оказаться в числе победителей. Ну и вы тоже можете оказаться в числе победителей. Радиослушатели дорогие, заходите в наш канал в Максе. Там есть специальная форма для того, чтобы оставить свои заявки. И кому-то периодически мы вот так вот звоним и спрашиваем, куда едем. Нужно ответить в Сочи.

0: Бим-радио.
1: Еще немножечко забавных новостей вам накидаю. Тут ученые, специалисты, а может быть и производители всевозможных сидений провели исследование и выяснили, сколько же можно сидеть без вреда для организма на различных поверхностях. Смотрите. Значит, ну, в топе кресла самолета 2 часа в целом можно просидеть, ничего страшного не будет, учитывая, что летаем-то мы не так часто. Значит, на втором месте это в автомобиле. 1.5 часа можно просидеть спокойно, но потом все-таки лучше встать, размяться, как-то пройтись, так сказать, чтобы кровь вновь начала циркулировать там, где она до этого циркулировала. На третьем месте это диван. Он помягче, поудобнее, покомфортнее. Там можно целый час сидеть без каких-либо, собственно говоря, особых проблем. А потом все-таки тоже нужно встать, размяться. За компьютерным, вот это вот офисное компьютерное кресло, 30-40 минут. Через каждые 30-40 минут встаем, делаем зарядку. В школе у нас это называлось физкульт-минутка. Ну и на пятом месте... с цифрой 10 минут. Это наш фаянсовый друг. Вот не более 10 минут. Собственно говоря, а что там сидеть больше-то? Я думаю, что тут вред для организма все-таки, наверное, будет связан с тем, что если вы больше 10 минут проводите там, в этой комнате для совещаний, вам тут же стучатся и говорят: ну сколько можно, давай уже освобождай. Я там тоже хочу вот с этим, наверное. А вообще, кстати говоря, все врачи-физиологи говорят, что сидеть в целом, как вот мы сидим на стуле, это не очень физиологично. Лучше все-таки ходить. Или, как говорил львенок в мультфильме, я не люблю бегать, я люблю лежать или загорать. Что-то такое там, в общем, какую-то придумал для себя отмазку. Больше движений.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Утро Мани» ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бимрадио ООО «НТПК Супротек».
2: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
3: Что делать, если каждый день ты едешь в машине, а вокруг вирусы, вредоносные бактерии, болезни? Как быть? Чем себя защитить? Очиститель-дезинфектор системы вентиляции салона автомобиля «Супротек» «Апрахим».
4: Спрашивайте в компании «Супротек». Телефон в Казани 216-06-61.
5: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Рассказ Ильфата Ильдаровича. Прадедушка Сайфутдинов Билал Шигапович родился 17 ноября 1925 года. Окончив 7 классов, в январе 1943 года был призван в ряды советской армии. В Казани Билал Шигапович прошел обучение на курсах младших командиров противотанковых войск и досрочно вместе с однокурсниками стал проситься отправить их на фронт. На тот момент на Орловско-Курской дуге шли ожесточенные бои, и их просьба была удовлетворена. 25 июля 1943 года курсанты попадают на передовую в 18 километрах от города Орла. В составе 169-й стрелковой дивизии мой прадед со своими однополчанами пересек реку Десна и продвинулся в сторону города Брянска. Сам город был взят нашими войсками в сентябре 43-го года. Прадед в боях за Белоруссию потерял много своих односельчан и однокурсников. Наши войска заняли город Гомель и вышли к реке Днепр, где почти полгода держали оборону. В июне 44-го нашей армии был взят Минск. В боях за Минск мой прадед проявил себя героем. Несмотря на то, что ему было всего 19 лет, он подбил 2 танка и бросился в рукопашный бой с фашистами. За проявленный героизм был награжден орденом Красной Звезды. В боях за город Кёнигсберг, в настоящее время российский город Калининград, прадедушка командовал отделением. Он принял решение выяснить местоположение танкового дивизиона врага и направился на разведку. В это время враг его заметил и начал обстреливать противотанковыми снарядами. Осколками от одного из снарядов прадед был тяжело ранен в грудь и попал в госпиталь. Там он встретил победу и только в октябре 1945 года вернулся в родную деревню. Он мечтал продолжить службу в советской армии, но после ранения по состоянию здоровья был демобилизован. После войны Билал Шигапович освоил профессию агронома, работал в своей родной деревне, возглавлял колхозы, внося вклад в восстановление мирной жизни. Для того, чтобы почтить память невернувшихся с войны однополчан, незадолго до своей смерти прадед обратился в районную редакцию газеты с просьбой опубликовать статью с его воспоминаниями о войне и о его боевых товарищах, которые погибли на полях сражений. В его памяти они остались вечно молодыми. Он нашел много родственников погибших однополчан, которым рассказал о героических поступках их предков. Благодаря именно этой статье мы восстановили память о подвиге нашего прадеда и его односельчан. Из 8 ушедших на войну молодых ребят живыми вернулись только он и еще один солдат. Сайфутдинов Билал Шигапович был награжден орденами Отечественной войны первой степени, Красной Звезды, орденом Славы третьей степени, медалями. Ушел он в 1991 году. Память о героическом подвиге советского солдата будет всегда в наших сердцах. Акция «Бессмертный полк» тому подтверждение. Сотни тысяч людей, как и мы, помнят и чтят победу народа в Великой Отечественной войне.

0: мы вернулись.
1: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Бим-радио.
4: Московское время 16:58, это означает, что через пару мгновений здесь стартует вечерний Трубим. Не прощаюсь с вами, Петр Нежинский уже подоспел, будем обсуждать что-нибудь интересненькое, присоединяйтесь. Как всегда, делайте громче, двигайтесь ближе. Сегодня какой у нас день? Вторник еще только. Все свежи, бодры и веселы.
5: Мечтай. Бим-радио.

что-нибудь интересненькое, присоединяйтесь. Как всегда, делайте громче, двигайтесь ближе. Сегодня какой у нас день? Вторник еще только? Вторник еще только. Все свежи, бодры и веселы. Мечты.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Что ж, добрейшего всем вечера, 17.03, даже уже на часиках в студии. Немножечко мы тут заслушались замечательный проект «Руки вверх». Сергей Жуков в нашем сердечке. Вот, всегда у меня постеры до сих пор на стене, их даже футболки с его лицом.
5: Да ты что, кассеты?
4: Да, конечно, я вру.
5: У тебя на кассетах или на дисках?
4: Конечно, я обманываю всех. У меня постеры с Куртом Кобейном были, какой я Сергей Жуков. Но уважительно относимся в любом случае к творчеству наших исполнителей. Альберт Вячеславович Ботанин напротив меня сегодня. Здравствуйте, коллеги.
5: Петр Ильич Нижинский подоспел для того, чтобы сесть за
4: кассеты. 30 назад, как подоспел.
5: Да? Главное не переспеть.
4: Ладно. Главное не переспеть, действительно. Да, сегодня мы вот в такой вот компании будем вместе 3 часа с вами путешествовать по нашим просторам музыкальным. Это «Вечерний трубим». До 20.00 мы с Альбертом вместе с вами. А вместе с нами также что? Призы и подарки. У нас будут всевозможные интерактивные активности. Простите уже за тавтологию. Слушайте внимательно эфир, будем вас приглашать поиграть. И, безусловно, что-нибудь будем с вами обсуждать. Мессенджер для этого у нас имеет место быть. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пожалуйста, Макс, Телеграм. Чем вы там пользуетесь?
5: Слушай, можно сейчас упоминать-то вот этот второй синенький?
4: А зачем вы об этом сейчас сказали?
5: Я всегда говорю, есть оба мессенджера.
4: Зачем вы сейчас об этом сказали? Я не понимаю, конечно.
5: На всякий случай.

0: Ну вот, Альберт Вячеславович все вспоминает тут свои школьные годы почему-то.
1: Нет, смотри, не поэтому. Мне сегодня попадалась новость. Помнишь, у нас был бывший министр, по-моему, образования Фурсенко?
0: Он сказал... То есть здесь ключевое слово
1: да,
0: «бывший».
1: Да, да, да. Но они меняются, имеется свойство у министров меняться. Значит, и он тут недавно высказался, что, говорит, ЕГЭ слишком легкое. Давайте мы его усложним.
0: Серьезно?
1: Чтобы, да, да, да, чтобы, так сказать, не все так имели проходной балл, и как-то посложнее было поступить в ВУЗ, и не так много.
0: Что вы... Мне напоминает это, знаете, директива «Кухарские дети» называлась. При царе такая штука была.
1: Это сейчас мы сложно
0: отправимся. Кому интересно, почитайте. Я, кстати, найду потом в течение программы. Может быть, мы это поднимем. Такая вещь, знаете, я вам скажу, ну там... Ну-ну-ну.
1: Ну так вот, я сразу про школу. Я сразу про школу вспомнил. А осталось-то до начала школьного вот этого всего веселья осталось 20 дней. 31 день же.
0: Как говорят в народе, осталось до маленько.
1: Да-да-да, совсем ничего практически. Поэтому наверняка сейчас молодые родители, родители школьников, готовятся по полной программе своих детей отправлять в школу. Вот эти тетрадки, ручки, школьная форма, вторая обувь сейчас есть у детей, нет? Не знаю.
0: Не знаю.
1: В наше время была, я вот со сменкой с этой ходил.
0: Я в школу прихожу только на дегустацию.
1: Подожди, а тебя вызывают как родительское собрание?
0: Меня приглашают.
1: А, тебя приглашают.
0: Вызывают сатану, понимаете, там еще кого-то к директору, а меня приглашают.
1: Ну так вот, давайте мы, дорогие радиослушатели, повспоминаем немножечко, поностальгируем, как было оно раньше и как сейчас. Вот вспоминаю, я просто помню, какая была подготовка.
0: Школа, я скучаю, вот так давайте назовем наш сегодняшний тему.
1: Купил ты ручки с тетрадками, и все, ты готов к школе, по большому счету.
0: Параллельно будем статистику какую-нибудь под это дело, в общем-то, посматривать. Альберт Вячеславович у нас любит статистические данные находить. Как он их находит, не понимаю вообще. Но я просто вчера тоже новость читал, там кто говорит 6 тысяч, сейчас ребенка собрать, кто-то говорит 36 тысяч.
1: Не, ну, какие 6 тысяч, это мало.
0: Сказку, что ли,
1: попали? Сколько стоит собрать ребенка в школу, да?
0: Ну, давайте посчитаем, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, как Альберт говорит, обоими. Обоими надо пользоваться? Или обеими?
1: Обоими в том числе тоже, их можно поклеить. Хорошие обои сейчас, знаешь?
0: Ой, ну все денег стоит, конечно же, всем добро пожаловать.
2: Это вечерний Трубим.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-77-6850. 119-021. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
5: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
6: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.

0: меню. Ждем вас по адресам: Емашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
4: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
7: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В холодильнике пустынно, темно и холодно. Только маленькая мышка под морозилкой что-то тихо и тоскливо напевает, мастеря из шнурка петлю.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Школа, я скучаю, говорит мне Альберт Вячеславович, и я ему верю почему-то, я склонен ему верить.
2: Я такой вызывающий доверие, да, человек?
1: Конечно, конечно, но кредит не думайте даже на меня оформить. Плюс 7-927-242-102-8, это наш мессенджер по-прежнему, как говорит. Опять же, коллега, пишите в оба. Оба!
2: Опа! Тара-тара-там. Да. Добрый вечер, господа. Хорошего эфира нам желают. Спасибо большое. Спасибо. МГ. Спасибо вам большое. А вот касательно темы нашего сегодняшнего разговора, мы тут решили начать уже готовиться к школьному периоду.
1: Ну, ранцы, адекватные люди форум, уже готовятся, да, конечно, да, как вы хотели. Готовь, Сани. What's so true? I love you. Вот так вот.
2: Лили написал: добрый вечер. Форма 15 тысяч. Канцтовары без рюкзака 12. 13 тысяч. Почти тридцатка вылетает. Вот так вот.
1: Форма пятнаху.
2: 15. Ну, а ты как хотел. Это, смотри, это, во-первых, обувь. Это брюки. Если это мальчик, если девочка, это какой-то сарафан.
1: Как бы, если я жил в Татарстане, я бы сказал: эбэу.
2: Абау.
1: Эбэу.
2: Король Синана ничего не
1: знаю. 15 тысяч.
2: Да, 15 тысяч. Здравствуйте, пишет Айсылу. Мне плохо стало.
1: Мне тоже.
2: Смотрела сайты институтов. Сын десятиклассник. Платные олимпиады. А у них же сейчас еще вот эти, представляешь, к ЕГЭ надо готовиться. Это же надо уже сейчас задумываться о том, что вот человек идет в 11 класс, так, уже сейчас искать себе репетитора, чтобы готовиться к ЕГЭ. У тебя ЕГЭ только через год, а готовиться уже сейчас надо к нему. Да.
3: Обалдеть.
2: Подготовительные курсы. А в некоторых институтах отсутствуют на факультеты бюджетные группы. Вот такая вот история.
1: Так они не просто так отсутствуют, а чего вы хотели-то? Кухаркины дети.
2: Александр пишет: добрый вечер. Дети сейчас растут в тепличных условиях, пишет Александр. Они неприкасаемы. Заставить работать ребенка без согласия родителей в школе практически невозможно. Да, нас особо никто не спрашивал. В класс просто заходил завуч и говорит: так, мне два крепких мальчика надо, пойдем, парты стола.
1: Мне два крепких мальчика надо, я вчера выпивала.
2: Парты таскать какие-нибудь, да. Так вот, раньше на уроке труда нам давали метелки и сказали: подметайте территорию школы. Зимой давали лопаты, убирали снег. А сейчас школа без согласия родителей. Предприниматели этого сделать не могут. Эксплуатация детского
1: труда.
2: Нет,
1: с одной стороны, правильно. Конечно, с одной стороны. Но с другой стороны, ну, к труду приучать надо тоже. Знаете ли.
2: Так, значит, это я какое-то старое сообщение от Александра прочитал. Вот из новенького. Добрый день, у меня два сына. Учатся в обычной средней школе Вазина. Собрать ребенка в школе обходится примерно в 30-37 тысяч рублей. Костюм, галстук, пару рубашек, спортивный костюм же еще, вторая обувь, и кроссовки на физкультуру. Значит, портфель, канцелярия и так далее. В 6 тысяч никак не уложишься.
1: Конечно, не уложишься. Не за это из картона только, если вот купил что-нибудь это в магазине. Не выбрасывай. Пакетики, картоночки. Из этого можно смастерить какую-нибудь форму.
2: Вот как ты думаешь, сколько стоит школьный костюм для мальчика?
1: Ну, вот в пятнах уже сказали.
2: Ну, вот смотри, минимум 10 тысяч. Минимум 10 тысяч. Это который не развалится через 2 месяца. Вот. Это еще без учета.
1: А мы еще не будем забывать, что мальчики не особо аккуратны к форме, ну, в отличие от девочек.
2: Как сказать не особо? Вообще не аккуратны.
1: Ну, потому что они мальчики.
2: Ну,
1: это
2: да,
1: нормально.
2: Да, да.
1: Это нормально.
2: И ты не забывай еще линолеум, обои, занавески, вот это все. Фонд школы. Школы, фонд класса, заранее на выпускной уже начинают. А, выпускные же еще через год. Ёлки-палки, там прям не завидую я родителям одиннадцатиклассников. Ленар пишет: вот на выходные пацана собирали первый класс, жилетка с брюками 2000. Так, что-то. И это Киргизия. А, это, видимо, не наш пошив. Тройка 4.
1: Может, из Киргизии нас слушатель пишет, нет?
2: Если Чебоксары, то 6-8 тысяч тройка. Так, 3 рубашки хлопок по 1 тысяч. Ну, тут прям расписано все.
1: Тройка, семерка, туз.
2: Да, да, фулл хаус. Так, значит, 4 тысячи тетради по мелочи. Сколько все это? Все это? Очень много, много, много, Ленар.
1: Слушай, а вот мы с тобой за эфиром разговаривали. Реально, как будто бы, да, вот в школу-то, ну, не знаю, вот нас как собирать. Что-то тетрады купили как будто бы, и все.
2: Ну, я вот, да, не... Подожди, может быть, нам просто родители не рассказывали, насколько они много тратили денег, все-таки они...
1: Ну, смотри, я-то учился в тот период, когда вот это все крякнуло, короче, с грохотом огромным, да, вот это талоны были. Там много наших таких, на самом деле, сейчас кто нас слушает. И мы потом в школу ходили, в чем Бог велел.
2: То в чем, да.
1: Вот, формы никакой уже не было. В турецких свитерах вот этих вот.
2: А, у меня тоже такое было,
1: да. Хуга-шмуга, вот это, джинсы вот эти, вот мальвин, все дела, короче, да.
2: В джинсах мы тоже ходили, нас ругали, конечно.
1: Но до этого-то, пока все вот этот биг-барабум не случился-то, форму-то выдавали же.
2: Нет, ее, по-моему, покупали, да.
1: А, ну, значит, возможно было спокойно ее купить. Ну, школьная форма, я помню, у меня синяя была. Вот
2: у меня тоже.
1: С книжечкой здесь вот.
2: С книжечкой и с этими, как их называть, с погончиками такими.
1: И с галстучком даже.
2: С галстучком?
1: Ну, я пионером был.
2: Не, у меня не было такого, я не застал. Ну, слушай, она была
1: несчастный
2: у всех...
1: Несчастный ты человек.
2: Это согласен. У всех была раньше одинаковая. Кстати, по поводу школьной формы. Расскажите, пожалуйста, уважаемые родители, как там сейчас обстоят дела со школьной формой? Потому что одно дело, когда одни родители покупают своему ребенку там каких-то супермодных брендов, да, дорогущую
1: одежду.
2: Нет,
1: я думаю, нет в школе такого? Же есть такая история, что вот мы вот одеваемся в модном доме Славы Конева, например. Где-то у нас вот жилетка в клетку, а брюки в рубчик, а пиджак в полоску. В общем, такой вообще, короче. И рубашка в горох. Вырви глаз. О, это же это эти идут. Из 156-й школы. Ну, как пример.
2: Импрессионисты.
1: Импрессионисты, да.
2: Конструктивизм скорее. В общем, расскажите еще про школьную форму. Как там обстоят дела? Есть ли какие-то правила или нет? А может быть, в какой-то школе свободная форма? Представляешь? В чем хочешь?
1: Ну, вряд ли. Вряд ли.
2: В чем удобно приходить?
1: Белый верх — это черное ухо.
2: Какие там, кстати, правила в школе вот по поводу внешнего вида девочек? Прическа там, макияж, не макияж в старших классах, разрешено, не разрешено?
1: Я обращал внимание, что, знаешь, вся молодежь ходит какая-то малахай какие-то непонятные. Все у них висит, все у них торчит.
2: А это модно?
1: Это вытащит, все торчит, штаны широкие, все торчит. Это вот, ну, вот сейчас мы с тобой тоже видели, свадьбы там модные все, вот это все у них торчит, все висит. Где это вот это, понимаешь, эстетика-то? Плюс 7, 9, 2, 7, 2, 42, 8. Ищем эстетику в том числе, пишите.
0: Бим-радио.

0: Do what you want to do. В общем-то, делай, что надобно, и будь, что будет. Фактически можно перевести эту фразу вот так. А у меня для вас информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.

0: Сервис Бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
5: 19 августа, 18:30, стадион Акбарс-Арена. Фонбет Кубок России по футболу. Рубин-Спартак. Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
6: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
7: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
8: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
9: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
10: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741, 16+.
11: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора Ка».
12: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
13: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
14: ООО «Аврора Ка». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
15: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-77-00-77-6850. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
16: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: 24 градуса в Казани сейчас, осадков сегодня не обещают синоптики, и это прекрасно. Ближе к ночи будет плюс 14. Завтра, 12 августа, днем плюс 25, переменная облачность без осадков, а вот вечером завтра все-таки синоптики обещают небольшие дожди и плюс 20. В четверг плюс 19 без осадков, это тоже прекрасно, а вот, к сожалению, на выходные, эх, сколько свадеб на выходные, ты представляешь, да, и будут дожди. Пятница, суббота, дождливая погода. В пятницу нас ждут плюс 12 градусов, суббота плюс 13 градусов, холодина, но воскресенье чуть потеплеет, плюс 16. Хотя все может поменяться, все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
7: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний ТРУ-БИМ.
8: Все правильно. Все, ничего лишнего не сказал дяденька чуть ранее.
6: Ну, дяденька знает, что говорит.
8: Молодец. Да. Это вечерний ТРУ-БИМ. Ну и, в общем-то, мы тут с Альбертом Вячеславовичем ТРУ-БИМ вместе с вами. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сегодня разговариваем о школе. Да.
6: О том, как туда...
8: Собираетесь ли вы уже в школу?
6: Или нет? А может, есть кто такие? А, давай 31-го все быстренько закупим, и все, и нормально. Чего сейчас париться? Август, отдыхаем.
8: А можно ли успеть-то вот так вот вообще?
6: А почему? А коли деньги есть?
8: А, ну это как бы вот и все.
6: За один день вот тебе прям привезут доставку.
8: Все упирается только это вот. Да?
6: Даже шить можно за один день форму-то в целом.
8: Смотря сколько заплачешь. Да? Давай, мне через два часа нужно, чтобы все.
6: Вообще легко.
8: Да, нанимай вьетнамцев там кого, китайцев, кого хотите.
6: Ну вот на кого хватит денег?
8: Ничьи чувства не пытаемся мы тут задеть, не думайте.
6: Это все шутки. В общем, смотри, тут статистика подоспела. Готовый комплект, если брать сразу набор, например, юбка плюс жилетка плюс блузка для девочки или брюки, пиджак, рубашка для мальчика, в среднем от 7 до 15 тысяч. Это по России. Значит, дороже всех, ну и дешевле в том числе, можно, естественно, Москве и Московской области приобрести. Там верхней планки вообще не существует, и нижняя планка вот от 7 тысяч. Значит, мы, как Республика Татарстан, ну, где-то посерединочке, все в норме, ну и тоже высокие цены на это все дело, на то, чтобы собрать ребенка в школе в плане одежды, это северный регион. Не знаю почему, но как будто бы, я могу понять в северных регионах сложности с продуктами, потому что, ну, урожай, не урожай, с этим сложно. А с пошивом-то что? Ну, то есть...
8: Ну, и шкур-то, здрасте, это же шить форму, жилетку из шкур ши, попробуй. Это сложно.
6: Ну, если только так. Разброс зависит от бренда, материалов и сложности кроя. Так, что тут еще? Значит...
8: Какой у вас сложный крой.
6: Сложный, да. Так, тут сразу предлагаю... Мне сразу реклама таргетированная подоспела. Вот мне сразу предлагают, да. Вот сарафан для девочки, 1500. Красивый. Это вот такой? За 1500 всего?
8: Дайте два.
6: Сомнительно. Слушайте, родители, а подскажите, пожалуйста, а доверяете ли вы, значит, маркетплейсам каким-то, да, или интернет-магазинам, или вы предпочитаете приехать непосредственно в магазин и померить?
8: Же надо.
6: Да. Потому что ты купил ребенку, и через 2-3 месяца у тебя ребенок уже вырос.
8: Запросто.
6: Они растут, как
8: запросто.
6: Я помню, вот самое
8: обидное. Как бамбук.
6: Обидно из моего детства. Когда мне было лет, ну не знаю, там 8-9, наверное. А это когда было 8-9 лет? Так, 90-е годы.
8: Это было 8-9 зим назад, когда вам было 8-9 лет назад.
6: Начало 90-х. Ничего не было, соответственно. И мы с папой поехали. Он где-то там чего-то нашел, белые кроссовки кожаные. Чего-то ему там продали. Я такой, такие крутые кроссовки были. Ни у кого таких не было. Вот в моем дворе и в ближайших 10 дворах ни у кого таких не было. Супер крутые белые кроссовки. Я их, естественно, один раз одел куда-то там. Мы в гости сходили, парад выходной одежды. Все сказали, ай, какой нарядный жених.
8: И все убрали.
6: И все убрали, сказали, не надо в них. Это же...
8: Прошло... Это только на выход да. один раз.
6: Прошло 3-4 месяца, они мне стали маленькие. И все, я их надел 1-2 раза буквально. Обидно. Ну, они братишки достались потом, конечно.
8: Надо было потом их это под стекло и в трюмо на стену, понимаешь?
6: Ну, ты представляешь?
8: Вот это те самые знаменитые белые кроссовки, да, надеванные да. один раз.
6: С тех пор у меня пунктик, у меня все белые кроссовки. Вот, пожалуйста.
8: А, ты смотри-ка, вот как детские травмы, видите, детская они травма. Наносятся. Вот
6: я обожаю теперь белые кроссовки.
8: Поэтому, нет, ребята, вообще не надо никуда ничего откладывать. Это синдром отложенной жизни называется.
6: Да, да, да.
8: Вот есть у вас там, я не знаю, пальто генеральское, наденьте и ходите.
6: Можно в нем даже спать в целом.
8: Можно.
6: Почему
8: где
6: нет?
8: угодно, причем мне таком можно спать.
6: А можно ли экономить на детях? У меня вот такой вопрос. Ну, наверное,
8: на
6: нет, да. Наверное,
8: конечно,
6: нет.
8: Нельзя,
6: нет.
8: ни в коем случае.
6: Все лучшее детям.
8: Все лучшее детям, обязательно.
6: Лучшие годы жизни тоже детям. А, так, Дима пишет. Добрый вечер, я диспетчер. Готовый к школе полностью. Сумму не знаю, жена оплачивала. Я только деньги переводил.
8: А, ну как тогда? Знаете, там же все-таки чеки-то какие-то вам приходили.
6: Ну, видимо, жена сказала просто «переведи», а он просто...
8: СМС-ка «Димка, да еще!»
6: Случайно набрал, вот как код по клавиатуре ходит, он случайно цифры какие-то взял и отправил. Дмитрий, мы вам завидуем, какой у вас банковский счет-то.
8: Не, ну если как бы вот так вот, да, человек может как бы дальше, не считая там «пожалуйста», ну молодец, красавчик.
6: Угу. Юля пишет «Привет, рубимцы! Сыну купила две рубашки и штаны школьные 3500. Канцтовары примерно 2000, многое на маркетплейсах». Ну там дешевле.
8: А, ну вот все-таки, да, пользуется наш гражданин маркетплейсом. Что-то все-таки экономит, берет там тетрадочек, каким-то набор, наверное, ручечек, набор.
6: Ну, то, что мерить не надо, да.
8: Да-да-да.
6: Рюкзак 2000. Вторая обувь, непредвиденные расходы тоже 2000. А что за непредвиденный расход?
8: Вот нога выросла.
6: А,
8: вот тебе как? Непредвиденный расход.
6: Угу. С девочками, конечно, подороже будет. Лайфхак сразу. Заранее покупать в июне или в июле. Дешевле в несколько раз будет.
8: Угу.
6: Сборов в школе никаких нет. Вот у Юлии, например. Ну, в смысле, на обои, там, на линолеум. Угу. По школьной форме в первый год купили в спецмагазине. Поняли, что потратили много денег. Теперь покупаем просто под цвет.
8: А, видишь, как вот... Увидели форму, какого цвета будет? И как бы это, мимикрировали.
6: Да, да. А в каждой
8: как
6: школе...
8: говорят у вас в биологии, мимикрировали.
6: У нас биология главная.
8: В ней имени...
6: В ней цитология Ниночки.
8: Что-то Виктор Степанович появился.
6: Ирина пишет. Добрый вечер. Еще забывают, что у девочек ежемесячно может уходить около 1000 рублей на колготки. Они же рвутся нещадно.
8: Да ты что?
6: Ну а ты что?
8: Что, неаккуратные девочки колготки носят?
6: Это парты школьные могут быть неаккуратные. Ты где-то раз зацепил...
8: Надо скотчем их обрабатывать.
6: Да, лаком может чуть-чуть покрыть. Потому что стулья в школах цепляют и рвут их только так. Это да, согласен, Ирина, я с вами согласен. Не только девочки, мы сами сколько штанов порвали об эти школьные парты и стулья. Так, Дима пишет. Добрый вечер. Я советую тему родителям, у кого ребенок один в первом классе пойдет, проучить его сразу делать уроки, как он домой приходит, чтобы потом... Ой, я отдохну, сделаю потом. А, ну это, в общем, советы. Ну, знаете, Дмитрий.
8: Да, любовь.
6: Это мы таких советов тоже можем надавать. Школьная форма очень неудобно, пишет Дима. Когда я отучился, от нее устаешь. Особенно, когда ходишь в одном и том же. И когда какой-то праздник, говорят, завтра приходите красивые. И, а как красивый придешь?
8: В школьной форме.
6: В школьной форме всегда красивый.
8: Постиранный.
6: Каждый день в одном и том же. Ну, школьная форма — это в определенной степени дисциплина. Как
8: ну,
6: вот
8: да, конечно, конечно. Поэтому она и была введена.
6: А, так, что тут у нас еще по сообщениям? Алекс пишет, на маркетплейсах тоже можно мерить. А!
8: Ну, можно, можно, правильно. Пришел, примерил, победил.
6: Если не понравилось, обратно сдал, да?
8: Пришел, примерил, победил. А, плюс 7, это великая цитата Гая Юлия Цезаря. Угу. А, плюс 7-927-242-102-8 наши мессенджеры. Делитесь, пожалуйста, своими наблюдениями. Мы собираемся в школу вместе сегодня.
6: Что важно не забыть и учесть, да?
8: Да-да-да-да-да. Ну и там, сколько вы потратили примерно, да? Мы вот такой вот немножко математику тоже подсчитываем.
9: БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Илман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Илман» 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
6: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+.
7: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
8: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
9: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
10: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
11: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года. Я на теле!

0: Спонсор шоу «Утромены»
1: – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаилевна.
2: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
0: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, после продолжительных и напряженных дней вы вспомните о друзьях. Так держать, вас ждет приятный вечер. Тельцы, пришла пора заняться личной жизнью. Необходимо решить какие-то висящие в воздухе вопросы. Близнецы, звезды советуют вспомнить о главном и не размениваться по мелочам. Шаг влево, шаг вправо способен все разрушить. Раки, этот день будет расписан буквально по минутам. При этом настроение будет приподнятым и почти весенним. Львы, вы определенно обладаете искусством убеждать, и в этот день легко повернете ситуацию в свою пользу. Девы, это подходящее время для поиска надежных сведений. Удачной окажется запланированная поездка по уже знакомому маршруту. Весы, чем скромнее вы будете себя вести, тем увереннее будете смотреть в будущее. Скорпионы, если вы хотите мира в семье, нужно научиться быть более гибким. И вспомните о чувстве юмора. Стрельцы, действуйте осторожнее в денежных делах. Это неблагоприятное время, чтобы занимать. Козероги, представители этого знака будут усиленно волноваться и переживать. Не доставайте близких своей излишней тревожностью. Водолей, давний партнер может оказать вам поддержку в затруднительной или деликатной ситуации и сделает это инкогнито и бескорыстно. Рыбы, вам в этот день следует забыть о капризах. Это только усложнит ситуацию в семье. И помните, звезды в небе, им виднее.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Давайте посмотрим, что происходит на казанских дорогах к данной минуте. Как нам сообщает Яндекс.Карты, они нам часто сообщают и сообщают правильно. 5 баллов, движение плотное в городе. Крупные пробки, где расположились, прямо сейчас без утайки расскажу для вас, мои родные зайки. Улица Закиева от проспекта Победы до улицы Академика Сахарова 14 минут, время проезда. Проспект Победы от улицы Рихарда Зорги до улицы Хусаина Мавлютова 11 минут. Также 11-минутное затруднение на Петра Витера от проспекта Фатыха-Мирхана до Дементьева. И по 10 минут обнаружены пробочки на Академика Сахарова от проспекта Победы до улицы Закиева и также проспект Ибрагимова, улица Копылова от улицы Воровского до Олега Кошевого. Ситуация на мостах и дамбах к данной минуте следующая. Ленинская дамба свободна. Ну, она же как Кремлевская, да? Кремлев, спасибо. Мост Миллениум из центра 2 балла. Кировская дамба, затруднение в центр 2 балла, из центра 8. И третья транспортная дамба испытывает затруднение только в центр в 4 балла. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Соблюдаем все правила дорожного движения, конечно же, безусловно. Ну и мы, в свою очередь, всем желаем удачи в пути. Скоро услышимся в новом музыкальном часе.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: А это значит только одно, что 18 часов, а мы на часиках в студии обим рано.
2: Что это на тебя напало? Что случилось?
3: Не знаю, меня укусил кто-то сегодня.
2: Бывает.
3: Тихонечко.
2: Ну что, напоминаем, тихонечко,
3: нежно за ушко.
2: Напоминаем, что этот час мы тоже посвящаем обсуждению подготовки к школе. Как у вас вообще этот процесс происходит? Много ли вы денег потратили? Есть ли у вас какие-то, может быть, секреты и лайфхаки? Когда нужно? Может быть, уже поздно, все давным-давно уже все купили?
1: Может, зимой надо было закупаться? У Дедушки Мороза просить на новый сезон, понимаете?
2: Кстати говоря, почему бы и нет? Да,
1: вот.
2: Да. Есть несколько сообщений от наших слушателей. Давайте, Марат пишет. Добрый вечер, Бим. Самое бесючее – это форма определенного цвета, определенного типа. Расцветки для определенных школ, которые шьют только в одном месте.
1: Ага.
2: Цена – космос. Качество вообще плохое, мягко говоря. А другое нельзя.
1: Цена – космос. Да. Все поэтому так и продумано, дорогой Марат. Слушайте, а как вы хотели, чтобы в одном месте только вы могли пошить, а цена – поэтому и космос.
2: Как пел один комик, поэтому все так и произошло. Значит, Альбина пишет. Привет, Альберт, Петр, хорошего эфира, вам спасибо большое.
1: Спасибо.
2: На 7 тысяч собрать ребенка не собрать. Максимум 30 тысяч, если покупать все абсолютно. Школьный портфель покупали за 4 тысячи на маркетплейсе.
1: Угу.
2: Пенал, дневник, одежду не рискую там покупать в школу. Лучше приехать в магазин и посмотреть, померить и только потом купить. А, кстати, наверное, что в магазинах, что в маркетплейсах, примерно одна и та же одежда. Можно же приехать в магазин, померить. И вот то, что вам понравилось, потом уже дешевле найти на маркетплейсе. Рабочая схема или не рабочая? Подскажите, пожалуйста. Так, Лиля пишет. Дорогое любимое радио, хочу передать привет Игорю Никитину.
1: Вау!
2: Спокойно сегодня доработать.
1: Правда, что ли? Ты не придумываешь там? Не горешь?
2: Все правильно. Так, что тут? Музыкальные запросы тут уже. Лиля, это попозже. Это попозже. В 9 вечера у нас стартует программа «Привет приветов». Там, собственно говоря, и все музыкальные приветы, запросы и все такое.
1: Ой, ну Пергюнт, вы что такое тут написал вообще? Крамола какая-то!
2: Что там?
3: Ну, вообще, он пишет, надо обязательный воинский призыв отменить, во-первых, пишет. А тогда всем станет глубоко на вот этой вот Баба-Яге, Ксенай, Наге в вузах. Появится куча свободных мест. А второе, он пишет, образование нужно оставить только до четвертого класса.
2: Действительно,
3: все, дальше
2: надо?
3: Лишнее. Вот, циркуляр про кухарские дети. У меня открыт, кстати, если что. А, вот, просто спросите в эфире несколько простых вопросов, и пусть каждый сам себе ответит. Давайте, проведем эксперимент. +7 92 72 42 102 8. Я задаю несколько простых вопросов, а вы на них отвечаете. Итак, вопрос от Пергюнта первый. Формула чего натрий хлор?
2: Соль.
3: Первый вопрос. Ты куда лезешь?
2: Все, простите.
3: Второй вопрос. Какой город называют вечным?
2: Я тоже знаю.
3: Да,
2: хорошо, ладно.
3: Кто написал «Смерть чиновника»?
2: Вот тут
3: три закона Ньютона и трех полководцев Великой Отечественной войны. Пожалуйста, пишите, кто что помнит. Немногие, говорит, ответят, а вопросы элементарные. Ну и смысл там 7 лет, что добавляет он, 7 лет после 4 класса штаны протирать. Мальчики мечтают стать блогерами и стремятся к этому. А девчоночки найти щедрого кавалерчика. Вот так вот, Валерчик. Пусть миньоны в доставке. Миньоны. Пергюнт, удивительное слово, конечно. Всех вообще это. Смешались в кучу кони люди, и залпы тысячи орудий слились в кровавый вой. Или в какой-то другой. В общем-то, продолжаем говорить о школьных годах, которые прекрасные. Параллельно тут еще сейчас вам информацию полезного характера буду рассказывать. Плюс 7 92 72

0: 42-102-8, это вообще наши мессенджеры. Вот три, сколько, четыре вопроса там, по-моему, был, да, или... Задано, ну и, в общем-то, про школьную форму. А, да, вот так даже.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-7700-7768-50. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
6: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
3: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-00-73. 6+.
8: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
3: МТС – лидер технологий. Согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
11: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
12: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
13: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
3: 0+.
13: Реклама на Beam Radio. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: смотри.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Иной раз суммарная стоимость айфонов пассажиров маршрутки превышает стоимость самой маршрутки.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Куда едем?
1: В Сочи.
2: Куда едем?
3: В Сочи.
4: Куда едем?
2: Куда едем?
5: В Сочи.
6: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
7: Ну что, мечтаешь об отдыхе в Сочи? Я знаю, мечтаешь о горах, развлечениях. 100% так что мечтаю. Выбирай Сочи, оно того стоит. Итак, с 1 по 31 августа принимайте участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Что нужно для этого? Заполнить форму участника в социальных сетях БИМ-радио и, естественно, ждать звонка в прямом эфире. И на вопрос ведущего, куда едем, нужно ответить «в Сочи». Тогда можно получить гарантированный подарок из Сочи. Ну а если еще и верно на вопрос викторины ответить, то в финале можно выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов, развлекательных комплексов в Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru 18+. Но информация на правах рекламы. Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов, мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов, одно прекрасное место, твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи, оно того стоит. Ну что, звоним претенденту?
8: Давайте, начинаем названивать.
7: Надежда у нас сейчас должна.
8: По девчоночкам пойдем сначала.
7: Да. Так, сейчас, если она возьмет руку, ты подложечку чуть прибавь.
8: Давай, конечно. Что-то я ж не первый день-то за пультом.
7: Тихо. Ну-ка, возьми трубку. Надежда.
9: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Надежда. Пытались мы вам позвонить. Я надеюсь, да, автоответчик вам передаст. Вот, БИМ-радио пытался.
8: Ох уж эти роботы, мне, понимаете ли.
7: Роботы. Так, кто у нас там на очереди-то следующая была девушка? По-моему, тоже
8: Татьяна.
7: Девушка. Татьяна, да?
8: Давай, Татьяна,
7: так,
8: звоните.
7: На 21, да, заканчивается который номер?
8: Да.
7: Так, мы тут заранее подготовили несколько номеров, по которым будем звонить, случайным образом выбрали. Татьяна, не подведите. Татьяна. А у нее какой робот, интересно?
8: Сейчас узнаем.
7: Что-то не берет. Татьяна тоже в пролете, похоже.
8: Давай еще подождем чуть-чуть.
7: Чуть-чуть немножко, не спугни. Ну, мы пытались.
8: Селяви, как говорил Атос Портос Чарамисов.
7: Так, ну и третий претендент. Давай мы позвоним.
8: Марсель, давай позвоним. Да, давай. Марсель, вот, настоящее татарско-французское имя.
7: Ну-ка, Марселька. Трубочку на ал. Что-то все заняты за рулем, что ли?
8: Работают.
9: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
8: Тот же самый киборг.
7: Да, тот же самый киборг.
8: На одних одно, а на двоих один киборг.
7: Ну давай, выбери там какой-нибудь номерочек.
8: А, ну давай,
7: позвони,
8: давай.
7: Позвони, да, что-то.
8: Хорошо, давай попробуем еще.
7: Так, напомню, что нужно делать, друзья, пока Петр Викторович выбирает номер какой-нибудь случайный. В наших соцсетях, в Максе, в канале, в нашем есть специальные формы для участников. Оставляйте свой номер телефона, имя, фамилию. Ну и кому-то из вас мы вам позвоним. Кстати говоря, мы же звоним не просто с номера, поскольку мы организация, мы звоним вот с ООО «Информационные технологии». Вот это вся история, не пугайтесь.
8: Давай, Павлу звоним.
7: Павел, да?
8: А, как это? Это у меня ручки-крючки, наверное.
7: Павел, ну что такое, давай. Нам надо дозвониться до кого-нибудь.
8: Давай, еще
7: мы это
8: попробуем.
7: Дело так просто не оставим. Так, да, напомню, что мы звоним вот с номера, и если у вас высвечиваются информационные технологии, это мы, это БИМ-радио, потому что, как вы знаете, что любая организация по новым законам должна быть промаркирована при звонке, а у нас, поскольку это номер, все, привязанный.
8: Так, чего, Гудо, Ольге звоним. Давай,
7: Ольге звоним.
8: Ну, я оставлю у себя телефон, давай.
7: Ну, Ольга, давайте.
10: Алло.
7: Куда едем? Ну, сбросила, испугалась.
8: Пошел ты, мягко говоря. Тебе вот так сказали. Ну что, сегодня, видимо, это, как говорит Атос Портос Чарамисов, опять же, селяви. Никто у нас не поехал никуда, а жал.
7: А жал, большая жал, да.
8: А жал, у пчел.
7: Могли кому-то дозвониться.
8: И ос.
7: Ну, еще раз напомним, оставляйте свои заявки. Будьте наготове ответить на вопрос, куда едем, нужно ответить в Сочи. И вот тогда уже, дальше уже призы вам точно обеспечены. Это проект «Выбирай Сочи», друзья, здесь на БИМ-радио.
0: Куда едем?
1: В Сочи.
2: Куда едем?
3: В Сочи.
4: Куда едем?
2: Куда едем?
5: В Сочи.
6: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
11: Каждый будний день с 17 до 20.00. Искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний ТРУ-БИМ.
7: что, господа, давайте вернемся к обсуждению нашей с вами сегодня злободневной темы. Решили мы поговорить о подготовке к школе. Как у вас этот процесс вообще продвигается? Готовы ли? Или, может быть, еще только начинаете? Какие-то ваши собственные личные лайфхаки? Как подготовить ребенка к школе? Насколько это дорого? Может быть, что-то не нужно покупать? Вот каждый год покупаем, а оно, оказывается, не так уж и нужно.
8: Вполне возможно.
7: А что, например, может, не знаю, пенал, там, не знаю, вторая обувь. Вторая обувь в школе у меня, конечно, была такая себе, чисто символическая. Показать только, что я пришел со второй обувью, чтобы меня пропустили, и все.
8: И там. Все, дальше опять в обычный
7: дальше, шлепал. Да, в обычный. Так, значит, Алекс нам пишет, соль, не запомнил вопрос.
8: А, так это по вопросу, смотри, да. Пергюн задавал вопрос, вы немножко, да, Алекс, немножко и про второй вопрос пролетели чуть-чуть. Смотрите, формула чего на трихлор? Правильно, это соль, молодец. Второй вопрос был, какой город называют вечным? Какой город, Алекс, называют вечным? Не про город-герой была история. Следующий вопрос. Кто написал «Смерть чиновника» и «Три закона Ньютона», а также «Три полководца Великой Отечественной войны»? Пожалуйста. Да, правильно, так, Алекс тоже верно написал.
7: Полководцами он ответил, да. А вот «Законы Ньютона», как там, Алекс? Еще второй закон термодинамики тоже
8: накиньте, пожалуйста. У нас этот Пергюнт накинул интересную тему, вообще молодец, да? Давайте сейчас Пифагоровы штаны еще будем разбирать, вот это все дела. «Рим» написал Алекс, совершенно верно. Совершенно верно. Вечный город — это Рим.
7: Добрый вечер, любимый ведущий, любимого радио. Вопрос мне, Петр Альберт. Как вам работает без вашей коллеги-болтушки, Марат написал?
8: Самое главное, чтобы ей отдыхалось хорошо. Вот да, так вот мы ответим. Да, придет да. Отдохнувшая, веселая, и всех вас еще раз шумит. А так пока вот все у нас тут тип-топ.
7: Рамиль пишет, что-то у Ярославы голос изменился. Заболела, что ли?
0: Да, я заболела немножечко, ребята.
7: Так, пиджаки покупаю, который год ни разу не пригодились, пишет Вадим. Это вы кому покупаете, Вадим? Ребенку своему или вы сами себе покупаете и не носите пиджаки?
8: Наверное, в школу.
7: Ну, не знаю, наверное, в школу. Может, он любит пиджаки. Коллекционирует пиджаки.
8: Напомню, нам Пергюн тут небольшой устроил...
7: Интерактивчик.
8: Вот, говорит, пусть ответит слушатели на вопрос. Формула чего на трихлор? Ну, был уже ответ, мы его озвучивали. Какой город называют вечным? Кто написал «Смерть чиновника», «Три закона Ньютона» и «Три полководца Великой Отечественной войны»? Вот Алекс справился уже с тремя вопросами про полководцев, правильно? Жуков, Рокоссовский, Конев, я еще сказал Василевский. Да, много можно кого вспомнить.
7: Ну, там в целом-то Чуйков. Много, да. Так, я тут вот забил физику, значит, у меня еще действие противодействия, ускорение, инерция, а еще всемирное тяготение. У него так-то много было законов-то у товарища Ньютона.
8: И все соблюдал.
7: Он, а там, знаешь, там без вариантов. Эти законы, хочешь не хочешь, придется соблюдать.
8: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Наши мессенджеры сегодня вспоминаем школьные годы и собираем детей в школу. Как у вас с этим дела?
11: Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Самый острый перец в мире – нагайлакия. Он культивируется в юго-восточной Индии, и его острота по шкале Сковилла превышает 1 миллион единиц. Это означает, что для того, чтобы не почувствовать жгучего вкуса, нужно растворить 1 грамм мякоти этого перца в 1000 литров сахарного сиропа.
1: В мире столько всего интересного.
5: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
10: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Да, вот по такую динамичную мелодию очень хорошо рассказывать о полезной информации на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.

0: Сервис Про.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Люксюм, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
6: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
7: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
8: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
5: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
10: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А.

0: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
1: +2 92 102 8 это номер телефона в студии Бим-Радио. У нас на подходе игрушечек «Ты мне зубы не заговаривай». Стало быть, нужно два игрока, мальчик и девочка. Звоните прямо сейчас. +2 92 102 8

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Ну что, давайте посмотрим, что же там происходит в Казани, а точнее за окном. Сегодня дожди нам синоптики не обещают, на данный момент плюс 22, уже немножко прохладнее стало. К вечеру 20-19 градусов, а ночью сегодня, говорят, будет плюс 14. Завтра 12 августа днем без осадков, плюс 25, но вечером завтра начнутся дожди.
7: Слушай, а вот, да, вот я тоже смотрю, ты говоришь, днем без осадков, а я вот Яндекс.Погоду гляжу, и там, короче, облачко такое есть одно противное, оно днем, оно с капелюшечками.
6: Это ты на сегодня или на завтра смотришь?
7: Подожди-ка, у нас сегодня какое число-то?
6: Сегодня 11-е.
7: А, сейчас, подождите, ну, я вообще вменяем, нет? А не, вечерочком облачко придет.
6: Это просто облачко,
7: Просто облачко.
6: Оно такое, для тени. Значит, в четверг будет вроде как без осадков, а вот пятница и суббота будут дождливыми. Там будет вообще 12-13 градусов выше ноля. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
8: Ты мне зубы не заговаривай!
7: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5», «Теннет Канавто». Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами, записывайтесь на тест-драйв «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2006 года по данным «Автостат.ру» на 3 июля 2026 года. Не является офертой. На кону сертификат в кафе национальной кухни, я так понимаю, у нас сегодня. И давайте знакомиться, как говорил товарищ Карлсон, с нашими игроками. Первым до нас дозвонился Рауф. Приветствуем, Рауф.
9: Привет.
6: Перед предстоящим... Есть у вас какой-то такой настрой?
7: Как настрой, спрашивал Альберт. Я не успел микрофон включить.
9: Да, я, честно сказать, очень обрадовался, что дозвонился, а то каждый раз игра, объявляете, и не могу дозвониться.
7: А мы Рауф, давно не слышались. Что новенького?
9: Да все так же, Петр, все так же. Пашем, не покладая рук и ног.
7: Улыбаемся и пашем, как говорится.
9: Да.
7: Прекрасно. Ну, в этом мы тут все похожи, Рауф. Замечательно. Познакомимся с вашим оппонентом, вернее, с оппонентшей, наверное, вот так вот. Альбина. Здравствуйте, Альбина.
10: Добрый вечер.
7: Вот мы тут, кстати, про школьную форму тут разговариваем, и вообще про школу, в частности. Вы собирали уже или все, уже там выросли из этого возраста дети?
10: У нас школьная форма готова, остались канцтовары.
7: А, вы заранее решили, то есть, да, все-таки это подготовиться-то?
10: Да, да.
7: Ну, наверное, в этом есть умысел определенный, действительно, да? Подешевле получается так взять.
10: Ну да.
7: Ага, хорошо, вот, имеем в виду, мотаем, как говорится, на гусарские усы. Отличненько, давайте напомним правила игры. Ровно по одной минуте у каждого игрока ровно по 10 слов. Они у нас уже написаны, они будут связаны с понятием школа, конечно же. Ну и ваша задача больше понятий этих отгадать, чем ваш оппонент. Ну а наша задача объяснять так, чтобы не называть однокоренных слов. В общем-то, все понятно?
10: Да.
7: Отлично, Рауф дозвонился первым. Рауф, можете выбрать, с кем будете играть. Альберт Ботанин, Петр Нижинский.
9: Петр Нижинский.
7: Будете со мной играть, я вас понял. Ну что, вы готовы?
9: Готов.
7: Телефончик можно в стандартный режим тогда перевести?
9: Окей.
7: Вот, а то как-то немножко вот так вот, это «Слюк, я твой отец». Вот, я вот такое слышу, вот, и мне сразу начинает всего немножко, знаете, это, мурашки идут по телу, потому что скайуокеры — это
6: давай
7: наша семейная. Рауф, вы готовы?
9: Готов.
7: Поехали.
11: Поехали.
8: Ты мне зубы не заговаривай!
7: Что случилось-то? Итак, помещение, в котором сидят ученики.
9: Класс.
7: Правильно. Им на доске пишут обычно. Ну, раньше точно писали.
9: Стол.
7: А?
9: Мел.
7: Мел, совершенно верно. Туда оценки ставит учитель.
9: Дневник.
7: Верно. Она, в общем-то, для учеников такой глоток свежего воздуха. Носятся они на ней там по коридору.
9: Перемена.
7: Правильно. Это вот такая есть деревянная, железная, там сантиметр, миллиметр на ней.
9: Линейка.
7: Да, хорошо. Я не сказал, Альберт, не надо меня так смотреть. Есть карандаш, а есть шариковая.
9: Ручка.
7: Молодец. Ручка. Молодец. Вот обувь с собой берут, когда в школу переодеть. Ее проще как называют?
9: Сменная обувь.
7: Просто прям, вот как просто ее называют. Правильно сейчас сказал?
9: Сменная.
7: Еще проще.
9: Сменка.
7: Сменка, сменка, отлично, отлично. После директора второй человек в школе.
9: Гауч.
7: Отлично. Предмет, где чертят всякие треугольники.
9: Чертения, ОБЖ.
7: Треугольники.
8: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Слушай, ну если треугольники, это, наверное, вот...
7: Кулинария.
6: Кулинария, да.
7: Кулинария. Геометрия. Да, это была геометрия. Что-то куда-то меня понесло. Надо было про Фифагора. Фифагора надо было вспоминать. Фифагора. Ну ладно, завучем. Короче, у нас получилось... У нас получилось 8 правильных ответов.
6: 8?
7: Да.
9: Завучем. Короче, у нас получилось 8 правильных ответов.
7: Как приятно слышать замечательного человека такого же голоса, как у меня. Рауф, 8 правильных ответов. Хороший результат. Сейчас посмотрим, как у нас ребята сыграют. Альбина, Альберт.
6: Я готов.
10: Да, я готова.
7: Прекрасно, желаю вам удачи. Ваш минут начинается прямо сейчас.
8: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Итак, Альбина, это сигнал о начале урока или о окончании урока?
10: Звонок.
6: Ага, это такая квадратная, на ней пишут в школе.
10: Доска.
6: Угу, это вот тот человек, который, он бывает математики, физики.
10: Учитель.
6: Ага, это такой стол, за которым сидят ученики.
10: Парта.
6: Ага. И она бывает школьная, спортивная. Вот то, что вы купили.
10: Форма.
6: Ага, отлично. Это такая книжечка тоненькая, 12 листов.
10: 8. Тетрадь.
6: Ага, отлично. Это вот, когда ты приходишь и говорит, так, сейчас мы будем его сдавать. Ну, что сдают в школе? ЕГЭ.
10: Уроки.
6: ЕГЭ, как по-другому называется?
10: Экзамен.
6: Ага. Это такая штучка, куда складывают ручки, карандашики. Этот,
10: рюкзак, портфель.
6: Маленький такой.
10: Пенал.
6: Маленький. Пенал. Ага. Так, это, в общем, смотрите, оценки ставят в дневник, а еще учитель ставит...
10: Журнал.
6: Ну и такое... Мы уже победили, у нас уже 9, сейчас последнее объясню. Это там, где хранятся книги.
10: Шкаф, сумочка.
6: Ну вот помещение.
7: Почитать класс. Можно взять.
6: Да.
10: Библиотека.
6: Все, 10, есть?
7: Есть, есть.
8: Ты мне зубы не заговаривай!
7: Как вы там говорите, Сина Карели?
6: Да, Карели Синана.
7: Карели Синана.
6: Да.
7: Ну, 10.
6: Сменки не было просто у нас.
7: Сменки не было.
6: Да.
7: Но мы на сменке немножко с Рауфом, конечно, долго что-то сменка.
6: Ну, это так.
7: Рауф, погоди, вы что в школе сменку не называли сменкой, что ли?
9: Сменная обувь говорили, как
7: прям,
9: положено.
7: Ну, прям так, сменная обувь. Идем сегодня на,
9: да.
7: На урок литературы. Не на литру выходили, да? Не на физру вы бегали.
9: Именно Шулай.
7: Ну вот именно Шулай, поэтому и 8. Рауф, ладно, нормально.
9: Ну ладно, уступил девушке на то.
7: Зато весело пообщались. Я был рад тебя слышать, Рауф. Передавай привет, кому это
9: прилетело. Да, видно. Ой, спасибо всем. Мне самой как девушка играла, она мне подсказывала, но, к сожалению, диаметры слова я не услышал.
7: Какой веселый, да?
6: Да, все на позитиве.
7: Какой веселый парень, я говорю, Рауф у нас.
9: Да, конечно, ничего не употребляю, на секундочку.
7: Это воздух, воздух Татарстана нас пьянит.
9: Только воздух. Хочу привет вам передать, в первую очередь. Моему прекрасному стажеру, который сейчас будет со мной. Дим болтался. Большое спасибо, Наталья, за то, что помогла мне сегодня. Я мучился, спасибо, Наталья.
7: Прикольно, Рауф, половину мы слов не поняли, потому что опять включился в гарнитуру. Ну и да ладно. Хорошего вечера с компанией любимой радиостанции. Ну давайте поздравлять нашу победительницу Альбину.
10: Да.
6: Поздравляем!
7: Поздравляем!
6: Ну, сразу видно, человек на опыте, понимаешь? На сразу разобрался во всех вопросах.
7: Конечно, да? Конечно. Альбина,
10: да.
7: Кому вы будете привет передавать?
10: Я передаю привет всем казанцам, всем своим друзьям, коллегам, дочке Аришке, которая сейчас находится в лагере, я к ней еду, племяннице Амире, она тоже с ней в лагере находится, брату, его жене Наталье, подруге Аиде, сыну ее Фату. В общем, своим родителям и желаю всем позитивного летнего настроения.
6: Вот оно как.
7: Это замечательно. А в свою очередь, Альбина, за эфиром мы расскажем, как вы сможете забрать свой подарок. Поэтому, пожалуйста, трубочку не кладите. Игра «Ты мне зубы не заговаривай» к нам обязательно вернется. Ну что, уже завтра, я думаю, она к нам обязательно вернется. Вот. А у меня для вас еще сейчас есть информация. На правах рекламы Бим Радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. Не просто вечеринка из 90-х, а «Расколбас». Вот так вот. 14 августа все это случится. Мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Да. А ведущий вечеринки – харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа, сбор гостей 20.00, ресторан «Максимилианс». Осторожно! Уровень ностальгии и веселья будет запредельным, понимаешь? Подробности брось салов на maximilians.ru 18+.
0: Реклама на Бим-радио.
12: Семейный шопинг стал проще с Mars Avenue. В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите Mars Avenue в ТЦ Паркхаус на Имашева 46, в ТЦ Моки на Кулахметова 28 и в ТЦ Бахетле на Ленинградской 27.
13: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
14: Ну, и чего ты ответил?
13: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
15: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
13: Так, на чем мы остановились?
15: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
16: 19 августа, 18:30, стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. «Рубин-Спартак». Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
17: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Каталова 2-0+.
18: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-77-00-77-6850-119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.

0: Фаны, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Продолжаем наш...
2: Продолжаем наш это задание. Ты проснулся.
1: Вот так вот, да? Вот так вот, вот так вот, вот так вот. А в школьных этих сборах...
3: Смотри, самый правильный ответ... Давай я все сам скажу. Помнишь, Бергюнт у нас спрашивал вопрос в этой школьной программе?
1: Да, да, да.
3: Так вот, про три закона Ньютона. Нам написали, как правильно отвечать на... Какие три закона Ньютона? Первый, второй, третий.
1: Блестяще. Все правильно. Блестяще. Потом, причем мы здесь спрашивали, да, вот форму сейчас покупать, не покупать, или надо прям 31-го уже покупать. Вот Гузель написал: «Добрый день, и нашла форму для участия в игре».
3: Вот. Гузель, мы вам сейчас
1: подправим. Ищите да обрящите. Конечно, сейчас Альберт Вячеславович подсобит вам, не переживайте, не переживайте. Пергюн, кстати, тут не успокаивается на том, на достигнутом. Он, знаете, что, все посчитал тут, посчитал. Но он говорит, констовары 1К. Рюкзак с 7 класса, черный пакет. Рюкзак с 7 класса, черный пакет.
3: Нормально.
1: Для двух тетрадей. Так я помню, мы тоже в школу ходили.
3: А больше и не надо?
1: С пакетом, я помню. Это прям все ходили с пакетом.
3: Все ходили с пакетом.
1: Сменная обувь, кроссовки, 700 ры. От них, конечно, кошки, что сознание теряет. Но в школе-то можно. Уличную обувь можно на 3 размера больше, на вырост брать.
3: Хороший лайфхак.
1: На 3 размера, причем, прикинь, там это надо бы газет всяких напихивать, наверное.
3: Ну, ты же растешь, конечно.
1: Конечно. А, во, он продолжает, я прям предвкушал. Бумаги в носки затолкать, чтобы при чихании не спадали. Когда, говорит, пальцы загнутся, как когти попугая. Это явный сигнал, признак, что бумагу пора выкинуть. Просто привыкли мериться понтами, добавляет далее Пергюнд, как на поросячьих бегах. Вот ни разу не видел ни одетого ребенка в школе, который бегал бы, как
3: этот самый
1: голопузая Иуда. Назову вот так вот. Ну, правильно, конечно уж, на кровиночку-то найдут, тростиночку-то.
3: Смотри, Денис написал: «Добрый вечер, я...»
1: Себе лишнее колье не возьмут, а дитю возьмут.
3: «Я бы ни разу не покупал контурные карты. За все годы ни разу там ничего не разукрасил. Хотя
1: вот.
3: География на 4 вытеснять».
1: И не пригодилось, видимо, да?
3: Ну, Денису тут по-разному. Я
1: хотя, с другой стороны, вот, может, вы в магазин, вот, в отличницу приходите, они говорят: «Карта, вы им контурную шлеп, вот она, рисуйте». И вы сели вместе с кассиром, карандаши достали и начали разрисовывать контурную карту.
3: Как вариант. Так, ну что, вроде все прочитали, да? Никого не забыли. Про все законы Ньютона и термодинамики тоже повспоминали. Впереди у нас, значит, ну, кроме того же дорожной информации, еще впереди в следующем часе наша замечательная забабушка. Фразу мы уже классную придумали. И,
1: так что готовьтесь! Да. Готовьтесь! Скоро будем сочинять неплохо иногда, да.
0: БИМ-радио. Путевые заметки на БИМ-радио.
4: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
5: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ну, поглядим, что у нас на казанских дорогах. Данной минуте все нормально. 3 балла, местами затруднения. Все нормально, все в порядке. Крупные пробки. Ленинградская от Айдарова до Максимова. 13 минут время проезда. 10-минутные затруднения на Кулгали от улицы Юлиуса Фучка до комиссара Габишева. Улица Закиева от проспекта Победы до академика Сахарова. 8 минут. 6-минутные затруднения на Чернышевского от Кремлевской до Московской. А также улица Копылова. Ленинградская улица от Побежимова до Беломор. Ситуация на мостах и дамбах. Все мосты и дамбы свободны в обе стороны. Ну вот Кировская немножко тут, понимаете, решила выделиться. Из центра 2 балла затруднений. Но это ерунда. В общем-то, до встречи в следующем часе. Игра за бабушку обещалась быть. А мы продолжаем соблюдать все правила дорожного движения. И благодарить. И еще раз благодарить Яндекс.Карты.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: 19.01 на часах в студии БИМ-радио. Всем здравствуйте.
2: У тебя каждый раз разные личности просыпаются, да, вначале?
1: Да, у меня много субличностей. Кое-какие умирают.
2: Да? Ничего себе. Потом новые рождаются.
1: Совершенно.
2: Да, ты прям целый вселенной внутри. Петр Викторович Нижинский, друзья, здесь.
3: Альберт Ботанин. Здравствуйте еще раз. В этом часе, ну, конечно же, мы будем, как обещали, играть в игрушку-забавушку. Скоро к ней перейдем. Хочется сказать всем большое спасибо за то, что два часа с нами общались на тему вот этих вот сборов в школу. В общем-то, всем это потихонечку, этот процесс проходили. Сборный, несборный и разборный. В общем, все большие молодцы, как говорится. Вот, может, вам есть что-то добавить?
2: Да нет, у меня, в принципе, добавить-то нечего. Я пока еще не знаком с этим процессом сбора ребенка.
3: А вот смотри, вот написал вот Гузаль. Дочь окончила школу 2 года назад. Облегчение для нервной системы и кошелька.
2: Она у вас сразу работать начала, видимо, да, Гузель? Раз для кошелька еще и облегчение. Потому что чем старше ребенок становится, тем больше-то на него затрат и уходит, мне кажется. Как будто бы, по ощущениям. Ну, потому что маленький ребенок, чего им, там игрушки какие-то, там школьный предмет, покушать, да и все. А вот взрослому ребенку там уже нужно заранее... угадали, говорит
1: Гузель. Угадали! Да, написала Гузель. Нам Гузель.
2: Ну, тогда мы за вас рады, да, потому что работать пошла.
1: Это хорошо.
2: Это хорошо. Когда чем больше людей в семье работают,
1: тем лучше, да, для налоговой.
0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на БИМ-радио.
1: Ну, в общем, игра «Забавушка», игра, в которой вы сочиняете неплохо иногда. На кону подарочный сертификат в ирландский паб. Отправим вас туда. Вот. Вы можете рассказать, кстати, коллега. Мне сложно таким голосом говорить.
2: Хорошо, я добавлю. В общем, смотрите, куда писать ваши...
1: +7 Давай. 9272-42-102-8.
2: Тебе клору надо срочно. Оториноларинголог. Оториноларинголог. Да-да-да-да-да-да. Итак, друзья, у нас есть фраза, которую нужно как-то необычно, смешно, может быть, философски.
3: Ну, чем веселее, глубоко, на самом деле, тем круче.
2: Можно в стихах, как угодно. В общем, вы ее продолжаете, мы потом в конце нашего эфира выбираем.
3: Слушай, в стихах только коротких. До 19.40, потому что не успеем.
2: Иногда бывает, да.
3: Иногда трехтомник, понимаешь, пришлют, а мы не успеваем прочитать. А люди потом говорят, а что это вы не прочитали? Ну, не успели, потому что.
2: Итак, внимание, фраза звучит сегодня так. Ну, раз уж мы про школу,
3: давай.
2: Школьный эксперимент по физике пошел не по плану после того, как... Вот что там могло пойти не по плану?
3: Что могло пойти не так? Что могло пойти не так не по плану на школьном уроке по физике?
2: Потому что я не знаю, я физику все время прогуливал, вот я троечником был в этом плане. Сейчас очень...
3: А как там еще раз? Школьный урок
2: по... Школьный эксперимент по физике.
3: Эксперимент.
2: Да, эксперимент прям. Вот с эбонитовыми палочками вот этими. Пошел не по плану после того, как... Да.
3: В класс зашел трудовик, например. Я бы вот такое сообщение отправил. +7 9272-42-102-8. Ваши варианты тоже очень хочется почитать. Действуйте.
0: Вечерний Трубим.
4: Реклама на БИМ-радио.
5: Отец, чем будем новую беседку красить?
6: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
5: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
4: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
7: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. «Стена Т7» – все.

Иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230 30 30. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.

0: Маяки. Твое греческое настроение.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
4: Спонсор игры «Утро Мани» ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: 19 августа, 18:30, стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. «Рубин-Спартак». Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
2: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Каталова 2-0+.
3: Раз-раз, раз-два-три. Меня слышно?
4: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
3: Мама, я в эфире!
4: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Моя прабабка дворянка, в какую я рань встаю. Позор!
1: А я не понял.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Игра за бабушка, как мы ее иногда тут кулуарно называем, здесь на Вибрадио. В чем суть? Вам до 19.40 надо успеть дополнить фразу, которую мы вам сегодня предложили. Давайте напомним, Альберт, фразу эту замечательную.
2: Школьный эксперимент по физике пошел не по плану после того, как...
1: Вот, и там уже как бы как раз вот ваше сочинение. После того, как чего? Вот так вот. Плюс 7, 9, 2, 7, 2, 42, 102. +7 9 2 7 2 42 102 8. На кону сертификат в ирландский паб. Давайте читать, что у нас имеет место быть к данной минуте.
2: После того, как урок провел трудовик.
1: Нормально.
2: Да, там физика совсем другая. Физическая, я бы даже сказал. А иногда даже такое очень крепкое физическое словцо необходимо на уроках труда. Ну, тут про эбонитовую палочку, естественно, пошли
1: шуточки. Что вы говорите?
2: Да, мы не будем, наверное, вот это про эбонитовую палочку. Рамиль пишет, после того, как у физички загорелись усы.
1: Оба.
2: Какой кошмар.
1: Оба-на.
2: Так, школьный урок по физике пошел не по плану после того, как мы поняли, что это урок физической культуры. Школьный урок по физике пошел не по плану, потому что учительница по физике, мамина сестра, моя тетя.
1: Вот так вот.
2: Как удобно, удобно.
1: Вот так вот,
2: да,
1: вот так
2: да,
1: вот.
2: Да, да, да. И вот еще такое, школьный урок по физике пошел не по плану, после того, как физичка оказалась беременной, а физрук очень удивленным. А как этого определили-то сразу на школьном уроке по физике?
1: Пара-пара-пам.
2: Это вот, да. Так, что тут у нас еще? Не по плану. После того, как перепутали реагенты.
1: Ага.
2: Ну, это уже больше к химии.
1: Учитель по химии, может, зашел?
2: В том числе. После того, как учитель случайно нажал не на ту кнопку, и класс на 3 минуты превратился в филиал цирка. Все предметы взлетели, а кот соседа снизу взглянул в окно и одобрительно мяукнул.
1: А кот оказался очень простым. 004. Ну что, напомним еще раз, до 19.40 мы принимаем ваши варианты. Фраза сегодня у нас, напомним, Альберт.
2: Школьный урок по физике пошел не по плану после того, как...
1: Вот, и дальше дописываем, да? До 19.40 еще раз напомню, на кону у нас сертификат в ирландский паб. Время тикает, все идет. Все

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Алмазы образуются в земной коре на глубине более 200 километров. Только благодаря извержениям вулканов алмазы переносятся на глубины, досягаемые человеком. Средний возраст любого алмаза – около 1,5 миллиардов лет.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» – ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: И немного полезной информации на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Не могу дождаться свидания.
5: Не могу дождаться спектакля.
6: Не могу дождаться тренировки.
7: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
8: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Тики-вики! Веселые каникулы только с Тики-вики!
11: Тики-вики!

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
3: За пищевок для детей. Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыбачок.
4: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим. Слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
5: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
3: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
4: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
1: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим Радио.
1: «19:33». Остается-то меньше 10 минут.
2: Совсем ерунда осталась,
1: да? Чтобы до принятия, в общем-то.
2: До принятия, всего происходящего, так сказать. Пусть будет так, ладно. Напомним, номер, куда присылать ваши варианты: 92-72-42-102-8. А фраза в забавушке сегодня звучит так: школьный эксперимент по физике пошел не по плану после того, как. Ну, вот и ваши варианты. После того, как у физички улетел парик. Там что-то со взрывами было. После того, как учительница по физике, мамина сестра, моя тетя, это мечта.
1: А еще прилип, прилип к стулу.
2: Прилип к стулу?
1: А еще прилип к стулу.
2: Но это уже больше к химии, наверное. Кстати, я же тебе рассказывал про этот случай-то на химии.
1: Какой?
2: С серной кислотой.
1: Нет.
2: Да ладно. Это, ну, правда, не в школе было, в университете, я себе серную кислоту на ногу вылил.
1: Молодец.
2: Ну как молодец? Я сижу, там есть специальный такой шкаф с вытяжкой.
1: Так.
2: И вот внутри этого шкафа ты там что-то всякими вот этими...
1: И как, очучение?
2: А я даже не заметил. Я сижу, значит, продолжаю, чувствую, у меня нога чешется. Думаю, что чешется? Прям все сильнее, сильнее, сильнее, сильнее. Смотрю на ногу, а у меня штаны на ноге просто расползаются.
1: Что?
2: Ужас просто.
1: Обалдеть.
2: Да, безобразие.
1: Ну, с ногой все нормально?
2: С ногой все нормально, штаны выбросил, да.
1: С головой не очень видимо.
2: Это всегда так было.
1: В школе урок по физике пошел не по плану после того, как завхоз крикнул: «Караул!» Сортир прорвало и включил песню диджей Smash «Я волна, новая волна».
2: Школьный эксперимент пошел не по плану по физике после того, как учительница стала частью электрической цепи и запахла жареным.
1: Ага. После того, как Петров открыл портфель и выпустил 5 мышей, девчонки вскочили на стулья, а мальчишки бросились ловить серые пятна.
2: Про эбонитовые палочки мы пропустим. Ладно, ребят, тут вот...
1: Пишет нам Рауф: приветик, любимый ведущий. Та-да-да-да-да-да, привет, болталки. А, ну это что, это не туда. Это не по забавушке он тут нам пишет.
2: Давай, по забавушке. Школьный эксперимент по физике пошел не по плану, когда каждый ученик достал яблоко, чтобы убедиться в законе всемирного тяготения. Так, ну и...
1: Подожди, вот Кис Сергеевич писал нам: после того, как физрука... А, ну палочка вот эта.
2: Да, вот про палочки давайте пропустим. Тут много про палочки, про эти эбонитовые.
1: Что вы все так, это, стафилококки-то, понимаешь?
2: Смотри, школьный эксперимент по физике пошел не по плану после того, как Петя решил добавить в реакцию еще чуть-чуть. И теперь мы знаем, как пахнет смесь лимонада, соды и надежды на хорошую оценку.
1: И надежды, просто. Эксперимент по физике пошел не по плану после того, как у всех в классе встали волосы дыбом.
2: После того, как мы забыли, что магнит притягивает не только скрепки, но и все металлические пуговицы, молнии, даже застежку с учительских часов.
1: Ну и скрепных. +7 972 72 102 8 это наши мессенджеры. Напомню, дополняйте сообщение, у вас остается все меньше времени. Буквально у нас осталось 4 минутки.
0: Вечерний Трубим. Прогноз погоды на БИМ-радио.
3: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
2: Ну что, на Дерибасовской хорошая погода, говорят. Да и у нас в целом тоже пока еще летние 20 градусов на данный момент в Казани. Осадков сегодня нам не обещают, но к вечеру похолодает до плюс к ночи, до плюс 14. Завтра, 12 августа, все поменялось. Завтра обещали как будто бы вроде днем без дождей, только к вечеру. А вот теперь днем дожди теперь нарисовались. Плюс 25 на завтра. А в четверг уже как будто бы без осадков плюс 19. А вот на пятницу и субботу синоптики прогнозируют дождливую погоду и плюс 12. 13 градусов выше нуля. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
7: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников «Первый тост».
1: Та самая программа, где мы поздравляем с удовольствием наших замечательных слушателей, которые отмечают свою очередь, свой день рождения в онную дату. Ну вот сегодня это у нас 11 августа. Как быстро летит время, да. Обычно заходим в нашу группу «Бим Радио Казань» ВКонтакте и смотрим, кто же отмечает сегодня свой день рождения, правильно?
2: Да, но прежде мы хотим напомнить...
8: Хотим обязательно.
2: Хотим напомнить, что у вас есть возможность позвать родных и близких с помощью нас, с помощью «Бим Радио». На сайте bimradio.ru есть в разделе «Услуги» вся информация, ну или по телефону 2-930-800.
1: Можно рабочее позвонить. Время, да,
2: да. Рабочее время позвонить.
1: С 10 до 17.
2: Да. Итак, Катя Даутова, мы вас с удовольствием поздравляем. Диляру Сагдиеву тоже поздравляем с днем рождения. Альбина Рафикова, именинница сегодняшнего дня. Ирина Мишина тоже свечки на торте задувает. Рамия Гизятулова тоже именинница. Миляуша Хасанзянова улыбается. А день рождения человек, потому что Ольга Мокшина, ей можно на карту деньги отправлять в целом, так же, как и Ольге Тимофеевой. Еще одна именинница у нас Юлия Корнилова, Эльвира Гизатулина, Ирина Первикова и Лада Буланова. Это по девушкам мы пробежали. Сейчас парни, именинники сегодняшнего дня. Александр Семенов, мы вас поздравляем. Булат Батрудинов тоже отмечает свой день рождения. Эдуарда Рифа Атовичем поздравляем с удовольствием. И еще у нас Ильдар Айсин, именинник сегодняшнего дня. С днем рождения вас, именинники.
1: Я присоединяюсь к вышесказанным словам.
2: Я присоединяюсь.
1: И, старичок, я расскажу, с кем из знаменитостей родился в один день.
2: Старичок?
1: Конечно. Давай. Итак, в этот день родились психотерапевт Анатолий Кошмаровский. Кошмаровский, тот самый. Да. Вот помните, который вот это, вот всех кошмарил. Вот. Да, такие времена, понимаешь, нормально. Создатель МММ Сергей Мавродин. Потрясающие люди.
2: Просто. Какие люди, да.
1: Компания просто прямо в цвет. Да. Актриса Елена Лотова. Телеведущая Анна Павлова. Певица Юлия Проскурякова. К сожалению, ни одного альбома не слушал. Актер Сергей Жаров. Ну и вот такие дела вот говорят еще у нас. А сегодня Оскар Качера, кстати, отмечает свое день рождения. Или Оскар.
2: Оскар, наверное.
1: Ныне покойный Терри Халк Хоган.
2: О, Халк Хоган.
1: Он родился в этот день. Вот,
2: который, согласно группе Сплин, должен умереть, да?
1: А?
2: Ну, по-моему, Халк Хоган там должен умереть-то.
1: Нет.
2: А кто?
1: Другой. Там вот про игрушку, Дюк Нюкин.
2: А, Дюк Нюкин.
1: 18+. Ты что, меня это подбиваешь на 18+, говорить? А также, что еще? Музыкант Джим Кейл, бас-гитарист популярной в 70-х канадской рок-группы Guess Who, клавишник группы Назаре.
2: Альянса.
1: Да. Родился в этот день. Ну, а мы...
2: А еще знаешь, кто родился?
1: Кто?
2: Этот самый... Господи,
1: кто
2: боже. Тор. Крис Хемсворт.
1: Крис Хемсворт?
2: Да, из Марвел. Вот этот.
1: Да, точно.
2: Блондинчик
1: точно,
2: накачанный.
1: Точно, сегодня отмечаю свой день рождения.
2: 43 годика ему.
1: Действительно. Молоденький еще.
2: Еще молоденький.
1: Все впереди. Да. Ну, а мы хотим послушать нетленное произведение тех, которые уже давно впереди всех. Остальные их только догоняют.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Стоп, игра! Все, время 19:44.
2: Лев Валерьянович.
1: Что?
2: Все, лавочку закрываем?
1: Сынок, что? Давай, засчитываем оставшиеся сообщения.
2: Давай, есть. Значит, школьный эксперимент по физике закончился, пошел не по плану, когда учитель физики доказал, что Земля вертится, а учитель труда показал, на чем. Вот.
1: Ты что, старичок? Боровичок.
2: После того, как Ванечка показал, к чему приводит сила трения, видимо, к статическому электричеству. Ну и вот еще тут есть. После того, как физик рассказал закон про тело, погруженное в тело и теряет гибкость и, господи, выделяет жидкость.
1: А вот еще это, после того, как урок вел обожист.
2: Обожист?
1: Обожист.
2: А как? Обожистов? Обожешник?
1: Лечист. Обожист.
2: Ну что, пойдем мы, значит, выявлять победителя в сегодняшней забавушке. Посмотрим, кто же был самым интересным, необычным. Вот, эбонитовые палочки пропускаем сразу.
1: Ну, в финале подведем итог и узнаем, кто же у нас, это, старичок отправится у нас. Отправится.
2: Свистеть почаще.
1: Отправится, а свистеть почаще. В ирландской паб.
0: Вечерний Трубим.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
5: Максидом!
6: Папа, еще круг!
7: А я на боулинг.
8: Мам, я в игровые автоматы.
9: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
10: Ну что там?
11: Усталость и сонливость.
10: Да-да, совсем сонливый.
11: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
10: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Я

0: Спонсор шоу «Утромены»
1: – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
2: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18. 212 13 18.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Я еду на колбасу.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, после продолжительных и напряженных дней вы вспомните о друзьях. Так держать, вас ждет приятный вечер. Тельцы, пришла пора заняться личной жизнью. Необходимо решить какие-то висящие в воздухе вопросы. Близнецы, звезды советуют вспомнить о главном и не размениваться по мелочам. Шаг влево, шаг вправо способен все разрушить. Раки, этот день будет расписан буквально по минутам. При этом настроение будет приподнятым и почти весенним. Львы, вы определенно обладаете искусством убеждать, и в этот день легко повернете ситуацию в свою пользу. Девы, это подходящее время для поиска надежных сведений. Удачной окажется запланированная поездка по уже знакомому маршруту. Весы, чем скромнее вы будете себя вести, тем увереннее будете смотреть в будущее. Скорпионы, если вы хотите мира в семье, нужно научиться быть более гибким и вспомните о чувстве юмора. Стрельцы, действуйте осторожнее в денежных делах. Это неблагоприятное время, чтобы занимать. Козероги, представители этого знака будут усиленно волноваться и переживать. Не доставайте близких своей излишней тревожностью. Водолей, давний партнер может оказать вам поддержку в затруднительной или деликатной ситуации и сделает это инкогнито и бескорыстно. Рыбы, вам в этот день следует забыть о капризах. Это только усложнит ситуацию в семье. И помните, звезды в небе, им виднее.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00. Искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну, в общем-то, 19.57 на часике в студии. Это значит, что 3 часа нашего плавания подходит к финальному завершению. Сейчас будем швартоваться, как говорится. Но перед швартовкой, конечно, огласим победителя нашей сегодняшней игры «Забавушка». Давайте напомним, фраза у нас сегодня была следующая.
5: Школьный эксперимент по физике пошел не по плану. После того, как... Ну и вот он, победитель. Мы готовы? Сразу объявляем?
4: Да, сразу, да.
5: А после того, как у физички загорелись усы...
4: Вот так вот.
5: Нам показалось это прям очень,
4: очень миленько.
5: Просто... Миленько,
4: ну,
5: да,
4: забавно. Ну, тестостероновая физичка, бывает такое.
5: Ну, что? Почему тестостероновая?
4: Потому что гладиолус.
5: Ладно, нехорошо так это самое. Ну, забавно.
4: Ну, да.
5: Ладно, в общем, Рамиль, мы вас поздравляем. Мы, кстати, уже написали Рамиле, он обрадовался. Все, вам достается пригласительный в...
4: Сертификат в ирландский паб вам достается. За эфиром вам уже Альберт все сообщил. В общем, принимайте поздравления. Огромное спасибо всем, кто был с нами этот замечательный вечер коротал. Дальше коротать будем мы его, наверное, уже на улице. Ну и завтра в 17.00 скажем вам снова здравствуйте.
5: Все то же самое.
4: Вместе, кстати,
5: да,
4: с Альбертом мы вам скажем здравствуйте. Но не забывайте о том, что здесь на БИМ-радио круглосуточно вам говорят здравствуйте. Вот далее у нас будет опять же пересменочка. И про наших замечательных утроменов ни в коем случае не забывайте. Те, кто вас будет с утра и добавляет энергетического заряда на весь день.
5: Ну а мы прощаемся. Петр Нежинский
4: и Альберт Батанин.
5: Пока.
4: Пока.

0: Рубин. ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Каталова 2-0+.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 19 августа, 18:30, стадион Акбарс-Арена. Фонбет Кубок России по футболу. Рубин-Спартак. Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
2: О, футбольный клуб.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что люди, купившие себе медицинский диплом, обычно попадаются из-за красивого почерка?
0: Так, хорошо. Танцуем, девочки.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани. Как нет?

Добрый вечер, любимые слушатели. Ну, просто невозможно не думать о том, какой сегодня вечер. Ну, какой прекрасный, теплый, душевный вечер на любимой волне, который продолжается. В студии у микрофона Елена Медова. Неожиданно я сегодня, надо сказать, с большим удовольствием сегодня вместе с вами. У нас грандиозные планы. В 9 часов, например, начнется программа «Привет, приветов». Будем передавать приветы по нашей доброй традиции и слушать ваши самые любимые песни. Доброго всем вечера, приятного отдыха.

0: отдыхай. С Бим-радио.
1: А теперь информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа, уже на этой неделе, мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать все то, за что в 90-е было совсем не стыдно: танцевать, участвовать в конкурсах и ощущать эту неповторимую энергию и вайб 90-х. Ведущий вечеринки – харизматичный Сергей Белов. За пультом он – наш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа в 20:00 встречаемся в ресторане «Максимилианс» 18+. Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru. Еще раз напомню, это 18+.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: подвигу солдата сердцем прикоснись.
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Добрый-добрый вечер, наши любимые радиослушатели. К подвигу солдата сердцем прикоснись. Это проект, который знакомит нас с важной миссией волонтеров и добровольцев. Они помогают людям в зоне СВО и жителям освобожденных территорий. В рамках программы в студию приходят волонтеры. Это наши люди. Это люди из Казани, из Татарстана, которые объединяются для помощи, для поддержки наших бойцов в условиях проведения специальной военной операции. И сегодня мы продолжим говорить о больших и добрых делах, которые совершаются по зову сердца. И дело в том, что именно так и называется волонтерская группа «Наши очаровательные гости. Помощь военнослужащим ЗОВ». Сегодня с нами Наталья Кананова. Здравствуйте, Наталья.
3: Здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте, добрый вечер. Мы благодарим вас за возможность приехать и рассказать свою историю волонтерства. Наталья, я готова задавать вопросы?
3: Я готова отвечать.
2: Замечательно. Что стало той самой точкой отсчета, когда вы поняли, что я буду помогать? Решено.
3: Начало специальной военной операции стало та самая точка, целиком и полностью поддерживая нашего президента. То есть я начала наблюдать за волонтерскими группами, которые основались, в принципе, автоматически после начала специальной военной операции. Сначала помогала деньгами. В дальнейшем началась мобилизация осенью, как мы помним, наверное, да, в 22-м году. Моего мужа призвали в первых рядах. Ну и в тот же момент я организовала свою уже группу, волонтерскую группу «Помощь военнослужащим ЗОВ». Соединившись с другой группой, мы дружно начали помогать бойцам.
2: То есть получается, что и люди своими действиями, вот эти волонтерские организации, на которых вы как-то ориентировались и тоже с помощью которых вы начали помогать, они и сподвигли вас, да, создать свою группу. Ну и ваша личная история, да, что супруг отправился, и вы поняли, что, конечно же, вы будете отправлять какие-то посылки.
3: Да, ну, не скрываю, изначально была мною создана группа, волонтерская группа гуманитарная для помощи именно подразделению моего мужа. То есть это однозначно.
2: Да, это ваша история, конечно же, история волонтерства. А вы помните, что самое первое вы послали ему? Что это было?
3: Я не послала, я собралась и поехала.
2: А, вы сами приехали?
3: Да, то есть совместно с другой группой у нас были гуманитарные сборы, то есть это в госпиталя. И когда приехала в зону специальной военной операции, я помню, это был январь 23-го года. Разгрузив госпиталя, мы поехали. Я увидела первый раз после мобилизации своего мужа. Да, тогда я что ему привезла? Что?
2: Да,
3: вкусняшки. Тогда еще ничего не знала, что именно нужно.
2: Но вкусняшки, мне кажется, это был беспроигрышный вариант, правда?
3: Себя я привезла.
2: Себя, а вот еще и себя. Это вообще большой приз, конечно же. Большая награда для него. Расскажите, пожалуйста, о вашем супруге.
3: Мой супруг был... Сейчас...
2: Да, не волнуйтесь, пожалуйста, мы поддерживаем вас и понимаем ваши чувства.
3: Он служил в 26-м отряде ранее, 26-м отряде спецназа. Уволился, по-моему, в 15-м году, или в 14-м, я точно не помню, и приехал обратно в Казань. Так мы сразу познакомились, и как я повторюсь, в 22-м году началась мобилизация, и он был в первых рядах по призыву.
2: У него не было иной мысли, кроме как пойти защищать родину?
3: Его, в принципе, в Казани не было. Он был в Москве, в командировке. Когда пришла повестка, он просто сказал, я бегать не собираюсь, я вылетаю.
2: Ну, такое мужское решение, да?
3: Да.
2: Он поставил в известность свою любимую женщину,
3: да.
2: И вы поддержали это решение, правильно?
3: Да. Да.
2: Каков его путь далее на СВО, расскажите, пожалуйста. Он был командиром, правильно? Да?
3: Он
2: командовал.
3: Да, сначала был командиром отделения, потом командир взвода, его командир взвода был ранен, то есть и на его место поставили моего мужа командиром взвода. Да. В разведроте. Разведывательной роте.
2: Разведрота, то есть это самые такие сложные, самые ответственные задания, да, то есть выяснять локации противника, да, доставлять какие-то сведения определенные.
3: Да, да.
2: Такая информационная задача, но сопряженная, конечно, с высоким риском.
3: Да.
2: Что он рассказывал вам о своей работе? В письмах или, может быть, в каких-то коротких звонках?
3: Были, конечно, короткие звонки, сообщения, то есть это, когда не выходила на связь, это была тревога, естественно, телефон не выпускался из рук. Рассказывал, не очень много рассказывал, потому что есть грани, которые переходить нельзя военным. А так, ну, я все знала. О его переживаниях он делился обо всем. Да.
2: Что вы ему говорили? Как вы его поддерживали?
3: Слова любви поддержки.
2: Слова любви.
3: Конечно, да. То, что я приеду скоро. Потому что я к нему ездила постоянно.
2: И вот эта вот мысль, что да, опять скоро мы опять увидимся, она его, конечно же, согревала.
3: Да, да. Потому что мне даже ребята, сослуживцы его после гибели говорили о том, то, что его слова, вот моя любимая скоро приедет.
2: Любимая скоро приедет. Как это звучит, правда? Несмотря на вашу утрату, мы соболезнуем Наталье от всей души.
3: Благодарю.
2: Вы нашли в себе силы продолжить свое дело. Вот расскажите, пожалуйста, что вас вдохновляет и по сей день заниматься волонтерством?
3: Меня вдохновляют в первую очередь ребята. Так как наша группа занимается поставкой оборудования, которое спасает жизни, и я понимаю, что если я от этого откажусь, значит, кто-то погибнет. Поэтому, естественно, наши парни, наши бойцы вдохновляют.
2: А расскажите о самом необходимом оборудовании для фронта. Вот чем вы сейчас именно занимаетесь? Я знаю, что это дорогостоящее оборудование. Я даже не представляю, насколько надо быть сильным и целеустремленным человеком, чтобы вот эти заказы исполнять, где единица техники, по-моему, минимум 300 тысяч, да, стоит, может быть, даже и больше.
3: Ну, это что касается квадрокоптеров, да.
2: Ну, есть, наверное, и более, да, даже дорогостоящие вещи.
3: Конечно, да, конечно, конечно. Нет пределов.
2: Нет пределов стоимости.
3: Да.
2: Вы не раз говорили о том, что волонтерство – это про быструю реакцию, это про скорость. И приведите, пожалуйста, примеры, когда вот эта оперативность действительно спасла жизнь. Но она спасала, спасает и будет спасать жизни. Может быть, вы расскажете какую-то реальную историю, как вас благодарили за квадрокоптеры, за рэп и так далее. Вот что вот рэп-то помог. Спасибо большое, спас жизнь. Благодарим вас.
3: Но таких историй очень много. Очень много. Просто ребят видео даже записывают. Крайняя ситуация – это когда прислали видео дрожащими руками, держит в руках детектор дронов «Булат», который оповещает о приближении. Как они просто, держа в руках и дрожащими руками, говорят о том: Наташ, смотри, и заикаясь, прям спас, он нас спас. Да.
2: Что вы чувствуете при этом?
3: А у меня почему-то слезы текут от счастья. Слава Богу, вы живы.
2: Слава Богу. Расскажите о том, как вы в 2024 году ушли на СВО медиком. Что вас сподвигло?
3: Меня сподвигло то, что ну, чем больше я могу помочь, тем лучше. Думаю, если я буду совмещать гуманитарную помощь, помимо этого я еще буду работать в госпитале, ну, хотелось сделать чем больше, тем лучше. Вот, вот как-то так.
2: Вы на себя очень многое, конечно, готовы были взять. Сколько вы пробыли там, в Луганске?
3: Да, полгода.
2: Полгода?
3: Да.
2: Но это была, наверное, очень сложная работа, да? Вы работали медсестрой в операционной?
3: Да, я работала младшей медсестрой в оперблоке, да.
2: Ну, нет слов просто, мне кажется, тут невозможно что-то сказать. Надо только почувствовать вот этот момент, когда хрупкая женщина самоотверженно отправляется в госпиталь в Луганск для того, чтобы быть там полезной. И при этом вы еще продолжали заниматься волонтерской деятельностью, да?
3: Да.
2: Угу. А расскажите, пожалуйста, о текущем сборе и о ближайшем его отправлении. Требуется ли какая-то еще помощь и поддержка для того, чтобы его завершить до конца?
3: Текущий сбор... Поездка у нас будет где-то через полторы-две недели состоится. Закуплено, оплачено, я бы хотела сказать, о спонсоре, который помогает уже не первый месяц, то есть почти год. Оплачивают дорогостоящее оборудование на миллионы. Вот то, что мы закупаем. Вот я жду сейчас поставку. Оборудование оплачено, генераторы. То есть это мы сборами закрыли генераторы. Нам предоставляют машины. Мы в этот раз погоним машины. Несколько машин, да, нужно будет ребятам отогнать, так как это тоже расходный материал. И в данный момент ведется сбор на топливо для поездки.
2: Угу. А здесь, пожалуйста, вот более подробно расскажите, пожалуйста, как найти ваш канал?
3: Наш канал можно найти в Телеграме, можно найти в ВКонтакте, также в мессенджере Макс.
2: Угу. И называется он «Помощь военнослужащим ЗОВ», да? И там такая вот картинка, очень похожа на сотворение мира, да? Когда вот две руки касаются друг другу, когда тыл и фронт, да, как бы соединяются для того, чтобы вместе идти к победе. Очень символическая картинка, поэтому еще раз напомню, что идет сбор на топливо, да, для того, чтобы всю помощь отвезти. Это, ребята, будет действительно очень большой вклад. Если ваше сердце готово, вы открыты, то заходите. Пожалуйста, Наталья только что сказала. Волонтерская группа «Помощь военнослужащим ЗОВ». Но скажите, пожалуйста, вы совмещали работу в госпитале, доставку гуманитарной помощи, вы делали и делаете просто невозможное. Попадали под обстрелы. Но были моменты в вашей жизни, когда вы понимали: «Все, я больше не могу».
3: Да, такие моменты были. И бывают, есть, и они будут. Но я никогда себе не позволю опустить руки. Никогда. Почему? Потому что оборудование, которое доставляет наша группа, спасает жизни. И я хочу, пусть даже 10, 20, 30 жизней, если спасем, это уже, мне кажется, много.
2: Это значит, ваша миссия действительно успешна, и она продолжается. Что вы хотели бы сказать тем людям, которые говорят: ну, мы выгорели, мы устали, мы больше не имеем душевных сил помогать. Вот как вы справляетесь с этими возражениями? Ну, возможно, вам кто-то пишет лично, да? Обращается к вам с этим вопросом. Вы что-то отвечаете?
3: Да, конечно. В личных сообщениях очень много вопросов. Но я не смогу переубедить человека, если у него есть уже противоречие какое-либо. Не смогу. Они знают, все прекрасно знают, что бойцам нужна помощь. Нужна помощь была еще вчера. И когда человек закрывается от внешнего мира, не обращая внимания, то уже ничего не сделать. И я просто прошу не забывать пацанов. У них такие же семьи, мамы, которые их ждут, жены, дети. Они хотят тоже домой. Но они, несмотря ни на что, находятся там, стоят за мирное небо, за нашу родину.
2: Вопрос уже в завершении нашего интервью. Поделитесь, пожалуйста, о чем вы мечтаете, Наталья, дорогая наша, прекрасная?
3: Такой вопрос. Банально, наверное, если я скажу, что завершение специальной военной операции «Мир во всем мире» — это банально. Ну, а так, ну, я хочу домик у реки в глухом-глухом месте.
2: В глухом месте. Ну, может быть, сначала, да, поживете немного, да, обживетесь, а потом к вам будут приезжать все те, кто вас любит. А сколько у вас друзей, представляете, сейчас?
3: У меня сейчас очень много
2: друзей. Очень много. Мне кажется, это сотни тысяч людей. И вот в этот домик в глухой деревне, я думаю, что все-таки тропа будет, да, для них открыта. Вот это самое главное. Ну что ж, и в завершении вы можете обратиться к нашим слушателям и что-то им сказать, такое вдохновляющее, побуждающее.
3: Я бы хотела сказать, чтобы не забывали, повторюсь, не забывали пацанов. Они в нас нуждаются. Они очень ждут от нас помощи. Если они просят, значит, мы обязаны им помочь. Потому что... Ну, потому что они там стоят не просто так. Несмотря на сложившуюся ситуацию, то, что сейчас вообще, не нужно про них забывать и помогать. Еще раз помогать. Помогайте волонтерам, всем волонтерам, кому вы доверяете. Потому что без вас мы не сможем ничего сделать. Мы не сможем помочь парням без народа.
2: Причем без любой поддержки, правда?
3: Да.
2: Даже самый малый, как мы часто говорим в этой программе. Большое спасибо. Сегодня с нами была очаровательная Наталья Кананова, руководитель волонтерской группы «Помощь военнослужащим ЗОВ». Это супруга героя СВО, это сама женщина, герой с большой буквы, хотя она хрупкая, очаровательная. Я вижу в ее трепетных глазах слезы и искренность. Спасибо вам большое. Это действительно зов вашего сердца, то, чем вы занимаетесь. Вы счастливый человек. Благодарим.
3: Благодарю вас.
2: Спасибо за это интервью. И успехов вам на вашем пути.
3: Да.
2: Пусть все будет успешно. Спасибо.
3: Спасибо.
0: Подвигу солдата сердцем прикоснись.
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: Реклама на БИМ-радио.
5: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, после продолжительных и напряженных дней вы вспомните о друзьях. Так держать, вас ждет приятный вечер. Тельцы, пришла пора заняться личной жизнью. Необходимо решить какие-то висящие в воздухе вопросы. Близнецы, звезды советуют вспомнить о главном и не размениваться по мелочам. Шаг влево, шаг вправо способен все разрушить. Раки, этот день будет расписан буквально по минутам. При этом настроение будет приподнятым и почти весенним. Львы, вы определенно обладаете искусством убеждать, и в этот день легко повернете ситуацию в свою пользу. Девы, это подходящее время для поиска надежных сведений. Удачной окажется запланированная поездка по уже знакомому маршруту. Весы, чем скромнее вы будете себя вести, тем увереннее будете смотреть в будущее. Скорпионы, если вы хотите мира в семье, нужно научиться быть более гибким и вспомните о чувстве юмора. Стрельцы, действуйте осторожнее в денежных делах. Это неблагоприятное время, чтобы занимать. Козероги, представители этого знака будут усиленно волноваться и переживать. Не доставайте близких своей излишней тревожностью. Водолей, давний партнер может оказать вам поддержку в затруднительной или деликатной ситуации и сделает это инкогнито и бескорыстно. Рыбы, вам в этот день следует забыть о капризах. Это только усложнит ситуацию в семье. И помните, звезды в небе, им виднее.

0: Атлантис.
1: Программа «Привет, приветов» начинается, и в самом начале, в старте, так сказать, ее прозвучит трек «Империо Атлантис». Это 90-е, но скоро мы с вами встретимся на вечеринке «Расколбас» из 90-х от Бимрадио. Информация на правах рекламы. 14 августа. Трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. Сбор гостей в 20:00. Это ресторан «Максимилианс». С нами Сергей Белов, будет и диджей Айон. Уровень расколбаса обещает быть запредельным. Встречаемся на вечеринке «Расколбас» из 90-х. Все подробности на maximilians.ru 18+. Ну, а я уже скоро начну озвучивать ваши приветы.

0: Радио «Курай». Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073-6+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и

0: программа «Привет, приветов» на Бим-радио. Это замечательная песня в исполнении Араши Елены. Называется «Дусет Дарам». И ее заказал Дима. Дима, наш любимый слушатель, он передает привет Исламу, Альбине, Тимуру, маме Светлане, дочке Маше и всем, кто знает его, Юлия. Пусть у нее будет все хорошо, и мы справимся.
1: Заходи на официальный сайт Бим-радио и передавай приветы.
0: Привет передает Светлана. Здравствуйте. Передаю свой привет любимому мужу, любимым деткам всей Казани, отдельно Бим-Болталки. Поставьте, пожалуйста, песню «Белые розы» Юра Шатунов. Здравствуйте. Всей болталке от Пупса привет. Хорошего вечера. А песню постараемся найти и поставить. Пропаганда. Яблоки ела. Приветик, мое любимое радио и любимые ведущие. Хочу передать привет болталке. Люблю вас. И Юлечке мой приветик. Что-нибудь из Металлики, пожалуйста. Будем последовательно исполнять. И самое главное, чтобы времени нам хватило. Потому что у нас есть всего лишь час. Сейчас уже чуть меньше. Бимчик, любимчик. Так, привет Дине Марсовне и Сабине Валентиновне, моей богине-дочери. Без подписи, к сожалению. Самирчик пишет: Лена Медова, это клево. Спасибо тебе, малыш. Взаимно. Елена, рад, что вы в эфире. Это клево. Привет маме, папе, всей Казани, конечно, Бим-болталки. И вам, Елена. Бим-радио, привет вам всем ведущим. Ничего себе на ночь. Сектор газа. Ну, посмотрим, что можно сделать с вашим пожеланием.
1: Привет, приветов на Бим-радио.

0: Это программа «Привет-привет», а в плейлист составляете вы, любимые слушатели. Пишите нам в Телеграм и в Макс на номер +7 92 72 42 102 8. Успевайте отправить сообщение с приветом и музыкальный заказ, потому что, напомню, время у нас, к сожалению, в эфире ограничено. bimradio.ru, там тоже есть специальная вкладка «Передать привет» и мобильное приложение. Скачивайте обязательно, это все бесплатно, это для вашего отличного настроения, где бы вы ни находились. Пишет нам Дима: «Добрый вечер! Всем отличного настроения! Передайте привет моей большой компании в парке Горького и болталке, конечно же! Всех обнял! И поставьте песню «Ева, я любила тебя». Тоже уже совсем скоро в эфире «Бим-радио» эта песня, как и пропаганда про яблоки, которые чуть раньше заказали.
1: «Бим-радио» — первый.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Самого замечательного летнего настроения вам, друзья. Добрый вечер, любимое радио. Это сообщение от Вячеслава. Передаю привет моей Юленьке. Прекраснее тебя на этом свете нет никого. И песню сейчас пришлю. Вот я буквально так прочитала, да, тут скрин песни «Иностранец». Я посмотрела очень внимательно. Такой песни, к сожалению, нет. Поэтому поспешите что-нибудь другое заказать. Юля пишет: «Здравствуйте, передайте привет всей Казани. Особенно вам, нашим любимым ведущим. Куда же мы без вас и вашего настроя с песнями для нас?» Спасибо большое, Юленька. Все взаимно. Руки вверх, студент. Так, у нас ностальгия продолжается в эфире Бимрадио. Привет, Бимчик, красавчик. Здравствуйте, Роберт. Я говорю от имени нашей радиостанции. Скоро кончится лето. Но в эти августовские пока еще теплые дни желаем вам и своей семье лета в душе. Привет моей любимой Эльзочке, моим детям, Айрат и Эмиль. Эльмире, я на даче. Все отлично. Привет большой Казани. Все будет хорошо. Поставьте песню Мота, а за Металлику огромное спасибо. Это вам большое спасибо за такое классное сообщение. Добрый вечер, Елена, пишет Светлана. Можно песню Николая Нонкина «Батя». Да, у нас эта премьера в эфире уже была, и я думаю, что сегодня тоже найдем такую возможность эту песню послушать. Так, наши любимчики пишут. Гульнара. Елена, здравствуйте. Сегодня пришла нарезка нашей экскурсии на любимом радио. Нам очень понравилось. Советую всем слушателям побывать у вас. Это память на всю жизнь. Не только у сына, но и у меня. Спасибо большое. Тут фотографии даже совместные. Спасибо вам большое, дорогие и любимые. Для нас это, конечно же, огромное удовольствие и честь показать и вам все здесь рассказать. Так, так, мы сейчас пойдем уже дальше. Сразу после рекламы песня «Басты», затем будет «Ева Винтаж» и дальше по списку.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыпачок.
4: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим, слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
5: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
3: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
4: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
6: Подробности на maximilians.ru 18+.

0: Яки, твое греческое настроение.
1: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. 26 августа – группа «Градусы». 29 августа – «Смеш Бэнд». До встречи на высоте. 12+.
2: Соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2-930-800.

моменте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца.

0: Приветов на Beam Radio. Заходи на официальный сайт Beam Radio и передавай приветы.
1: Таким образом было получено сообщение от Джона. Дорогая Гузель, скоро лето закончится. Я скучаю по тебе. Я хочу быть в твоих объятиях. Береги себя, ты мой дом. Привет, Бим из Манилы. Классное сообщение.
2: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства, и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечный.

0: Им радио. Первое в Казани.
1: А следующая песня — это Николай Нонкин. Очень глубокая, красивая композиция «Батя» по просьбе Светланы в эфире Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. «14 августа официально разрешено чудить!»

Всем не стыдно, ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Песня про плохую девочку с приветом для хорошего мальчика. Приветики, любимые ведущие. Красавцам, красоткам, болталке тоже привет. Привет, любимая радиостанция. Всем, кто меня узнал, привет, любимый Казани, пишет нам Рауф. Привет водителям такси, вам железных нервов и хороших заказов с отличным коэффициентом. Спасибо большое за эфир. Это вам спасибо, Рауф. Желаю всем шикарного вечера и суперского настроения.
1: Привет, приветов на БИМ-радио. Звони в прямой эфир. 2-92-102-8.
0: Звоните в прямой эфир 292-102-8, код Казани 843, а я сейчас зачитаю послание. Привет, Бим! Пишет твоя милая. Здравствуйте, любимая ведущая. Очень рада, что сегодня вы. Передайте привет Вячеславу от его милой. Спасибо тебе, мое солнце. Я очень тебя люблю. Спасибо, что ты рядом. Ты лучший, мое солнце. Можно песню... Так, вот эту я не нашла, а песню о любви? Да, конечно. Прямо сейчас и послушаем.
2: Отдыхай с БИМ-радио.

0: Радио первое в Казани.
1: На часах 21 час и 56 минут. Это завершение программы «Привет, приветов». Я сейчас посмотрю, нет ли у нас непрочитанных сообщений. Ну, вот есть еще одно прекрасное. Так, посмотрим. Телеграм проверим, все хорошо, значит, все в порядке. Приветик, Бимчик. Огромный привет, конечно же, вам, любимое радио, это от Светланы. Также привет любимому мужу Гусеву Алексею, нашим друзьям, Автономовой Леночке и Алексееву Андрею. Также всем, кто нас узнал, и всей Айше. Поставьте, пожалуйста, песню «Дарите женщинам цветы». Вот такой у нас сегодня будет красивый финал программы «Привет, приветов», друзья. Вечер уже вступил в свои права, звезды уже зажглись. Я думаю, что их можно наблюдать этим прекрасным вечером. Пусть в памяти об этом дне останется только хорошее, но а новый день принесет что-то очень важное, что-то очень доброе и замечательное. Спасибо, что вы сегодня были вместе с нами, что остаетесь вместе с любимым радио. До завтра. Ну а в 7 часов утра вас своими бодрыми голосами, конечно же, поприветствуют наши любимые утромены. Желаю вам доброго вечера, желаю вам спокойной ночи и сладких снов. С вами была Елена Медова. Пока.

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

Me, счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим Радио. Первое в Казани.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
3: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2-930-800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани. Между нами.

0: радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Я гнала мысли прочь. Я тебя не ласкала, это ласкала ночь. Я и не понимала, это было давно. Я тебя не целовала, тебя целовала вино. Просто тебя разгадала по твоим грустным глазам. И я тебя не теряла.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.
2: БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
4: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

значит, нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен? Появлюсь дней на пять, погрущу и опять.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

И нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лифте.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.